0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы! Пусть сентябрь принесет нам бабье лето, да подлиннее, да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Хали-гали, Кришна.
3: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
4: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
5: Rock. And Talk.
6: На рок-арсенале.
7: Концертный зал «Рок-Арсенала».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
4: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Доброе утро. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о тумане. В дымке с раннего утра скрылись дома и дороги в Екатеринбурге. В сообщении МЧС говорится, будьте бдительны, телефон экстренной службы 112. В аэропорту Кольцово не смогли сесть самолеты. По решению экипажа и лайнеры из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы. Наш аэропорт продолжает работу, но текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпании. Говорится в сообщении Кольцова, цитирует его Е1, а также публикует фотографии с улиц Екатеринбурга, скрытых туманом. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свердловский облсуд в пятницу 11 сентября рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрание партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет «Комсомольская правда». Напомню, на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР, обвиняя организацию в злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении закона об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа облсуд удовлетворил иск ЛДПР. Кроме того, 7 сентября полиция задержала 6 кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от «Яблоко». На них составили протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. В среду их начали приглашать в суды, и накануне Ленинский райсуд отправил под арест на 10 суток кандидата в Заксобрание от «Яблока» Александра Куделькина, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили, что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20:00. Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С. Тарарун. Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера. Две атмосферы. Море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за музыку.
4: На рок-арсенале.

«Арсенал». Будет утром и поддерживает днем.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Rock and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Хали-гали Кришна, Хали-гали Рама.
3: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
4: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
1: Rock and Talk
5: на рок-арсенале.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
3: Доброе утро. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о тумане. В дымке с раннего утра скрылись дома и дороги в Екатеринбурге. В сообщении МЧС говорится, будьте бдительны, телефон экстренной службы 112. В аэропорту Кольцово не смогли сесть самолеты. По решению экипажа и лайнеры из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы. Наш аэропорт продолжает работу, но текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпании, говорится в сообщении Кольцова. Цитирует его Е1, а также публикует фотографии с улиц Екатеринбурга, скрытых туманом. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свердловский облсуд в пятницу 11 сентября рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрании партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет «Комсомольская правда». Напомню, на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР, обвиняя организацию в злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении закона об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа облсуд удовлетворил иск ЛДПР. Кроме того, 7 сентября полиция задержала 6 кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от «Яблоко». На них составили протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. В среду их начали приглашать в суды, и накануне Ленинский райсуд отправил под арест на 10 суток кандидата в Заксобрание от «Яблока» Александра Куделькина, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили, что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
4: Информация на правах рекламы.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
10: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Спонсор программы «Макс Авто», АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи от профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну а мы в рубрику «Макс Авто» ждем ваши вопросы. Это могут быть любые вопросы на автомобильно-дорожную тематику. Присылайте их нам на номер плюс 7-908-909-104-5 в любом удобном для вас текстовом формате, в любом удобном мессенджере. Также можно нас слушать и смотреть в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Там есть чат, через него также можно с нами связываться. Но для Екатеринбурга сегодня утром, в утренние часы, однозначно главное... Новость, в том числе автомобильно-дорожная, это туман. Причем, Максим, это не просто туман, это туманище. Сегодня утром, часов в 7, когда я проснулся и подошел к окну, я не увидел там вообще ничего. Вот абсолютно. Понимаешь? Настолько туман был густой, такой вот туман. Белый. В молоке наш дом оказался. И рассеиваться он начал, ну, где-то, наверное, через час, уже в 9 часу утра. Сейчас уже более-менее. Более-менее. Видимо, какой-то ветерок налетел. Так что сильно, наверное, на эту тему уже не переживаем. Хотя, судя по всему, это природное явление будет повторяться. Сейчас время года такое, с влажностью, с перепадами температур. Все это приводит к туманообразованию. Кстати, туман еще говорит и о безветрии. Об этом тоже синоптики предупреждают. И говорят, что в Екатеринбурге будут сегодня плохо рассеиваться выбросы разнообразные. И от транспорта, и от предприятий. Поэтому качество воздуха будет хуже, чем обычно. И подтвержу, запашок ощущается. Ощущается, да. Максим, ты что-то хотел сказать?
11: Да, слушай, нет, что тут скажешь-то. Туман вообще символизирует приход осени, в принципе, самый настоящий такой, потому что это исключительно такое осеннее, как правило, явление метеорологическое, да. Ну, для дорожного движения, конечно, может вызвать он затруднения, но таких туманов, вот чтобы они прям затрудняли движение в Свердловской области, я не припомню. А вот на авиасообщение это влияет, да, еще как.
10: Ну, до Кольцова сегодня несколько рейсов не долетели, ушли на запасные аэродромы. Так что, действительно, ты прав абсолютно, с авиасообщением во время тумана возникают сложности. Ну, мы по новостям сейчас пройдемся. Я думаю, что от наших слушателей наверняка будут и комментарии. Еще раз подчеркну, мы ждем не только вопросы на автомобильную тематику, но и комментарии к тем темам, которые мы с Максимом обсуждаем. Ну и, кстати, ваши дорожные наблюдения, делитесь ими с нами, и про туман, и не только про него. Все это присылайте на номер плюс 7-908-909-104-5. Начнем с чрезвычайных происшествий. Самокатчица погибла под колесами грузовика в Екатеринбурге. ДТП произошло вечером 9 сентября на пересечении улиц Островского и Московской. Но вот что, Максим, обращает на себя особое внимание. Возраст погибшей – это 81-летняя пенсионерка. Судя по предварительным данным и словам очевидцев, на шеринговом самокате желтого цвета она ехала из магазина с покупками, с продуктами, не спешилась и проехала на красный сигнал светофора на пешеходном переходе. В свою очередь водитель грузовика, ну, видимо, поясняя гаишникам, сказал, что самокатчицу не заметил, так как его ослепило солнце. Ну, вот такая история. 81 год женщине, и она пользуется шеринговым самокатом. Это, конечно, само по себе поразительно, ну и ужасное стечение обстоятельств. Что еще тут скажешь?
11: Ну, да, да. Ну, для города это более редкое явление использования самокатов людьми в пенсионном возрасте, тем более в таком возрасте, да, это еще надо, если шеринговый самокат, то есть человек разобрался, в принципе, с приложением, со всем там, да. А вот если мы возьмем сельскую местность, то там использование СИМ достаточно активно распространено, в принципе. И электросамокаты люди себе покупают для того, чтобы быстро и относительно комфортно куда-то доехать, но вот соблюдать правила все-таки необходимость, и такие инциденты, они в очередной раз-то подчеркивают.
10: Ну, конечно, и спешиваться нужно, ну и, в общем-то, особенно внимательно нужно смотреть на сигналы светофора. На красный ни в коем случае ехать не надо.
11: Ну, конечно.
10: Тут мы передаем привет многочисленным курьерам, которые на светофоры как будто бы не смотрят совершенно. Посмотрел вправо, посмотрел влево, и даже если он создает препятствия или проблемы для водителей, которые едут рядом, он все равно куда-то мчится. Я еще хочу вернуться вот к этой истории, о которой мы с тобой сейчас говорим, про пояснение водителя грузовика, что его солнцем ослепило и так далее. Этот нюанс какое-то значение имеет? Как будто бы часто водители такое говорят. Может быть, на всякий случай, чтобы к ним как-то меньше каких-то претензий выдвигалось. Хотя, еще раз, если женщина ехала на красный, ну, наверное, здесь, в общем-то, можно ставить точку в разбирательствах, нет?
11: Не всегда можно ставить точку в разбирательствах таких вот, потому что у нас есть понятие, пункт 10.1 правил дорожного движения, который говорит о том, что при возникновении опасности для движения водитель должен снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Конечно, вот когда ты едешь на зеленый, ты меньше всего ожидаешь, что какой-то пешеход или самокатчик начнет пересекать пешеходный переход, и вот этот вот зеленый, он какое-то чувство такое расслабленности в водителе добавляет.
10: Ну, ты едешь на свой зеленый, что еще надо, да,
11: ну,
10: действительно.
11: Да, конечно. Угу. Менее внимательным, может быть, даже становятся водителями, но при этом, если экспертиза покажет, например, да, что он мог предотвратить ДТП путем торможения, да, что в случае с грузовиком вряд ли на самом деле, потому что у грузовика, скорее всего, достаточно большой тормозной путь, то к нему тоже могут появиться вопросы. Но, опять же, если мы причинно-следственную связь выстраиваем со всем этим, а без этого никуда, то здесь, конечно, нарушение, вот проезд на запрещающий сигнал светофора, вот грубое игнорирование вот этих вот основных, наверное, положений, да, правил дорожного движения, ну, вот они и привели к такой трагедии.
10: Да. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии, ваши вопросы, ваши дорожные наблюдения ждем. Присылайте нам, пожалуйста. И также вчера вечером на улице Серафимы Дерябиной погиб байкер в результате столкновения с легковушкой. В ГАИ сообщили, что мотоциклист столкнулся с автомобилем Kia Cerato. Байкер погиб на месте, но, видимо, удар был сильным. По данным инспекторов, далее будет цитата, водитель Kia осуществлял разворот, не убедившись в безопасности маневра, вследствие чего создал помеху мотоциклисту и допустил с ним столкновение. Конец цитаты. Ну, то есть, получается, Максим, к сожалению, перед нами такая теперь уже классика. Водитель не заметил байкера, начал совершать разворот. Иногда бывает, что совершают левый поворот с такими же последствиями.
11: Перестроение,
10: и вот еще один печальный исход.
11: Да, перестроение неаккуратно совершают. Ну, насчет сильного удара, человеческий организм, он очень уязвим, конечно, да, и водители, вот мотоциклисты, они очень подвержены разным травмам, причем иногда скорость может быть не обязательно большой, высокой, да, ну так, стечение обстоятельств может по-дурацки сложиться, что даже небольшой удар может привести там и к гибели, или к серьезным каким-то травмам. Ну, сейчас же, наверное, поздновато призывать водителей там смотреть в зеркала.
10: Да, это никогда не поздно.
11: Другие участники движения. Ну, хотя погода хорошая, в принципе, эти участники дорожного движения не с нами и останутся.
10: Ну, в сентябре точно будут. Да? Завершение мотоциклетного сезона, ну, когда? Это октябрь, ну, да, у нас, как правило, уже.
11: Ну, скорее, да.
10: Когда холода. А сейчас уже темно становится вечерами. Наверное, тоже факт.
11: Внимательнее смотреть, потому что сейчас вот, видишь, трагедия для всех, конечно, да, и человек погиб, второй там сейчас, скорее всего, исходя из действующей судебной практики, получит какой-то реальный срок, там, колония, поселение, но все равно это будет реальный срок, да, поскольку правила дорожного движения нарушены, человек все-таки погиб.
10: Виноват.
11: Да, вот, и, да, угу. Трагедия, она у всех, вот, в разной степени, но все равно это такие истории, когда вот внимательность, она может вас уберечь от чего-то нехорошего.
10: Ну, еще раз, действительно, внимательно надо смотреть в зеркала заднего вида. Мотоциклисты бывают быстры, да, у них все-таки одна фара, а не две, если мы говорим, ну, о темном времени суток, прежде всего.
11: Не так воспринимается это,
10: да,
11: все,
10: да. Да, и, ну, вот еще раз такая довольно распространенная история. Человек, видимо, в зеркало глянул, не увидел, начал свой маневр, а тут раз, и вот, пожалуйста, там мотоциклист уже рядом, тут как тут. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии ждем, ваши вопросы. Любые вопросы на автомобильно-дорожную тематику, ваши дорожные наблюдения. Делитесь ими с нами, пожалуйста. Идем дальше. Смотри, Максим, какой интересный заголовок на портале «Автоньюз». Как изменятся цены на иномарки из-за падения рубля? Прогнозы продавцов. Читать дальше. Угу. Мне кажется, мы с тобой такие публикации очевидно. Читаем раз в квартал. Ну, самое редкое раз в полгода. И по большому счету очевидно, правда? Что там внутри. Ну, вот одна небольшая цитата. Одна небольшая цитата для иллюстрации, скажем так. Если текущий курс сохранится, ожидается рост цен на импортные автомобили примерно на 5-7% через месяц-полтора. Например, машина за 3 миллиона рублей может прибавить 150-250 тысяч рублей. А новые поставки при сохранении нынешнего курса могут подорожать еще на 20%. Так что, да, ну что, очередного ждем витка цен?
11: Нет, нет, ничего мы не ждем, на самом деле, да? Потому что они могут подорожать, могут и не подорожать. И все дело в том, что есть условный некий внутренний курс производителя. Да? Когда производитель ввозит стоимость, он прогнозирует, что если рубль будет стоить вот до такого-то, до 100 рублей, например, да, за доллар, угу. То мы сохраняем ту цену, которую сейчас выставили. Если это будет больше уже, то будет корректировка цен. То есть автопроизводители, когда ввозят свои автомобили, формируют цены, они тоже учитывают и нестабильность российского рубля. Да, он, ну, не всегда он стабилен, иногда он укрепляется, иногда он идет вверх. Да, и заметь, вот, цена при этом на автомобиле, как правило, не меняется. Вот, завезли тебе там какой-нибудь джили, да, на 3 миллиона рублей. Вот у тебя что, доллар
10: пока
11: 70,
10: не продадут,
11: доллар,
10: так и будет 3 миллиона.
11: 100 доллар 85, ну, она понятно. Стоит 3 миллиона рублей.
10: Но когда уже будут следующие закупки делать?
11: Но если курс... Нет, надо смотреть, по какому внутреннему курсу, да, своему курсу ввозили эти самые модели.
10: Да как ты его посмотришь, он же внутренний,
11: а
10: его же никому не показывают.
11: Это закрытая информация,
10: конечно.
11: Как правило. Да. Но вот когда рубль был совсем нестабильным, и там мотало его там ближе к сотне рублей, угу. Да, тогда многие автопроизводители закладывали вот этот вот внутренний курс доллара как 110-115. И поэтому это совершенно спокойно ввозили автомобили, и цены оставались стабильными. То есть, если бы это ввозили действительно там с калькулятором, подсчитывая, сколько же стоит этот автомобиль, там какие-то проценты высчитывали, у нас бы тогда цена на автомобили менялась бы ежедневно.
10: Ну, можно было бы такие публикации делать каждый день?
11: Ну да, может быть, для журналистов это был бы праздник.
10: Как изменятся цены на иномарки сегодня? Или там на следующей неделе, что-нибудь в этом роде. Но есть ведь островок стабильности, это автомобили, которые производятся в России, правильно? Они же не до такой степени зависят от колебаний курсов валют. На днях, по-моему, глава АвтоВАЗ ровно об этом и говорил. Ребята, обратите внимание, то, что мы делаем, оно наиболее доступно на рынке сейчас.
11: Да, не до такой степени, но все равно зависят, так как есть импортные комплектующие, даже в самых там российских автомобилях, та же «Лада Гранта», например, там, «Лада Веста», тем более уж, да, там есть импортные комплектующие, ну, незначительная доля, да, но весьма существенная.
10: Угу. Сергей нам пишет, я видел последствия вчерашнего ДТП с байкером, мотоцикла было оторвано переднее колесо, подозревая, что скорость у него была немаленькая, там разделительная полоса, мотоциклист ехал... Во встречном направлении. Ага, во встречном, не в попутном.
11: А, то есть получается, человек не увидел его навстречу едущего, да?
10: Ой-ой-ой, ну это еще хлеще получается.
11: Ну да, да, конечно.
10: Угу. Ну, опять же, видимо, водитель считал, что скорость мотоцикла не такая большая, что успею.
11: Может
10: а оказалось,
11: быть, просто
10: что
11: не заметил из-за того, что одна фара, на самом деле.
10: Ну, может быть.
11: Правда, человеческий мозг как-то не так это воспринимает. Вот.
10: Угу. Оксана нам пишет, наша постоянная слушательница. Мне часто в последнее время приходится задумываться об ослеплении солнцем. К примеру, выезжаю из тоннеля, солнце в лицо, ничего не вижу. Думаю, а если бы был затор, препятствие? При ослеплении я проанализировала, что, исходя из своего опыта, автоматически снижаю скорость, стараюсь использовать откидную шторку, прислушиваться к звукам снаружи, пишет она. Ну, правильно. Первое, что нужно сделать, это шторку опустить. Правда, на это уходит какое-то время.
11: Да. Ну, да. Конечно, конечно. Да, это так, в принципе. Ну, тут защитные очки еще помогают, в принципе, от ослепления так, да? Но опять же, если
10: Максим дольше надевать, чем шторку опустить.
11: Если ты выезжаешь из тоннеля, например, то действительно такая резкая смена света, световой интенсивности, да, она на какое-то время тебя дезориентирует. В ПДД, кстати, по этому поводу, там, правда, про ослепление со стороны встречных водителей, да, говорится, вот, но про ослепление в ПДД тоже есть. При ослеплении водитель может включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосы движения, снижать скорость.
10: Да. И еще один интригующий заголовок из свежей прессы, Максим. Названы 5 самых частых автомобильных заблуждений, пишет издание «Газета.ру». Почему-то эти заблуждения на наш суд представили аналитики одной из лизинговых компаний. Ну ладно, хорошо, будем считать, что они в достаточной степени экспертны для этого. Самым старым и вредным заблуждением эксперты назвали необходимость прогревать мотор зимой не менее 10-15 минут. Дескать, ну, на самом деле, это совсем не обязательно.
11: Откровенно говоря, это не заблуждение, еще как.
10: Самое старое и вредное, Максим. Прям вот топ-1.
11: Слушай, не вредное совершенно. Вредно для экологии, да? Ну, что, ты думаешь об экологии или о том, что ты не будешь греть машину, и через 2-3 года тебе придется там несколько сотен тысяч рублей за ремонт двигателя отдать. Я думаю, кошелек выберут многие наши слушатели. И,
10: смотря наверное, какая температура за бортом, Максим. Тут тоже, в общем-то,
11: тоже верно. Факт. Если у тебя минус 30, конечно, надо погреть машину. Никуда там не надо сразу ехать. И нужно, чтобы хотя бы масло примерно в рабочую температуру пришло, хотя бы в положительную, да? И свою текучесть возобновило. И тогда уже можно спокойно ехать. В прогревании машины нет.
10: Так получается,
11: ничего вредного уж точно.
10: И не заблуждение, и не вредное. Ну вот насчет старое я не знаю.
11: Я считаю, что нет.
10: Хорошо.
11: Нет, знаешь, вот многие думают сейчас, да, что автомобиль пока стоит, он не греется. Вот раньше, да, вот вспомни старые времена, когда об экологии никто не думал, карбюраторные движки, подсос вытянул, у тебя там под 2000 оборотов, там все там, ты спокойно там снег отряхиваешь вокруг машины ходишь, да. Потом пришли на замену инжекторные двигатели. И поначалу, действительно, ты заводишь двигатель, и очень долгое время, особенно всякие Toyota, да, у тебя там 1500 примерно оборотов система сама поддерживает, пока автомобиль не прогреется. Затем появились экологи, которые сказали, это очень вредно. И поэтому сейчас ты заводишь автомобиль, у тебя максимум там 1200 оборотов держится секунд 40, и потом они падают до 1000 примерно, да.
10: Ну и все, для экологии как будто машина прогрелась.
11: Для экологии супер полезно, для двигателя нет. Вот и многие остаются и продолжают какое-то время еще ждать, вот, чтобы хоть чуть-чуть двигатель прогрелся, и потом уже потихонечку начинают движение.
10: Ну не 10 же, 15 минут.
11: Вообще не вредно.
10: Правильно?
11: То, слушай, можно и 10 минут, если у тебя минус 30.
10: Можно и 40, конечно. Ладно, давай дальше. У нас тут список из 5 утверждений. Значит, второе неправильное утверждение. Необходимость менять моторное масло строго через каждые 10 тысяч километров. На самом деле это не так. Все зависит от интенсивности, стиля движения и места движения. По городу одно дело, за городом другое. В общем, все это, скажем так, подвижно. Никаких тут строго 10 да, тысяч не существует.
11: Ничего не подвижно. На самом деле, так. Масло менять надо правильно по моточасам. Да, вот параметр такой, как
10: моточасы. Так об этом же разговор, не по километрам.
11: Он не выводится нигде. И поэтому посчитали примерно, да, что столько-то моточасов, которые там необходимы для замены масла, это столько-то тысяч километров. И менять масло каждые 10 тысяч, вам двигатель спасибо скажет, если бы научиться говорить. Он спасибо вам скажет за прогрев и за замену масла. Поэтому давай дальше.
10: Третье заблуждение связано с влиянием высокооктанового бензина на динамику. Ну, дескать, люди, у кого машина на 92-й заточена, льют 95-й, у кого на 95-й, 98-й, ну, для того, чтобы лучше машина ехала. На самом деле это неправильно и все не так.
11: Ну, это влияет на детонацию двигателя, опять же, да, на его работоспособность в будущем. Если автопроизводитель у тебя допускает диапазон, а чаще всего это диапазон там 92, 95, 95, 98, например, да, то ничего в этом плохого-то и нет. Самое главное, чтобы нужную марку заливать, потому что если у тебя рассчитан двигатель на сотый бензин, ты льешь 92-й, ну, наверное, это не очень хорошо все-таки, да. Да, если у тебя рассчитан двигатель на 92-й, ты льешь 100-й, то у тебя клапана быстрее прогорят, так как температура сгорания чуть больше. Но если мы говорим про диапазоны, автомобиль по-разному едет на 92-м бензине и на 95-м.
10: То есть на динамику все-таки повлияет?
11: Ну, там
10: опять
11: доли
10: заблуждение
11: секунд,
10: получается.
11: Там
10: да что ж ты секунды, будешь делать?
11: И это скорее психологическое такое состояние. Знаешь, как машину помыл, то едет быстрее сразу, да?
10: Угу.
11: Но, в принципе, если так уж совсем разбираться, да, это не заблуждение. Но оно так, такое, в плане погрешности, там, знаешь, ты это, может, даже не заметишь. А многие замечают. Вот наши слушатели, я думаю, нам напишут.
10: Ну, вот, может быть, именно поэтому это мифом и является. Четвертым мифом эксперты назвали утверждение, что масло в автоматической коробке передач менять не требуется. Мне кажется, про это вообще никто не думает особенно. Ну, приехал на сервис, тебе сказали надо, ты меняешь. Сказали не надо, ты не меняешь.
11: Ну, как у любой жидкости, есть срок службы. В принципе, тут, по-моему, совершенно очевидно, что все понимают, что надо, наверное, менять что-то.
10: Ну, как ни странно, утверждается, что это вот такой миф и распространенное заблуждение. Ну и ладно, пятый, последний миф сводится к тому, что помутневшие фары являются исключительно косметическим дефектом. На самом же деле пожелтевший, поцарапанный или треснувший пластик рассеивает до 40% светового потока. Вот так.
11: Ну, слушай, если у человека есть глаза, он сам видит, что фары стали светить не очень хорошо.
10: Что это не просто некрасиво, да?
11: Заблуждение,
10: что-то на чем-то еще отражается.
11: Ну, как, конечно. Ты сам наблюдаешь, если ездишь на таком автомобиле.
10: В общем, поразительные какие-то эти автомобильные заблуждения в топ-5. Только что мифы были развеяны Максим Ивановичем Ядрышовым. Спасибо тебе за это. У нас есть вопросы от слушателей, давай по ним пробежимся. Как, по-вашему, нормализовалась ли обстановка с электросамокатами или нет? Кажется, что как-то спокойнее в этом сезоне стало на тротуарах, пишет Виктор. Ну, есть ощущение другие нормализации?
11: Ну, спокойнее мне не стало, например, но появились другие проблемы. Отсутствие топлива там, да, на заправках, которые как-то перевешиваются все вот эти самокатные истории.
10: Ну, и в целом все равно привыкание, видимо, какое-то происходит.
11: Наверное, привыкание, да. Но вот они как ездили, опасно так и ездят. Я как хожу в летний период по тротуарам и оглядываюсь, чтобы там опередить пешехода, да, какого-либо, так и продолжаю. И иногда дискомфорт испытываю.
10: Ох уж эти ваши автомобильные привычки. То есть, когда ты пешеход, смотришь налево перед тем, как самому повернуть налево, да?
11: Ну, так, а что направо делать? Реальность такова, знаешь?
10: Да. Кстати, я видел, как гаишники прям прицельно работают по самокатчикам. Буквально вот на этой неделе на проспекте Ленина стоит патруль. Думаю, что случилось? У него, знаешь, мигалки включены, две машины. Думаю, случилось что? А рядом, значит, два электросамокатчика стоят, такие понурив головы, им что-то выписывают. Возможно, не спешились где-то.
11: Ну, может быть.
10: Так что у ГАИ тоже какие-то появились планы, которые они регулярно осуществляют относительно симщиков. А, Саша пишет, на Малышево бесконечные въезды-выезды на полосу для общественного транспорта. Как быть, если случайно заехал на нее и попал под камеру, получится ли оспорить?
11: Ну, что значит случайно заехали на нее? Вот если вы двигаетесь по полосе для общественного транспорта, ну, уж извините, но штраф придет, да.
10: Ну, видишь, въезды-выезды, там же во дворы, в какие-то, еще куда-то.
11: Как говорят юристы, оспорить можно любой штраф. Нужен результат можно добиться. И в этой ситуации штраф оспорить можно, постановление отменят вряд ли.
10: Угу. Ну, поэтому, да, может быть некомфортно, да, много въездов-выездов, но это дело надо соблюдать, получается так, да?
11: Ну, да, конечно.
10: Что взять, новый iPhone или подержанную иномарку, спрашивает Василий. Ну, да, сегодня главная новость у нас. Новые айфоны вышли. Первый раскладной смартфон в максимальной комплектации, кстати, Максим, ты специально посмотрел?
11: Не смартфон, а iPhone.
10: iPhone, да.
11: Раскладные телефоны до этого производились.
10: Хорошо, хорошо. Смартфон от Apple, он называется iPhone Duo, почти 500 тысяч рублей будет стоить. Слушай, на 500 тысяч можно, ну, можно что-то взять, наверное, что даже ездить будет.
11: Ну, 500 тысяч это ты у нас, ты, видимо, в два раза умножил стоимость его в Соединенных Штатах, да?
10: У нас,
11: там,
10: у нас.
11: В три даже, наверное, раза.
10: Нас интересует, слушай, что у нас, что там эти штаты.
11: Изначально, да, я никогда не понимал людей, которые покупают все это в сентябре, там, да, поскольку в октябре цена в два раза падает, как правило.
10: Василию, ну, так, отвечать так, не так будем. Бывает. Ну, видимо, да. Вопрос такой. Ради
11: ответ
10: вопроса.
11: Очевиден. Конечно, машина.
10: Конечно, iPhone. Вот так вот разделились голоса у нас в эфире сегодня. Если ДТП случится в момент, когда работала система автопарковщика, кто будет виноват, спрашивает Ирина.
11: Ну, тот, кто автопарковщика запустил, тот и виноват.
10: Ну, не его же запустил производитель в свое время, установив на автомобиль.
11: Слушай, во всех инструкциях написано, что это не является автономной системой вождения, поэтому всю ответственность несет водитель. Тот, кто сидит за водительским сиденьем и нажимает разные кнопочки там своими ручками.
10: Так что же, не пользоваться автопарковщиком на всякий
11: пользоваться, порядок? Но следить. За всем всегда надо следить. И за всеми.
10: И не забывать, что и за вами тоже кто-нибудь приглядывает, скорее всего. Хорошо, все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». Максим Ядрышов отвечал на мои и ваши вопросы. До завтра мы с ним прощаемся. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами обсудят они главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, с тобой мы прощаемся. До завтра.
11: До завтра.
9: Макс Авто. Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
12: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
9: Рынки. Банковский сектор.
12: В Свердловской области растет доля отказов по розничным кредитам. В августе она была больше 78%, увеличившись за месяц на 1,2% пункта. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С такими результатами Свердловская область заняла 14 место среди 30 регионов-лидеров по данному показателю. Челябинская область на 11 месте, Тюменская на 13. Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах России в августе отмечены в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском и Ставропольском краях. В целом по стране наблюдается увеличение доли отказов. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей в число прочего серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности нарастает. По заявкам таких заемщиков, доля отказов в настоящее время составляет 51%, прокомментировали динамику в бюро.
9: Налоги.
12: В России создадут федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Такое поручение Федеральной налоговой службе России дано правкомиссии по профилактике правонарушений под председательством Владимира Колокольцева, пишет «Известия». Мера необходима для сбора информации о нарушителях и предупреждениях налоговых преступлений, контроль по борьбе с которыми власти планируют усилить. Это следует из протокола одного из последних заседаний комиссии. Кроме того, до 1 марта ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц, а также выработать единый подход к выявлению признаков подделки, счет фактур и налоговых деклараций. По данным МВД, в январе и июне этого года в России выявили более 3300 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, показатель увеличился на 17,2%. Это максимальный прирост за последние 12 лет.
9: Бизнес-статистика.
12: Потребительские цены в Свердловской области выросли на 4,4% с начала года. Индекс потребительских цен в июле в регионе составил 104,4% к декабрю 2025. Это следует из данных Свердловстата. По сравнению с июнем потребительские цены выросли на 0,4%, продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные на 0,8%, услуги на 0,3%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
9: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
13: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
14: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
13: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. +7 908 909 104.5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите.
14: Вести от Минобороны России. Над Свердловской областью были сбиты ударные беспилотники. Сколько в Минобороны не уточняют, сообщают только, что в течение дня, это было накануне с 8 утра до 8 вечера по Москве, то есть у нас по 10 вечера, были перехвачены, в принципе, на территории 16 регионов, в числе которых назвали и Свердловскую область, 108 беспилотников. Кроме того, полпредпрезидент ВРФ Артем Жога написал у себя в канале, что Киев впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа Ямал.
13: Да, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. В связи с на связи с экстренными службами и руководством региона сообщил Артем Жога.
14: Кстати, руководство региона губернатора Дмитрий Артюхов уточнил, что произошло все в Новом Уренгое. Что важно, от Нового Уренгоя до границы с Украиной примерно 2500 километров.
13: Ну и у нас тоже примерно 2000 километров Свердловской области имеется в виду, а хотя мы знаем, что уже беспилотники прорываются на территорию нашего региона, но вот вчера сбили. Мы помним, что вчера опасность была довольно долго объявлена, да, вот беспилотная опасность, она действовала около 5, по-моему, часов, что-то такое, или 4 с чем-то часа, такого давно не было.
14: Это правда. А сейчас мы хотели бы с вами поговорить, вы не поверите, о нашем с вами отдыхе. Сразу же зададим вопрос. Вы этим летом где отдыхали? И, может быть, этой осенью, все-таки сейчас бархатный сезон на многих курортах, вы собираетесь куда-то полететь, поехать? Куда писать? Мы сейчас напомним, но потом мы объясним, к чему вопрос.
13: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
14: А вопрос вот к чему.
13: Потому что Геннадий Онищенко предупредил россиян, что отдыхать за рубежом не надо. Не стоит покидать страну ради отдыха из-за определенных рисков для здоровья за рубежом. Он сказал следующее. Мы предупреждали наших туристов о рисках инфекций. Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны, изучив все дотошно. И, конечно, лучше всего отдыхать в России.
14: Комментарий он дал в беседе с РИА Новости. Сказал, что многие соотечественники тратят значительные суммы на отпуск, а вместо полноценного восстановления получают проблемы со здоровьем. Если вы вдруг забыли, сейчас этот человек занимает пост заместителя президента Российской академии образования. Зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, сказал Геннадий Онищенко. Заявление сделано на фоне инцидентов в Турции действительно из последнего. Все произошло в Пятизвезднике, в Конаклы, это под Аланьей, где больше 10 человек, российские туристы, слегли с одинаковыми симптомами отравления. Уж позвольте, мы с утра не будем эти симптомы перечислять.
13: Это,
14: да, все там... Весь букет был, причем одного из пострадавших мужчину увезли на скорой в больницу, лежал он под капельницей, потом у него диагностировали гастроэнтерит, колит, он прервал отдых, вернулся в Россию.
13: Потому что он до этого операцию перенес как раз по этим всем показаниям, и ему не надо было перегружать желудок. То есть у него еще были проблемы со здоровьем
14: на
13: до
14: фоне
13: того.
14: Обострились.
13: И когда он поел что-то там, у него обострились вот эти проблемы. И...
14: Остальные ведь люди говорят, что все они ели что-то там
13: шведского... кукуруза. Там какая-то, стала. Которая несколько дней вроде как лежала, но если они лежала несколько дней, зачем они ели, не знаю.
14: Это уже детали, а представители конкретного отеля Nova Life из Алании опровергли все эти сведения, сказали, что публикации в СМИ о данном инциденте не имеют ничего общего с реальной ситуацией. В общем, никто не удивился, как обычно. Нет, мы не виноваты, сами виноваты. В итоге Роспотребнадзор запросил у Турции информацию о массовом отравлении в Минздраве Турецкой Республики. И вообще, конечно, таких историй достаточно и в Турции, и в других странах, но...
13: Везде,
14: но,
13: где есть еда.
14: Мягко говоря, да, добро пожаловать в Екатеринбург, лучший город на земле. Мягко говоря, со стороны, возвращаясь к Геннадию Онищенко, со стороны Онищенко все-таки такое не очень своевременное заявление про инфекции всякие там за рубежом в преддверии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, где мы ждем тысячи гостей, в том числе из других стран. Так, получается, ездить специально по заграницам не надо? Все флаги так приедут в гости к нам?
13: Ну, вообще, инфекции, когда глобальная началась вот эта история, там где-то в 16 веке, инфекции начали распространяться достаточно быстро по всему миру. Знаешь, какая первая была глобальная инфекция в 16 веке? Сифилис.
14: То есть ничего,
13: потому что,
14: да.
13: Не, потому что привезли из Америки вот эти всякие открыватели, ну так, чтобы люди знали.
14: Тем не менее, да, да, на что-то он намекнул. Но, возвращаясь к призыву Онищенко, он вдвойне выглядит странно на фоне того, что сейчас происходит на российских курортах. Заявление как будто бы из хрустального замка сделано. Призыв отдыхать в России случился сразу после трагических новостей из Новороссийска. Город в Краснодарском крае, побережье Черного моря. Там сейчас траур объявлен по погибшим после ночной атаки беспилотников. 4 человека погибли, в их числе ребенок. У них там сейчас стихийные мемориалы. Как обычно, свечи, игрушки, цветы несут туда. Всего 29 пострадавших. Атаки подверглись Анапа, Геленджик. Как раз за несколько часов до призыва Онищенко стало известно, что Геленджик пережил самый массированный налет беспилотной авиации. И, конечно, Сочи. Число пострадавших в результате атаки на набережную возросло до 8 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края. Там на набережной возник пожар, по предварительным данным, из-за удара без экипажных катеров. Вот так это называется, БЭК.
13: Ну, то есть, да,
14: кроме
13: над,
14: того, накануне в аэропорту Сочи задерживались почти 80 рейсов. Повторяя фразу Онищенко, зачем ездить в Турцию, учитывая все риски?
13: Ну, знаешь, можно же ехать в другую сторону, не обязательно на море. Можно ехать вглубь
14: снова
13: России.
14: Снова Калининград и Питер.
13: Нет, ну, Калининград, кстати, да. А Питер, ну, так, сомнительно, потому что тоже долетает Байкал. Пожалуйста.
14: Давайте так, по большому счету, тогда нужно призывать сейчас не ездить
13: никуда.
14: И на российские курорты, и на другие курорты, и вообще никуда не ездить. Только почему-то по этому поводу ни Геннадий Онищенко, ни кто-то еще никаких заявлений не делают. Более того, в Краснодарском крае... Ну, слушайте, так цинично новость смотрится, но, тем не менее, она есть в ленте. Там подвели итоги летнего туристического сезона. И вот там Вениамин Кондратьев, губернатор, так, с гордостью сообщает, что за 3 месяца курорты региона приняли больше, чем 8 миллионов туристов. В «Комсомолке» статья, я процитирую, как говорится, пересказывать только портить. Как отметил глава края, главным приоритетом для властей и турбизнеса остается обеспечение высокого уровня сервиса, безопасность и комфорта отдыхающих. Конец цитаты. Не так представляли мы себе безопасность и комфорт.
13: А мы же с тобой обсуждали, что Свердловская область обогнала Крым по количеству туристов, которые к нам приехали летом.
14: Но не потому, что люди боятся,
13: да.
14: Потому что люди понимают, что с логистикой все тяжело, с бензином тоже, и очень тяжело просто будет добраться до этого места, а когда доберешься, передвигаться. Там
13: как
14: же есть,
13: там, да.
14: Конечно,
13: ну, то есть, хотелось бы. Люди оценивают риски, не только инфекционные, но и другие.
14: Они риски другие, больше организационные, а не в адрес, там, в сфере здоровья и жизни.
13: С инфекциями мы как-нибудь справимся. Мы уже привыкли, в конце концов, где-нибудь.
14: Хотя, вот наши люди, это что-то фантастическое. Как раз вчера разговаривала со своей очень хорошей знакомой, такая мастерица по красоте, скажем так, и у нее есть клиентка, только-только вернулась из Сочи, из Сириуса. Она ездила туда одна, с двумя детьми. Один из детей с инвалидностью, маленький, смелая девушка, да? И она... прямо с улыбкой рассказывала моей знакомой, что видела, как в море летит ракета. Ну что, ну да, бывает, но это же не...
13: Зато впечатление.
14: На муже не пострадали.
13: Впечатление.
14: Кстати, на портале Е1 еще репортаж о том, как Сочи пережил массированную атаку дронов, но вот не эту, которая только-только случилась, потому что про дроны речь. Это было в ночь на 4 сентября. И там просто реплики туристов. И это, конечно, высекать в границе. Вот, например, туристка из Читы, Марина, отдыхает в Сириусе. Кстати, где знакомая моей
13: знакомой.
14: Так вот, эта Марина отдыхает вместе с мужем и двумя внучками. Даме 65 лет. Вот она собирается, точнее, отмечать день рождения. Поехали они. Ну, во-первых, она рассказывает, что долетели с большими задержками, легли спать, ночью проснулись от сирен, потом и от взрывов. И это Марина рассказывает. Страшно? Ну, ведь не каждую ночь. Не каждую ночь. Сегодня вот опять несколько раз сбивали беспилотники. Но я не была на море уже 15 лет. планируют относиться к 65-летию. Конечно, она так не сказала, пусть летают. Но они остаются, и причем с двумя детьми. Дальше еще очень показательная реплика от туристов из Ростова-на-Дону. Пара, супружеская Ирина и Константин, тоже пережили эту массированную атаку беспилотников, но пережили спокойно. Они же из Ростова-на-Дону. «А чего нам бояться? Мы привыкли», — говорят эти люди. «Очень тяжело эту ночь переживали сибиряки». И сразу видно, кто приехал из-за Урала. У них была такая паника.
13: Ну, все логично. Кстати, я знаю рассказы ребенка, причем, который в Геленджике, кажется, живет, ну, где-то там в том районе, которому, наоборот, интересно. То есть для него это прям...
14: У детей совершенно другое восприятие.
13: Представление, то есть родители как-то боятся. Ребенок говорит, да, вот я смотрю каждый раз, пытаюсь увидеть это все своими глазами. Все, вот тебе это подход к безопасности.
14: Это реакция людей, которые просто не сталкивались со страшными. Для них это просто картинка из рилс. Так вот, кстати, про тех, кто живет в Краснодарском крае сейчас. Есть статистика, это данные сервиса «Островок», по которым, это пишут ведомости, каждый третий турист из Краснодарского края, ну то есть жизнь, осенью едет за границу. За границу.
13: Ну, что они тут не видели, да?
14: Они много видели. Чаще всего куда? Абхазия, Турция, привет, Геннадий Онищенко, Грузия и Армения.
13: Ну что, в доступности все, в общем-то, логично.
14: И дело в том, что не только потому, что доступно. Ну, во-первых, все-таки очень дорого, а у тебя вроде как рядом море.
13: Да,
14: но
13: свое есть.
14: Все-таки в Турции беспилотники не летают, и там нет проблем с топливом, ну, и дефицитом железнодорожных билетов. А также задержек авиарейсов, конечно, там может случиться, но...
13: К нам-то могут задержать авиарейс. В Турции мы же знаем, что есть проблемы и с вылетом, и с прилетом обратно, потому что некоторые авиакомпании, ну, и аэропорт просто закрываются иногда, а иногда авиакомпании не хотят
14: летать.
13: Вы-то
14: где отдохнули или будете
13: нам
14: отдыхать?
13: Пишут.
14: Спрашиваем мы вас. Давай напомним, куда?
13: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Артем на Алтае отдыхал. Вот молодец. Туда, по-моему, тоже ничего не прилетало до сих пор. В Алтайский край. Или в Республику Алтай, скорее всего. Этим летом отдыхала в Екатеринбурге. Оксана хвастается. Приезжала из Турции, а также отдыхала в Анталии несколько раз. Есть план еще осенью отдохнуть в Анталии. Олег летит в Египет на 10 дней. Летом был в Башкирии и Узбекистане. Путешествия здорово разгружают голову, сохраняют ментальное здоровье. А вот Ирен дальше дачи в последнее время не уезжает. Хотя на даче тоже не так-то безопасно в плане инфекций, но безопасней в части передвижения и прилетов. Дача.
14: И экономия денег, да. Не так ли? Давайте к другим темам перейдем, уже непосредственно в Екатеринбург перенесемся. Давайте про политику и суды. Верхесецкий суд на 10 суток арестовал кандидата в ЗАГС собрание Свердловской области от «Яблока» Александра Куделькина. Он был, я напомню, в числе 6 яблочников, которых задержали в Екатеринбурге в понедельник. Они все проходят по административной статье о публикации экстремистской символики. Что касается Александра Куделькина, за что?
13: Да, две публикации ему предъявлены.
14: Говорят, что три.
13: Или три даже, да. Ну, во-первых, это запрещенная сеть Facebook, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Так вот, в двух публикациях была изображена символика Третьего Рейха, в том числе свастика и флаг нацистской Германия, а также фотографии Гитлера и Шпеера. Это следует из протокола, который 66, по крайней мере, получил. Портал, я имею в виду. В третьей публикации силовики нашли логотип фонда борьбы с коррупцией, который также признан экстремистской организацией.
14: Да, иностранным агентам запрещена в России. Протоколы по аналогичным статьям составили, точнее, статья еще на 5 кандидатов от «Яблока», напоминают наши коллеги. И Октябрьский районный суд Екатеринбурга, уже Октябрьский, оштрафовал еще одну яблочницу, Шану Огней. Ну, там 2000 рублей,
13: там
14: опять же,
13: штраф,
14: за демонстрацию экстремистской символики. Она, причем, молодая мама, не смогла ни с кем оставить детей, и
13: там было очень интересно, потому что о заседании суда она узнала прям буквально накануне. Так обычно не делается, да, то есть вот это вот уведомление о том, что будет проходить судебное заседание, должно чуть заранее приходить. Она отказалась идти в суд, и без нее суд прошел, присудили 2000 рублей за то, что она опубликовала у себя в соцсетях изображения, которые созданы нейросетью, ну, такие фантастические твари, скажем так, да?
14: С персонажами из фантастических миров.
13: Да, да, да. И у одного персонажа была пентаграмма. А пентаграмму посчитали изображением, которое относится к сатанизму, а сатанизм, как движение международное, запрещено Верховным судом, как экстремистское. И, то есть, на территории Российской Федерации признано запрещенным.
14: И портал 66.ru со ссылкой на неназванный источник утверждает, что на фоне внимания силовиков глава Свердловского отделения «Яблоко» Максим Петлин уехал из России. Куда не сообщается, источники, конечно, не делятся, но прошла такая информация
13: про
14: Максима.
13: Ну, я вот тоже не видел от каких-то публикаций в соцсетях от самого Максима, но и вот 66, по крайней мере, написали действительно так, что он покинул.
14: Но про остальных яблочников пока неизвестно, когда будут и суды, но то, что не будут, это понятно. К другим темам мы перейдем. Здесь есть любопытное от старшего священника храма на Крови, протоиерея Максима Меняйла. Сначала вопрос. Кто-нибудь из вас живет рядом с храмом? Угу. Слышит колокольный звон в шаговой доступности от своей квартиры? А уж если вы живете в однокомнатной квартире,
13: Тем более.
14: Прямо для вас новость. Давай расскажем.
13: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Как вы реагируете на колокольный звон? Дело в том, что Максим Меняйло посетовал, что плохо идет строительство в честь святителя Спиридона Тримифунского, мощи которого завтра приедут, кстати, в Екатеринбург, напоминаю.
14: Привезут.
13: Храм строят в Пионерск, да, на Раевском, в Пионерском микрорайоне. На работу уже потратили несколько миллионов рублей, но не могут никак закончить это строительство. И вот, что сказал Меняйло, что на самом-то деле жителям квартала, этого квартала и новых кварталов нужен храм. И так. Цитата сейчас. Человек сядет в этом скворечнике, в однокомнатной квартире и загрустит. Чтобы ему не загрустить, нужно услышать колокольный звон, чтобы где-то в шаговой доступности был храм.
14: Смеешься. Ну что, все понятно.

0: Сразу же в Англии, вспоминаешь, попробовали вы так бы в мечети.
1: Да, в 5 утра тогда, когда...
0: Потому что, конечно, это совершенно другое.
1: Первый намаз там у них же, да?
0: Ранним утром, да.
1: Около 5, что-то такое, да-да-да. И, ну, вот видишь...
0: Несколько раз в день, все это очень громко. И если, например, живешь в какой-нибудь такой стране, в старом городе, рядом мечеть, ну, экзотика, и ты воспринимаешь это, конечно, как часть этой экзотики.
1: Ну, знаешь,
0: там экзотика... Там гораздо более жестко.
1: Да-да, там эти громкоговорители, так, вот это не колокол. Ну, в принципе, колокола нормальные, если вот еще раз не с утра в выходные. Единственная у меня претензия к колоколам. Живу напротив храма на Визе, Ирен пишет, звон колоколов нравится и не мешает, потребности в храмах у меня
0: при
1: нет.
0: этом, слушай, я работала, ты знаешь, несколько лет в здании, которое расположено с храмом Большой Златоуст. Ну, я не знаю, как коллегам, вроде никто не жаловался, ну и вроде там очень жесткая служба информации подготовлена. К эфирам абсолютно не мешало и наоборот как-то расслабляло.
1: Тоже напротив фактически работал в здании администрации, да, когда, ну, еще раз, когда на работе нормально, вот если это не мешает записи, ну, не врывается, скажем так, в эфир или в запись какую-нибудь, то нормально.
0: А вот интересно, от Оксаны,
1: да,
0: по поводу мечети.
1: На юго-западе звона колоколов не слышу, зато 5 раз в день с мечети рядом с домом в Турции слышу азан. Мечети строят тут так, чтобы абсолютно везде были слышны призывы к молебнам.
0: Это чтобы вы не расслаблялись, Оксана, да.
1: А лучше колокола, чем сирены, и не
0: сказал,
1: поспоришь.
0: Да, написал нам Олег, и, конечно, кто же с этим будет спорить? И о чем мы с вами успеем поговорить? Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМа, заявил, вот сейчас вы наверняка хором скажете «не верю», но это ВЦИОМ. Федоров заявил, что у нас с вами, у россиян, нет запроса на безусловный базовый доход. Ну, узнаете, что такое безусловный базовый
1: доход.
0: Когда
1: вам просто так платят деньги.
0: За то, что
1: вы существуете в этой стране.
0: Гражданин
1: какой-то страны. Какую сумму по-разному бывает, но тем не менее, безусловный базовый доход. Вот государство с вами делится. Вы с ним налогами, оно с вами деньгами. Так вот, что сказал Федоров? Действительно, у россиян нет запроса, но вполне может дойти до России такая практика. Эта тема, она сейчас на Западе, прежде всего, раскручивается по целому ряду причин. Думаю, до нас она тоже дойдет. И довольно скоро. Но пока, повторюсь, этого нет. Но впереди это точно нас ждет, сказал он радио РБК.
0: Цитата буквальная. Учитывая дефицит бюджета и...
1: Ну, подожди.
0: Серьезно,
1: дефицит, это как с бензином. Бензин начался на заправках, то же самое с бюджетом. Когда-нибудь кончатся проблемы, дойдет это и до
0: он
1: нас.
0: Он сказал, что скоро. Слушайте, ну это просто фантастика, то, что он говорит. При этом он сказал тут же, что если государство решит выплачивать безусловный доход, то россияне не будут от него отказываться. То есть запроса нет, но отказываться не будут.
1: Потому что никто не говорит... Иногда говорили про безусловный пару лет, тройку, пять, семь, не знаю,
0: лет назад. В 2016 году, когда был референдум в Швейцарии, в России это прямо близко к сердцу восприняли, потому что в Швейцарии отказались от получения людей этого базового дохода. Запроса ведь нет не потому, что мы не хотим, а потому что даже в самых смелых своих фантазиях мы не можем предположить, что нам такое предложат.
1: А еще одна прекрасная цитата. Да. В зависимости от того, в какую сторону мы эти две развилки пройдем, будут это определенные требования, на какие нужды будет хватать, имеется в виду, может получиться либо прекрасное решение, или же это будет подачка, это будет насмешка, это будет, так сказать, элемент какого-то утешения, взятки тем, кто остался на обочине жизни.
0: Ну, вы знаете, в очень многих странах базовый доход в порядке эксперимента проводился. То есть, в смысле, выплачивался. В Швейцарии это понятно, там все благополучно. А чем беднее страна, тем...
1: Больше запрос.
0: Эффекта. Запрос-то понятно. Эффекта больше. В Швейцарии в 2016 году, там знаешь, как отговаривали от того, чтобы люди заголосовали, говорили, что да, мы будем, например, 2500 швейцарских франков выплачивать, но это больше 2000 евро. Детям, например, 625 франков, ребят, в месяц, имеется в виду, в месяц. И, но при этом имейте в виду, что мы увеличиваем налоги, и мы сокращаем социальные пособия, их размеры. И люди подумали, и за проголосовали только 23%. Но, что касается экспериментов, важно же, что потом случилось. Вот, например, в Канаде еще в 70-е годы, а такое довольно-таки массово вводилось в порядке эксперимента в разных странах именно в 70-е, из федерального бюджета стали какие-то деньги выделять для жителей конкретного городка. Они обеспечивались базовым доходом без каких-либо обязательств. 5 лет. Большинство как работать.

0: работали, так и не снизили занятости. Но молодые мужчины стали процентом на 40, а то и на 50 меньше работать, но при этом они увеличили время на образование. И там посчитали в Канаде, по итогам эксперимента, на 10% упали затраты на здравоохранение, потому что у людей стало больше возможностей следить за своим здоровьем. Но это, в общем-то, благополучная страна. А есть неблагополучные, и там эффект гораздо ярче. Вот, например, Намибия. Там с 2008 года жителям двух небольших ненаселенных пунктов, бедным жителям, выплачивали 100 намибийских долларов в месяц. Что такое 100 намибийских долларов? Это, если посчитать, 1 доллар такой намибийский, примерно 5 рублей с небольшим. То есть слезы, казалось бы. Но там эти слезы выплачивали всем до 60 лет. Такой основной доход, без каких-либо условий, независимо от социального, экономического положения. Там, я думаю, что все были примерно равны в этих двух городках, маленьких, населенных пунктах. И уровень недоедания среди детей резко снизился. Там, представляешь, проблема недоедания у детей на Намибии. Потом увеличился уровень посещаемости школ.
1: Тоже логично.
0: Экономическая активность возросла, хотя там совсем небольшие суммы, но это им очень помогло. А что касается Америки, там любопытные итоги эксперимента. В 70-е и 80-е примерно 4 эксперимента было таких проведено, от 3 до 5 длилось. Причем, кстати, кто-то бросал работу, 17% женщин и 7% мужчин, но... многие, кстати, переставали работать ради учебы, что важно. Но минус был, знаешь, в чем? Увеличилось там количество разводов, предположительно, из-за того, что многих удерживала вместе нужда и семейные соцпрограммы.
1: До сих пор в Америке говорят, что люди не разводятся только потому, что не могут себе позволить, например, жилье отдельное.
0: В Америке? А что же в России?
1: А в России все нормально с жильем, понимаешь? У всех есть какая-нибудь квартирка, доставшаяся по наследству.
0: Ну, давай про Трампа расскажи.
1: А вот Трамп решил перевернуть немножко этот безусловный доход. Взрослые граждане США, сказал Трамп, получат по 5000 долларов в случае победы республиканской партии. Если республиканцы завоюют большинство в Палате представителей и Сенате США, 3 числа ноября будет там довыборы, промежуточные выборы так называемые, так вот, то тогда, благодаря нашей огромной силе и экономическим успехам, я выплачу дивиденды в размере 5000 каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки.
0: 5000 долларов за поддержку республиканцев.
1: Каждому.
0: Такой безусловный базовый доход. А кто-то говорит, взятка. Ну, они, конечно, не
1: правы.
0: Вот
1: что-то не то. Да, еще римляне думали, как бороться с вот таким подкупом избирателей. У Трампа все нормально, потому что он Трамп. И посчитали уже, Гардиан, по крайней мере, 235 примерно миллионов совершеннолетних граждан проживают в США. Это обойдется Трампу, поскольку это будут дивиденды Трампа. Так, ну, естественно, называться как еще? Только дивиденды Трампа. Более триллиона долларов.
0: Ну, это пока обещание, все-таки это не базовый доход. Вот Ирен нам пишет, не откажусь от базового дохода, чтобы там ВЦИОМ мне рассказывал. Ну, там, конечно, говорят, что не откажутся.
1: Не откажутся. Когда предложат, конечно, вот вам предлагают деньги, нет. Вот знаешь, как на плакате вот там,
0: да.
1: Нет.
0: Ну, такая Ирен пишет, и на работу могу ходить, но уже более добровольно.
1: А в этом и суть базового дохода. Еще Аристотель, простите, писал, что для свободного человека главное досуг, он тогда может ходить и размышлять о жизни. И образование получать, и все остальное. Вот базовый доход на это и рассчитан.
0: А ты знаешь, что у нас в России тоже пытались ввести базовый доход в Калининградской области? Там поселок Янтарный знаменитый, и там один некоммерческий фонд инициировал. Ну, там не очень много людей, которые получали каждый месяц по 1000 рублей в течение всего срока проекта. Другое дело, это еще больше слезы, нежели чем в Намибии.
1: Говорит, собственно, да, представитель ВЦИОМ, что вот это все будут слезы и подачки. Спасибо большое. Время у нас закончилось. Это была программа «Горожане. Разговор». Маргарита Балакирская.
0: И Павел Рубцов. До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Доброе утро. При атаке дронов на Воронежскую область есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил сегодня глава региона Александр Гусев. Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Борисоглебске. В результате возник пожар, погибла женщина, еще 2 человека пострадали, им оказана помощь на месте. В городском округе уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, а также дверь во Дворце культуры, 2 линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и автомобиль. Всего на Воронежской области полностью уничтожены 19 беспилотников. Ранее сообщалось о повреждениях в Махачкале. Там обошлось без пострадавших. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». В ДТП электросамоката и грузовика на улице Московской накануне вечером в Екатеринбурге погибла женщина, которой был 81 год. Она нарушила правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГОРГАЕ. Женщина пересекала дорогу на самокате, не спешившись на красный сигнал светофора. 41-летний водитель грузовика со стажем вождения 15 лет был трезвым за рулем, но на него составили протоколы за отсутствие тахографа, путевого листа и диагностической карты, пишет «Новый день». В храм на Краеве в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу, рассказали в епархии. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Краеве 2 дня до 14.00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет круглосуточным, пишет портал 66. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катимирини». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
3: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Что такое свага?
6: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
5: Кто твоя бести?
6: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
0: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем, у которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением онлайн-казино. Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
1: «Крутить бурмалду»
0: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
1: ваше сообщение не доставлено. Напишите «Бурмалда», чтобы снять блокировку.
0: Или
1: ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «Бурмалда».
0: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ником

0: Крепсоюз.
1: На 104,5 FM.
0: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
2: 11 часов и 7 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то пишите нам плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваше сообщение. Через любой удобный мессенджер, видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, страница называется, там есть чат, туда тоже пишите. А начнем мы, давайте с туризма, все-таки еще пока период отпусков идет, сентябрь, бархатный сезон, в Турции люди травятся, Онищенко говорит, что не надо ехать за границу, потому что там риск инфекций, путешествуйте по России. Ну ладно, а мы все-таки от вот этого случая отравления в турецком пятизвездочном отеле, когда 10 человек страдала. Один даже вынужден был прервать отпуск и поехать в Россию вернуться, да. Они говорили, что вот на шведском столе там какая-то неправильная еда была. Ну, сейчас не будем даже. Логика понятна. Это не единичный случай. Как себя вести, когда ты травишься, по твоим представлениям, в отеле за рубежом?
3: Ой, как интересно. Ну, вот совсем недавно вернулась прямо оттуда, и ну, как-то вот не случилось отравиться, и слава богу, как говорится. Мне кажется, это, конечно, все очень... эти истории раздуты, и отравиться ну, можно везде. Ну, они же
2: бывают, вот, где есть еда, везде, а везде. Есть риск отравиться.
3: Мы можем привести екатеринбургские примеры с очень хороших магазинов и общепита, из дорогих ресторанов и так далее. Что мы можем говорить о месте, где температура зашкаливает в плюсах, и туристы не очень ответственно относятся к своему здоровью на фоне вот, да, вот этого вот абсолютного кайфа от отдыха и так далее. То есть, ну, мне кажется, что, в общем, все как было, так и есть. Что делать, если это случилось? Ну, давайте так, чтобы что делать, чтобы этого не случилось. Все-таки, да, давайте будем ответственнее относиться к выбору отеля. Слава богу, мы живем в век очень большой информированности. Ой, да звездность вообще не показатель качества. Давайте так. Вот, я прям по себе знаю, да, отдыхала и в трех звездах, и без звезд, и в пяти плюсах, и в пяти десяти плюсах, да. На самом деле, звездность, она не всегда отражает качество отеля, она может нас информировать так или иначе о наборе услуг, которые мы можем получить в отеле, но не о качестве этого набора. Вот, давайте откровенно. Поэтому звезды – это прекрасно и хорошо, но это они не должны быть прям главным критерием при выборе отеля. Главным критерием должны быть ваши запросы. Эти запросы можно узнать, зайдя на сайт отеля. Еще раз повторяю, мы живем в век очень большой информированности. Ну, возможности в получении информации, отзывов очень много. У нас есть очень старые сайты отзывиков. Я не могу, к сожалению, их сейчас называть, потому что все они одновременно продают эти отели, некоторые отели. Там можно сделать заявку. Поэтому, увы, будет рекламой. Но сайтов отзывиков очень много, от старых до новых.
2: Отзывы есть на каждом сайте оператора.
3: У операторов есть отзывы, причем они их собирают не сами, они ссылаются чаще всего на какие-то, опять же, сайты отзывиков. Захотите обязательно на иностранные сайты отзывиков, там тоже все очень информативно, и, слава тебе, Господи, переводчики у нас включены в наши гаджеты. И согласна, минимум, да, ну, видите, если мы заходим на сайты отзывиков иностранные, там может быть одновременно отзывы на там 20 языках разных,
2: ну,
3: правда.
2: Ну, выбирайте.
3: Не только английский, тот, да.
2: Знаете,
3: ну, поэтому можно просто перевести абсолютно спокойно, гаджеты это делают за нас.
2: Пошутил.
3: Ну, да, хорошая шутка, принято. Пойдем сейчас учить. Вот, изучайте, пожалуйста, и если действительно в отеле есть вероятность отравиться, да, и она прям такая системная и абсолютно, да, ну, вот прям близкая, да, там, к каким-то по 50%, это будет в отзывах обязательно. Обязательно. Вот, далее, что, вот, выбрали отель, да, сказали, хотите, не хотите своему туроператору, вообще выбрали сами отель, сейчас можно это делать, ни к чему не призываю. Но можно. Есть сервисы, и билеты, в общем, можно купить самостоятельно, хорошо, не ходите, сделали свои, озвучили свои предпочтения туроператору или турагенту, с кем вы общаетесь, скорее всего, с турагентом. Когда находитесь там в месте отдыха, ну, конечно, послушайте, что говорят туристы, да, вот, и, соответственно, относитесь к этому как-то либо более ну, скажем так, более избирательно, да, на завтраке, обеде и ужине. Вот. Ну, и вот эти вот обычные советы. Ну, елки-палки. Ну, оно же видно, когда оно прям уже вот уже полежало, подветрилось, заветрилось. Да, это и запах, это и вид продукта не тот. Ну, то есть внимательнее выбирайте. Будьте бдительны. Позволяйте своим детям заниматься самостоятельным выбором еды на шведском столе. А если уж позволили, ну, во-первых, это не очень безопасно с точки зрения даже передвижения. Людей очень много, горячие напитки. Ребенок может просто не увидеть, споткнуться и попасть, в общем, в неприятную ситуацию. Поэтому, ну, если уж доверяете ребенку, хорошо, замечательно, воспитание, оно, да, самостоятельности может быть и проходить через вот такие моменты на отдыхе. Не-не-не, через моменты на отдыхе, но когда он принес, да, тарелку, посмотрите, чего он там набрал. Да, естественно, что если, например, в отеле, в столовой не работают кондиционеры, очень жарко, и блюда явно уже не свежие, подпортившиеся, значит, нужно настаивать на том, чтобы вас переселили в другой отель. Право прямо такое отель есть. Ну, конечно, но если это не потребно. Так если вот, это ужасно. Право такое если есть. Вы понимаете, что там, например, да, вы приехали, а там три скорых помощи стоит перед, перед входом в отель. Была такая у меня история. Проходили мимо одного из отелей, увидели целый ряд скорой помощи. Но это было очень давно, и вот тогда я удивилась, подумала, ничего себе, что же там случилось? Ну, что там может случиться? Ну, скорее всего, да, массовое отравление. Ну,
2: вот как раз поменять отель. Еще одна история, я один публиковал, я так своими словами перескажу. Приехали отдыхать, увидели отель, ужас ужасный, хотели поменять номер, а потом им сказали, что, в принципе, в отеле все такие номера, и надо менять отели. Оператор, Библиоглобус, если я правильно помню, сказал, что вы можете поменять отель, но за это вы должны заплатить там 600 с чем-то долларов.
3: Ну, что в этом случае мы предлагаем делать? Первое, мы помним о том, что такие споры должны разрешаться в претензионном порядке. Претензии здесь обязательно. Это не обязательно документ со словом претензия, но это документ, из которого должно следовать, что вы чем-то недовольны, что-то требуете. Этот документ может быть предъявлен в момент отдыха, а даже лучше, если в момент отдыха, и даже правильно, если в момент отдыха. Да? То есть, как только вы увидели недостаток, он видимый, он явный. Ну, например, номер не той категории, да, либо очень грязный номер. Это не соответствует обычным требованиям, да, к данной услуге. Либо нет там какой-то коммунальной услуги, горячей воды, не работает унитаз. Такие истории, они тоже случаются и в пятизвездных отелях, уверяю вас, тоже, буквально во всех странах, да, не нужно думать о том, что вот та же самая Турция, это что-то там, да, очень нехорошее, а вот другая страна, вот, да, ну, ничего подобного. Вот, как и у нас в Екатеринбурге можно найти отели одного уровня, и в одном будет все хорошо, в другом будет не очень хорошо. У нас, кстати, есть обращение екатеринбургских туристов. Правильно сказал? Ну, да, ну, туристов в Екатеринбурге. Да, тех, кто отдыхает у нас в городе. Вот, поэтому претензию нужно предъявить как? В моменте. В моменте кому? Конечно, и туроператору, и турагенту. Турагент не отвечает за качество услуг, но турагент может вам помочь, а, да, во взаимодействии с этим самым туроператором. Но, конечно, лучше туроператору. Как вы это делаете? Ну, во-первых, у туроператора есть представитель в отеле. Он должен там быть. Ну, это, опять же, не обязанность, но это такой, такой обычай деловой тоже, уже, да, который сложился и на который мы можем с вами ссылаться абсолютно на законных основаниях. То есть он становится почти законом, да? Вот он есть, этот представитель. Вот этому представителю
2: так
3: можно вручить.
2: Так они еще и говорят, что он будет,
3: да,
2: у вас.
3: Да, они говорят, что он будет. Конечно, да, вот эти самые встречи. То есть вы просите на ресепшене или берете у себя лист бумаги, поэтому мы всегда рекомендуем брать с собой хотя бы какой-то блокнот с ручка для того, чтобы...
2: Так они есть обычно,
3: они обычно есть в номере, но иногда его может... Вот не знаете, быть, когда его надо, оно его и нет. Когда не надо,
2: когда
3: вот лежит эта щетка для... Я всегда меня умиляет, когда ты приезжаешь в самую жару, открываешь шкаф, а там, значит, принадлежности для чистки обуви. Ты думаешь, и черный крем, думаешь, куда ты тут в сланцах, да, так улыбаешься. Вот. Но ты понимаешь, что ты приедешь в небольшую жару с этими в этих черных туфлях или ботинках на какую-нибудь конференцию, и обязательно там не будет этой истории, потому что приспичит. Это такой закон подлости, закон бутерброда, да? Хорошо, ну возьмите, это весит 100 грамм, да, условно говоря. Вот, ну, берете ручку, нет ее, ручки, бумаги, подходите на ресепшн, просите, вам точно дадут ее. Садитесь и пишите такому-то туроператору. Наименование туроператора в вашем договоре должно быть в обязательном порядке. Это существенное условие договора. Пишите, да, и лишь излагаете свои требования все. А для того, чтобы не быть потом, не выглядеть таким голословным, вас, скорее всего, будут обвинять в том, что вы все придумали, если вы не урегулируете сейчас спорт.
2: А ты уже сказал, что мы тут
3: да.
2: ни при чем.
3: Поэтому что делаем? Делаем фотографии. Делаем видео, становимся блогерами, такими противными, неприятными блогерами, да, которые все вот всем недовольны. Вот становимся им, все снимаем, все фиксируем, прям можно со звуковым сопровождением. И что делаем? Пишем на бумаге свою претензию, вручаем под роспись, что требуем. Требуем, например, переселить в другой номер, в той категории, которая была заявлена. И не нужно, как бы, да, поддаваться вот этим уговорам. Вот у тебя заявлено вид на море, а моря нет. Да, его нет, там, потому что впереди еще 5 отелей. Но вид-то в сторону моря. Ну, в сторону моря, это не на море. Да, все-таки вот русский язык не нужно уж прям сильно коверкать, и не нужно уж прям так его толковать, как хочется нам, только в свою сторону. Да, в конце концов, филологи вам подскажут, что на море, это значит море перед взглядом. Вот
2: хотя
3: оно.
2: Бы чуть-чуть.
3: Да, да, хотя бы чуть-чуть. Но есть понятие боковой вид на море, а тут прям если прямой, так прямой. В общем, вот такие нюансы. Если вам пообещали, например, номер с перегородкой, а он без перегородки, а вы с ребенком, и для вас это существенно. Ну, почему вы должны это прощать, да? То есть вот такое явное, видимое, понятное. Что мы тут требуем? Мы требуем, что поменять номер на тот категории, которая предусмотрена. Вам будут говорить, да, это ваш туроператор неправильно написал в отеле, кричать, ругаться. Поэтому вы с отелем не решаете эти вопросы.
2: Отель вообще, в принципе,
3: вы
2: исполнитель.
3: Отель, конечно.
2: Он, не с ним
3: у него заявка в компьютере,
2: договор,
3: да, да, в этом самом, и в этом самом компьютере, как говорят
2: конечно,
3: наши пожилые люди.
2: Там...
3: Оно там стоит какая-то на вас метка. И этот номер на вас уже он вот этой категории расписан. Конечно. Но вот спорить с ними бесполезно. Иногда не бесполезно. Иногда действительно ательеры не просто идут навстречу, а даже наоборот. Вот вы приезжаете, и они вам тут же предлагают. Вы знаете, номер вашей категории, он не очень. А вот у нас есть свободный. Пожалуйста, заселяйтесь. И вот я в таких историях тоже не была неоднократно.
2: Кстати, когда его...
3: Даже в условиях вот отдыха в России, когда говорят, ой, что-то вот мы забыли забронировать, но у нас есть номер другой категории, он намного лучше поедете туда. Ну, найдите идиота, который скажет, нет, не поеду.
2: Это овербукинг буквально.
3: Ну,
2: я тоже сталкивался,
3: в общем,
2: с таким,
3: да,
2: когда
3: да.
2: все занято.
3: Ну,
2: вот
3: когда тебе предлагают более приятные условия, слушайте, ну, чего
2: нет?
3: Ательеры очень часто идут навстречу, если вы будете любезны, если вы не будете скандалить, грубить, да, пожалуйста. Вот это вот главное правило. Улыбка и доброжелательность. Все-таки она должна, всегда это правило должно каким-то образом исполняться, когда вы еще не в конфликте. Вот вы просто подошли, да, к ресепшн просите. Не получилось, все, не получилось. Не надо там вот эти манипуляции с деньгами, подарками и так далее. Туроператор, вот то лицо, которое несет ответственность. Здесь самое важное зафиксировать факт. Даже если вам говорят, хорошо, мы тебя переселим, но доплати 600 там, евро, долларов там, или не знаю чего, да, туркиш лиры или там, я не знаю, дирхамов, в общем, и всего остального. Окей, я доплачу. А вы мне дадите квитанцию? Это первое. Да. Документ мне дадите, за что я заплатила и сколько. А дальше вы приезжаете на место и начинаете деньги взыскивать обратно. Да, но при условии предъявленной претензии. Поэтому сначала претензия,
2: все
3: потом предложение. Да, оно может быть адекватным, неадекватным, но если оно в моменте вас устраивает, и вам сейчас проще доплатить, и не портить негативными эмоциями весь отпуск, а потом приехать и начать претензионную работу и судебную, эмоции, да, почему нет? Это выход из ситуации. Бывает так, что в отеле бесполезно менять что-либо, да, то есть когда мы вот говорим, так. да, номер соответствует заявленной категории, и отель соответствует заявленной категории, но в этой категории жить невозможно, условно. Да, бассейн есть, но купаться в нем можно только в определенном состоянии, потому что он очень грязный, да, и он явно его не моет. Это, кстати, вариант, знаете, какой? Вообще, на самом деле, у турков тех же самых, или, например, ну, какие еще популярные страны у нас, да, вот
2: Таиланд.
3: Те же самые Эмираты. В Таиланде, не знаю, не была, как бы нет желания, но, ну, да, вот, как правило, есть либо туристическая полиция, либо есть какой-то орган, который отвечает. Туда можно написать, собственно говоря, жалобу. Но вы, опять же, вступаете в конфликт. Надо вам это или не надо? Сейчас не знаю, примут они меры или нет. Иногда они очень прям быстро реагируют, и чуть ли не на следующий день приезжает огромная комиссия из большого количества важных дядечек, тетечек, белых халатах, типа санитарной нашей там службы, у них там по-другому все это называется, да, и вот пытаются навести порядок или не пытаются и наводят. Такое бывает. Но бывают страны такие, знаете, с такой очень сложной такой культурой, да, вот с нашей точки зрения, абсолютно с нашей точки зрения, когда есть определенная, я не знаю, там что...
2: Которая не понимает ваших претензий.
3: Ну, нет. Как бы это так помягче назвать-то? Ну, когда руку моет, знаете, когда родственные связи, когда... Ну, коррупция слишком тут сильно сказана. Для них это несколько иное, да, вот эти вот какие-то отношения родственные, вот даже, например, Италия, где все друг другу родственники. Если не родственник кому-то, то никакого бизнеса не можешь иметь, да. Ну, вот такой менталитет есть у страны определенный. Туристы, которые ездят куда-то постоянно, они знают этот менталитет. Поэтому как бы вот и спорить-то не хочется. Но если есть возможность написать жалобу, если прям совсем у вас уже вот накипело, почему нет? В интернете находите, да, Министерство туризма такой-то страны, неважно, оно называться может не так, но на вас,
2: то,
3: на
2: кто
3: этот сайт
2: туризм,
3: вас все равно, да, выкинет в любом случае.
2: А что делать тем, кто отравился все-таки?
3: Вот так вот, с отравлением, да. Мы сейчас говорим про отравление. Что нужно сделать? Ну, первое, да, страховка вам в помощь. Все-таки без страхования за рубежом своего здоровья, ну, оказания медицинской помощи, я вообще не рекомендую никому. Даже если вы едете в соседнюю республику.
2: Если организованный тур, то у вас без страховки просто...
3: Да почему? Можно отказаться сейчас вообще. Можно вычеркнуть из тура, но не надо это делать. Если вы летите самостоятельно, да, вы все равно потребитель по отношению вот к этому отелю, да, вы купите страховку. Вот в интернете за 5 минут я это делаю, правда.
2: Не, ну сейчас это...
3: Есть сервисы, где сравнить можно, выбрать, и условия разные, цены примерно, в общем, плюс-минус одинаковые. Да, отзывы почитать, все хорошо, все нормально, страховка должна быть. Поэтому первое, что нужно сделать туристу, который отравился, это обратиться к врачу. По тому полису, который у вас на руках. Второе, что нужно сделать, это поставить в известность туроператора и турагента тоже параллельно. Да, как это можно сделать? Написать эту бумажку, если вы в состоянии, если нет, попросить того, с кем вы прилетели, либо отправить на электронный адрес того же самого туроператора эту же самую претензию. Это тоже допустимо, это тоже нормально. Да, я отравился, ставлю вас в известность, требования заявлю дальше, позже. Да? Вот. Это минимум, что можно сделать сейчас. Дальше мы начинаем соображать, а вообще в дальнейшем, буду ли я предъявлять какую-то претензию туроператору. Например, да, вот вы уже в моменте должны для себя определиться. Да, иногда это не очень приятно, иногда это не получается.
2: Любой спорт,
3: вот, но вот если, да, если хочется, тогда нужно быть готовым к тому, чтобы сейчас собирать доказательства. Покупаете лекарства, соответственно, вы сохраняете деньги.
2: То есть все последствия тоже должны быть задокументированы.
3: Да, естественно. Например, если вы не отравились, а ну, упали, там что-то повредили, да, и сломав колено условное, ой, не дай бог, вы там еще и порвали какие-то дорогие брюки, да, вот, пожалуйста. То есть мы все факты эти фиксируем, фотографируем, например, да, опять же. Просим кого-то это сделать. Чеки, безусловно. Какие чеки? Вот сегодня вы в моменте отравились в отеле, да, вас там 2 дня пролежали под капельницей, вернулись, у вас впереди еще неделя отдыха, кушать здесь вы точно не хотите.
2: Я пошел есть.
3: Да, и вы точно знаете, что вы отравились здесь, потому что нигде вы больше не ели. Поэтому вы вынуждены сейчас питаться где-то в другом месте. Но, опять же, так просто идти это нужно делать не нужно. Нужно, опять же, сообщить туроператору, пожалуйста, я понимаю, что это не хочется делать. Я понимаю, что вот такие советы, они как бы, да, вот там раздражают вот в этом самом моменте, что не хочется этим заниматься. Но это нужно сделать, потому что потом вы проиграете, можете проиграть из-за этого спор. Нужно все равно предъявить претензию туроператору. Вот, написать, я отравился, требую устранить недостаток. Да, либо я отравился, прошу возместить расходы, связанные с устранением недостатка мной самостоятельно. Сумму расходов предъявлю после того, как сосчитаю по приезду.
2: Все, когда уже...
3: Все, да. И вы опять же сохраняете чеки за ту еду, которую вы будете покупать, или в общепите, где вы будете питаться, просите, чтобы вам выдавали чеки. поверьте, система чеков, она в любой стране цивилизованной, а мы отдыхаем большую часть только в таких странах, она есть.
2: Когда человек едет в нецивилизованную страну, он понимает риски, мне кажется.
3: Это вообще особая категория туристов. Да, конечно, они едут и понимают все риски, безусловно. И там другие страховки, там совсем все по-другому. Да там туроператора, скорее всего, нет. Чаще всего это самостоятельно.
2: Вот вопрос входа, скажем так, в конфликт или в спор. Потому что сейчас, как я понимаю, Роспотребнадзор, ну или какие-то наши органы обратились в этот отель турецкий, пятизвездочный, с просьбой разъяснить, что там у них случилось. Отель, естественно, отрицает, что у них были какие-то нормы нарушены. Как потом это доказывать?
3: Я не думаю, что вообще туристу необходимо связываться с отелем. Зачем?
2: Не, у туриста с отелем не связывается. То есть просто с оператором.
3: Туроператору, конечно. Опять же, в моменте, вот смотрите, очень же сложно доказать, что ты отравился именно тут.
2: Так вот.
3: Потому что вам могут сказать, ты там ездил на экскурсию, покушал там-то, ты выходил туда-то, покушал там-то, да? Доказывать факт того, что ты не кушал, ну, не получится. Поэтому мы здесь занимаем позицию следующую. Туроператор, если ты ссылаешься на то, что я отравился в другом месте, а покупаю тур у вас, например, по системе все включено, завтрак, обед, ужин, еще и плюс 25 раз нас кормят и поют, и ночной суп, и утренняя каша, да? То есть мы как бы предполагаем, что мы питаемся только там. Ну, это как бы априори, это опять же такой обычай, да? Поэтому если ты считаешь, что я где-то питался еще, доказывай этот факт. Ты ссылаешься на это, доказывай. Это правило процессуального законодательства. Ссылаясь, доказываешь. Поэтому мы занимаем позицию. Доказывай. Но при этом все-таки мы говорим, люди, страхуйтесь. Вот вы понимаете, что отравились вы и еще кто-то.
2: 10 человек.
3: 10 вроде человек. Как. Ну, вы с ними переговорите. Если это туристы из России или из ближайших государств, которые,
2: с которыми мы дружим,
3: общаемся и абсолютно спокойно можем вступить в переписку и так далее, возьмите контакты, возьмите координаты друг у друга. Даже если вы проживаете в Екатеринбурге, а этот ваш друг, по вашему несчастью, да, проживает в Калининграде или Южно-Сахалинске, в этом вообще нет никакой проблемы. В рамках судебных поручений его допросят там по месту жительства. Им не нужно будет ехать сюда. Если, например, дело уйдет в суд, заручитесь поддержкой друг друга все-таки. Да? Вот.
2: Чем вас больше, тем больше доказательств.
3: Это как раз будет доказательство того, что вы отравились массово. А два и больше это уже массово. В отеле.
2: Плюс 7-908-909-104.5 это номер для ваших сообщений. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает, по вашему мнению, ваши потребительские права, пишите сюда. Видеотрансляция во ВКонтакте будет продолжаться. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Сейчас мы прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
4: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
5: Фестиваль.
4: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в восьмой раз Камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей. В этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
5: Кроме того,
4: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще Камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал» не больше, не меньше по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу три спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
5: И еще.
4: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков». Екатеринбург представят на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона спектаклем «Дом», Коляда театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках: в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
0: Потреб Союз
1: на 104.5 FM.
0: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
2: 11:32 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте.
2: Пишите нам, если кто-то где-то каким-то образом нарушает, по вашему мнению, ваши потребительские права. Будем с этим разбираться. Плюс 7-908-909-104.5. Присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Ну все, с туризмом закончили. Все понятно. Главное — обращаться к оператору.
3: Вот главное — обращаться к туроператору, оставлять у себя копию, соблюдать, собирать доказательства при необходимости, приехать сюда и прийти к нам. И мы поможем все остальное сделать. Еще проще.
2: Все, самый простой. Да. Но главное — доказательства не забывайте собирать. Хорошо. Еще одна тема, которая длится уже несколько, мне кажется, уже месяц, наверное, длится. Команда Kanye West рассматривает Москву теперь как новую площадку для того, чтобы там провести концерт.
3: Ну, стараются, ребят, стараются.
2: Стараются. Но вообще, на самом деле, очень интересная ситуация. Вот эта самая петербургская арена, да, Газпром-арена, которая отказалась вроде как проводить концерты Kanye West, хотя организаторы уже деньги получили от тех, кто хотел попасть на этот концерт. Угу. Они там спорят между собой. Роспотребнадзор уже предупреждение организаторам выслал, что надо возвращать деньги, потому что Роспотребнадзор, парочка человек, обратились, что мы хотим вернуть деньги за билеты, а организаторы пока не возвращают, потому что они сами, как я понимаю, не понимают, там будет концерт, не будет концерт. Вот сейчас Москва будет. Хорошо. Будет, не будет. Если вообще не будет, то понятно. У людей, мы уже об этом говорили, есть право вернуть себе деньги за билеты и сопутствующие ущербы, имеется в виду, если вы покупали специальные билеты в Санкт-Петербург на этот концерт. А вот если концерт перенесется с сохранением, допустим, билета на концерт, но место будет другое, город другой. Не просто место, да, в Санкт-Петербурге поменяется, а будет другой город. 800 километров, по-моему, примерно расстояние между Санкт-Петербургом и Москвой. Надо будет всю логистику менять. Человек уже рассчитывает, он покупал билет и покупал сопутствующие билеты для передвижения, понимая, что со всей страны люди съезжаются. Что сейчас делать потребителям?
3: Ну, давайте вспомним главное правило, то, что одностороннее изменение условий договора с потребителем недопустимо, а если это совершается, то должно сопровождаться возмещением убытков. Поэтому в теории человек, который понесет убытки вследствие переноса мероприятия в какое-то другое отдаленное место, он их сможет взыскать. То есть билеты, например. Если, например, были приобретены билеты до Москвы, и они невозвратные, то ого-го, убытки начинаются.
2: До Петербурга.
3: Да? До Петербурга, а в Москву переносить, да.
2: Вроде и как, они, еще пока неизвестно.
3: Да, то есть купили, уже купили билеты до Петербурга, они невозвратные. То,
2: а
3: да.
2: Как доказать?
3: Но
2: что?
3: Давайте так, вот если, например, это случилось в моменте, когда вы купили билеты, и не было еще никаких предпосылок для того, чтобы сомневаться, да, в том, что этот концерт состоится, это одно. Если вы сейчас купите эти билеты, когда уже вот прям здесь шум стоит, да, ну, нет, я говорю про билеты на самолет.
2: А, на самолет.
3: Вы уже купили билеты на концерт, и сейчас вдруг решили купить билеты на самолет до Санкт-Петербурга. При этом стоит шум о том, что не состоится концерт, поэтому здесь суд может вам сказать: так вы зачем это сделали? У вас это абсолютно неразумное поведение.
2: Если у вас даты покупки билета на концерт и покупки билета на самолет, условно, или поезд, совпадают, это будет каким-то доказательством.
3: Да, да, то есть до момента вот этой шумихи это вроде бы уже как бы нормально, и тут однозначно деньги вы получите. Сейчас я бы, конечно, не рисковала, потому что вас обвинят в неразумном поведении, и это абсолютно, да, терминология Гражданского кодекса. А второй вариант, что вы купили билеты до Санкт-Петербурга, и сейчас вы будете, если билет, концерт состоится, у чуда, и вы будете вынуждены покупать билеты до Москвы, да, и поэтому все убытки сопряженные, возвратные, невозвратные, потеря в стоимости, да, конечно, можно будет предъявить организаторам без условий.
2: А организаторы будут сами потом уже перенаправлять, если захотят, вот этот иск.
3: Ну, это их проблема.
2: Да, площадки, которая отказалась.
3: Это проблема организатора.
2: То есть,
3: да,
2: опять же,
3: да,
2: это вот как с туроператорами, кто вас позвал и отправил,
3: кто является
2: виноват.
3: Исполнителем услуги, да, кто получил деньги, тот и виноват. Тут то же самое, да, претензию предъявляете, говорите о том, что, да, в момент приобретения билетов и я приобрел, ну, тут же быстренько, да, предполагая, что это правильно, разумные, осмотрительные билеты до места проведения концерта.
2: Ну, да, тем более заранее,
3: потому что
2: они
3: заранее
2: дешевле,
3: они дешевле, да, и вообще спокойнее, да, и так далее, да. Конечно.
2: Ну, как
3: то есть, как бы, собственно
2: примерно.
3: Говоря, и ваши деньги теперь получаются. Сэкономил, да, да, да, и вот, а эти билеты невозвратные, поэтому я потерял деньги, но я бы все-таки рекомендовала еще обратиться к перевозчику, попросить вернуть, потому что изменились обстоятельства, ну, то есть показать, что вы сделали все возможное, чтобы эти убытки не случились, и если авиакомпания отказывает, то тем более, да, предъявить требования к исполнителю. А, опять же, я бы рекомендовала эти манипуляции с претензией к перевозчику совершить, чтобы укрепить свою позицию. А, какие еще могут быть убытки? Ну, брони, она... Ну, вам вернется в отеле, вы тут навряд ли что-то потеряете. А, ну, собственно говоря, и все.
2: Ну, то есть, опять же, окно входа – это организатор. Если вдруг такое случится, и у вас уже... Но доказать надо действительно, что эти два события, покупка одного билета и другого, связаны между собой.
3: Да, конечно. И, кроме того, я бы, конечно, рекомендовала в случае, если вот сейчас у вас эти билеты есть на руках, и не хочется заморачиваться вот с этими переменами, сменами, и вообще не хочется ехать в Москву, потому что не хочешь своей ехать
2: не
3: в Москву.
2: Не люблю Москву, например.
3: Ну, кто его знает, мало ли. Или, например, надоела вся вот эта вот история шумиха, и уже не хочется больше переживать и волноваться, и уже, ну, его, и вас всех. Тогда нужно сейчас написать заявление, претензию предъявить или просто заявление вернуть деньги. Право такое есть, это право у вас никто отменить не может. Оно предусмотрено и законом о защите прав потребителей, специальными профильными правилами.
2: Ну, поэтому, собственно,
3: да,
2: Роспотребнадзор и
3: предупреждение. Поэтому надо возвращать, да. И если сейчас, например, в моменте, вот я бы опять же, да, на этом сделала акцент, рекомендовала бы не откладывать это дело на завтра. Вот сейчас вы предъявили претензию, деньги вам не вернули, обращаться с иском в суд. Потому что что будет потом? Когда все ринутся, и когда все, будет поток вот этих
2: сейчас
3: вот всех, всех купивших билеты, конечно.
2: 25
3: тысяч, а сейчас
2: 160.
3: Вы спокойно, пока этот концерт тогда должен был состояться.
2: В октябре он, по-моему.
3: До октября еще время есть, кажется. Поэтому, может быть, даже и суд и рассмотрится, может быть, даже и деньги вам вернут. Может быть.
2: Ну, по крайней мере, вы будете в очереди первым.
3: Вы будете первым, да.
2: На возвращает, это успокаивает.
3: Да, поэтому выбирайте сейчас, умные вы или красивые, вставайте в правильную очередь.
2: Про очереди, да, мы все знаем. Кстати, очереди на бензин кончились, за бензином.
3: Да?
2: Как говорят.
3: Прекрасно.
2: Здесь, в Екатеринбурге, но у нас же все-таки фестиваль молодежи. Не можем ударить.
3: Да, вот сейчас я ехала мимо Плотинки и увидела очень много молодых людей в оранжевых кепочках. Да, и прекрасное событие.
2: Ну, пусть будет. Хорошая. Не знаю, как это отразится на наших потребительских правах.
3: Никак не отразится абсолютно.
2: Мне кажется,
3: ну, я как
2: будет.
3: Вообще абсолютный патриот своего города, я его очень люблю, я прям настоящий, да, екатеринбуржец, и родилась здесь, и дети у меня здесь родились, и уезжать я вроде бы как не планирую. Мне кажется, события такого масштаба, они поднимают и вообще, в принципе, уровень благоустройства города, потому что готовятся, потому
2: мы
3: что стараются.
2: Видим.
3: И это хорошо. Давайте так,
2: давайте
3: это прекрасно, это хорошо. Да, это поднимает и авторитет нашего города, и он становится каким-то более узнаваемым, значимым. Я просто вот в одной из социальных сетей запрещенных, я вижу огромное количество рилсов, ну, попадаются, потому что когда ты обращаешь внимание, да, они заходят к тебе. Рилсы вот тех самых иностранцев, претендентов, только претендентов на попадание на фестиваль, как они ждут приглашения, потому что там был конкурс, не просто было так попасть на фестиваль, их отбирали, как они волнуются, и как они расстраивались из-за отказов или из-за молчания, как они радовались приглашению, и как они едут, и это так все... Это, знаете, возвращают вот в те времена, когда, помните, чемпионат мира проходил. Да. Есть какая-то немножко такая аналогия, нет, хотя шумихи, конечно, меньше.
2: Любая, мне кажется, это международная хорошо. Движуха, это да. хорошо, да.
3: И дети хорошие приедут, ну, молодежь, конечно же.
2: А вот, кстати,
3: дети.
2: Они могут к вам потом обращаться? Вот обманут представителя Нигерии где-нибудь в нашем магазине.
3: Препотребитель же не имеет гражданства. Да, конечно.
2: И они могут прям к вам идти?
3: Могут. К нам идти.
2: Потому что услуга оказана да. на территории города Екатеринбурга.
3: У нас есть обращения иностранцев, они есть периодически. Да, у нас и граждане Китая обращались, и граждане Египта обращались, и обращались граждане Индии, и один даже немец нам писал, гражданин ФРГ, то есть не наш сиянин, прямо из ФРГ, он купил здесь какую-то деталь, заказал какую-то уникальную там для чего-то там, и, в общем, его пытались обмануть, и граждане Израиля к нам обращались. Есть у нас практика работы такая, и мы считаем, что это нормально абсолютно, потому что потребитель — это просто человек. Это не гражданин Российской Федерации, это просто физическое лицо, которое купило, заказало и оказалось недовольным. Поэтому мы всегда готовы к таким обращениям, мы всегда их рассматриваем в особом порядке, но это такая уже абсолютно российская черта наша. Так надо, иностранцев мы уважаем. Нет, почему нет? Это уедут. Лицо нашего города. Мы должны его держать красивым очень. И очень хочется, чтобы люди были довольны, счастливы.
2: Да, ну, может, услуги, продукты, товары и так далее.
3: Мы же любим, когда мы приезжаем за границу, к нам обращаются, относятся особо, потому что мы туристы, и мы это чувствуем от местного населения, это большей части. Теме, это же хорошо, да, это же прекрасно, поэтому почему мы не должны к туристам относиться тоже с особым пиетом, чтобы они уехали и сказали, что Россия лучшая страна мира. Что-то меня унесло.
2: Отлично.
3: Ну, порадовали меня эти оранжевые кепочки, правда.
2: Хорошо. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Вернемся с прошлой недели к образованию. Житель Первоуральска добился в суде возврата части денег, которые он уплатил за уроки музыки. Как сообщает пресс-служба судов региона, уралец планировал обучаться игре на музыкальном инструменте, но часть занятий пропустил. Был заключен договор на 24 музыкальных занятия с доступом к интернет-платформе. Общая стоимость услуг составила 44,5 примерно тысячи рублей, из которых 9 тысяч рублей – это как раз за доступ к платформе. Заказчик полностью оплатил услуги, однако в декабре 2025 года отказался от дальнейшего исполнения договора. 3 занятия посетил из 24. Предприниматель отказался возвращать деньги, ссылаясь на условия договора, согласно которому при досрочном расторжении стоимость одного занятия возрастала почти вдвое. 1851-е. Ну, по первому доплату.
3: Да, как так ценность?
2: Вот.
3: То есть человек отказывается, и ценность занятия растет. Человек говорит, плохо у вас все, тогда будет дороже.
2: Ну, в смысле,
3: круто же, что плохо, значит, дороже.
2: Каждое занятие сразу
3: да, это
2: уже проведенное.
3: На самом деле, это ведь не новость. Они все такое, они очень многие так пишут, и мы с этими платформами уже на самом деле замучились. Хотя, что значит замучились? Там 99,9% выигранных споров
2: ну,
3: у нас.
2: Ну, тут тоже вообще, стал на да, тут, сторону потребителя.
3: Тут даже сомнений нет, уже практика есть, уже и декрет мы применяем, где вообще сказано, что...
2: Декрет союзного государства.
3: Должен, да, да,
2: декрет
3: да,
2: номер
3: да,
2: 6.
3: Да, да, да, да.
2: Мы же должны напоминать каждый
3: да,
2: раз.
3: Обязательно. Обязательно. Мы, кстати, планируем, у нас, расскажу, да, такую новость, у нас есть очень хорошая, мы в октябре подписываем с юридическим университетом, из школы частного права, с администрацией города и наше учреждение, мы подписываем соглашение о создании клуба «Потребители права». Павел, я вас приглашаю, потому что вы не можете не быть членом нашего клуба, я точно говорю, это 100%.
2: Не люблю
3: потому, что
2: быть членами клуба.
3: Вы один из... Это будет хорошее занятие, это будет очень хорошее дело, интересное, классное, обещаю. Вот. Конечно, основные участники — это студенты, теоретики, мы будем обсуждать очень важные вопросы. Так я к чему это все говорю? В общем, мы наметили одно из заседаний провести по поводу этого декрета и пригласить для участия белорусов. Скорее всего, это будет, конечно, в рамках ВКС, то есть онлайн, не офлайн, хотя, кто знает, может быть, они и приедут, потому что у нас тут в городе... У нас в городе планируется мероприятие, да. Я думаю, что мы под это мероприятие и...
2: Кто у нас там город побратим-то? Гомель, по-моему?
3: Я не знаю.
2: Ну, ладно.
3: Стыдно.
2: Я тоже не помню.
3: Стыдно. Стыдно. Ну, мы узнаем. Мы обратим внимание. В общем, мы хотим провести такое мероприятие с белорусами, пообсуждать, посмотреть, насколько у них практика, да, развивается, применение этого документа. Расскажем о своей практике, потому что сложности есть, проблемы есть. Проблемы именно в судах. Кто-то применяет, кто-то не применяет. Кто-то говорит, да, ну это вообще какое-то рамочное соглашение, никому не нужно. Кто-то говорит, ничего себе, это международный договор. Он в силу нашего законодательства российского имеет более высокую силу. В общем, интересно, много чем поделиться. Вот мы хотим как раз и одно из заседаний посвятить этому вопросу. Я надеюсь, что вообще это все зайдет, потому что все это у нас эта идея родилась. Мы проводили мероприятие с ребятами из нашего университета юридического и школы частного права. Алексеевская школа, да, такая известная, очень магистранты там учатся, очень серьезные ребята, бюджетная абсолютно история, то есть не за деньги. И мы провели с ними как-то одно мероприятие, они захотели прочитать доклады. Слушайте, это было так интересно. Они такие живые, они такие классные, они с примерами, они креативные. Они, конечно, иногда не очень правильные, с какими-то ошибками, но это было так интересно. Я думаю, почему бы нам не собираться дальше? И у нас есть депутаты, которые уже заявили, что они будут с нами. И это очень хорошо. У нас заявились некоторые чиновники депутаты такого чьи? Хорошего. Думы городской нашей.
2: Городской?
3: Да. Городской
2: Думы.
3: Я говорю про уровень города исключительно. Вот. И это очень классно и здорово, потому что это интересные люди, такие, знаете, люди, которые формируют общественное мнение в определенных, по определенным вопросам. Классно, здорово. В общем, хотим вот мы такую историю замутить.
2: Ну, звучит красиво, хорошо.
3: И поговорить про декрет тоже. Так вот, декрет как раз однозначно не разрешает, не возвращает деньги. Там вообще жестче, чем у нас все, в нашем законодательстве. Поэтому мы применяем и декреты, деньги возвращаем всегда. Поэтому, уважаемые участники, создатели этих платформ, не нужно думать, что если вы свою услугу будете оказывать через цифровую платформу, назвав красивыми словами, создав оферты, в которых непонятно 90% слов используется, не думайте, что вы таким образом уйдете от ответственности перед потребителем. Не придумывайте. Закон, он намного выше, имеет силу, важнее и серьезнее, чем все ваши созданные оферты вашими великими юристами, да, которые нашли красивые термины, непонятные никому, и думают, что вот все будет шито-крыто. Нет, не получится. Пока вы работаете под юрисдикцией российского законодательства, вы будете ему подчиняться. И вот эти вот позиции, это частная территория, я помню, в кинотеатре, когда мы пришли с бутылкой воды, и мне сказали, это частная территория, вы не имеете права сюда заходить с водой, долго я смеялась над этим, вот, так вот, купите свой остров, если они еще продаются, создадите свое государство, тогда если это возможно, и создавайте там любые законы, и вот тогда это будет ваша частная территория.
2: Антон Алексеевич Баков, привет, да, который хотел сделать государство.
3: Пожалуйста, ваше право, вообще даже не сопротивляемся вашему желанию. Пока вы находитесь здесь, под территорией, на территории Российской Федерации, правового государства, под юрисдикцией наших законов, вы будете их соблюдать. Если не будете соблюдать, мы их заставим соблюдать с помощью суда. Вот и все.
2: Хорошо, то есть, ну, во-первых, много вопросов к самому договору. Как можно в договоре было такое прописать, если вы отказываетесь, то проведенное занятие увеличивается в цене сразу в два раза.
3: Глупость какая-то.
2: А вдруг подписывать кто-то?
3: А так они читают же, это же оферта. Не читаешь вообще никак.
2: Я пошел просто так.
3: Да.
2: Ну вот, все-таки...
3: У нас вообще в интернете такое иногда творится, именно не в смысле в интернете, понятно, что там черти что творится, да, ну, это же параллельная реальность. Я говорю про сферу услуг и товаров. Вот тут у нас пришло очень интересное обращение. Девочка купила брюки несовершеннолетние, 16 лет, и лукс-клиф, по-моему, да, вот она, значит, купила две вещи, заплатила там бешеные 22 тысячи рублей с лишним, ну и, в общем, постирала, оно как бы все пришло в негодность. Написала где-то отзыв где-то там, те ребята очень сильно возмутились, ну, устроили там чуть ли не кибербуллинг в интернете этой девочки. В общем, история такая длинная, неприятная. Я к чему все иду? Вот они написали на обращение, мама ее, помогите нам бы деньги вернуть. А они еще нам претензию предъявили, 300 тысяч нас требуют за то, что мы тут вот якобы им продажи снизили своей жалобой. Вопрос уже решился, деньги уже вернули. Но в процессе вот всей этой истории я зашла на сайт, через который был приобретен этот товар. Интернет-торговля. Предприниматель. Первое открытие сайта яркими красными, по-моему, буквами написано, что вход до 18 лет запрещен. Я, значит, так почесала себе лоб, думаю, так я что-то не поняла. Продаю.

0: есть.
1: Иметь, и карту завести. Стипендию.
0: Что-нибудь не сделать из предписанного. Будет
1: что будет?
0: Какая, как, что, а что тогда? А будет, оно надо вообще или не надо? Но первый вопрос, наверное, самый важный, вот в тех положениях, которые вступают в силу, нет обязательного предписания переводить ранее открытые кошельки вне российского контура в российский, несмотря на то, что соответствующие предложения содержались в некоторых редакциях законопроекта, в финальной редакции этого нет. То, что законным образом было приобретено ранее, может находиться в соответствующих значит, средствах и инструментах учета. Я даже добавлю, было положение, что, как говорится, ради бога пускай находится, но вот защищать вы сможете только те кошельки, которые там продекларировали, например, перед ФНС, ну, как говорится, раскрылись. И это положение тоже было подвергнуто проверке Конституционным судом, который обозначил, что если законным образом была приобретена криптовалюта, то не должно умаляться право собственности на соответствующий цифровой актив, и, соответственно, такие гарантии распространяются. Наверное, с точки зрения переходных положений, это ключевая новость, которая вот может существовать. А вместе с тем, вот детально тут разбирались в тематике соответствующие эксперты, если все-таки по тем или иным соображениям было принято решение переводить криптовалюту в российский контур, в учетный, то, пожалуй, все-таки это билет в один конец. И, конечно, сложно сказать, пока еще все не заработало, да, в окончательном виде. Но пока такого бесшовного варианта выхода из этого контура не просматривается. Поэтому уж все должны принимать для себя соответствующее решение. А что касается статуса квалифицированного, неквалифицированного инвестора, ну, примерно те, кто наши уважаемые слушатели сталкивались с работой на рынке ценных бумаг и приобретения статуса квалифицированного инвестора, все правила более-менее известны. И плюс-минус то же самое, как ограниченность соответствующих возможностей по обретению, в зависимости от того, есть у тебя статус или нет, и какими активами нужно здесь обладать. Ну, соответствующая информация нам более-менее доступна. Наверное, чувствительный вопрос, связанный с налогами. Здесь общий принцип ясен. Если есть доход,
1: должен быть налог.
0: Должен быть налог. Как говорится, две вещи, которые нельзя избежать в жизни, смерть и налоги. Это вот если есть доход, в том числе по операциям с криптовалютами, это значит, что если в момент там продажи и выручки соответствующие возникает, налог платится. При этом применяется ставка, как в случае с операциями другими финансовыми инструментами, либо 13, либо 15%. Но здесь важный момент, на который бы обратил внимание. Налог платится, по идее, есть право на использование вычета, значит, учета в качестве затрат тех расходов, которые были понесены на приобретение. Поэтому столь важно, вот сейчас это подчеркивается, сохранять документацию, связанную с затратами, фактическими затратами на приобретение. И, конечно, вот этот вопрос, если это происходит в российском контуре, ну, тут плюс-минус все равно все цифровые следы, платежные агенты, расчетные операции, они плюс-минус сохраняются, тем более, что инфраструктура будет предоставляться банками с безупречной репутацией, да, и все эти моменты ясны. А вот если, например, криптовалюта была приобретена ранее, в холодных кошельках, за пределами контура, и, например, за активы, которые, ну, есть вопросы, да, то вот здесь могут возникнуть у отдельных категорий некоторые трудности, либо, скажем так, внутренние комплексы по поводу того, чтобы подтверждать...
1: Связанные с легализацией, да?
0: Да.
1: И вы
0: в точку смотрите, а что с расходами? И если расходная часть не подтверждается,

0: то автоматически возникает вопрос, связанный с тем, что доходы может быть признаны не вот сам по себе доход в виде дельты в экономическом смысле, а выручка сама по себе. Ну и, соответственно, тут каждый для себя уже должен оценивать свои собственные риски, свои последствия, а равным образом планировать какие-то операции по переводу, не переводу в российский контур соответствующих криптокошельков. Ну, а что касается ответственности, ну, коли за перевод такой прямой обязанности нет или пока нет, да, то здесь ответственности нет. А вот за неуплату здесь применяются общие правила. В этом плане ничего не изменилось. То есть не задекларированный доход, не уплаченный налог влечет общеустановленную ответственность, как и доходы от иных источников. Да, я еще сказал по поводу ставки-то налоговой 13-15%, но это, разумеется, для резидентов Российской Федерации.
1: Для
0: нерезидентов там ставка бодрящая 30%. Это вот такие базовые правила. Но мы понимаем, что с 1 числа только вступает в силу вот решающая часть, и где-то еще инфраструктура, она не создана, создается. Посмотрим, как будет работать практика. Но в целом уже есть общее представление. И ну, есть некоторое ощущение в экспертной среде, что сейчас выработаны такие компромиссные правила, имея в виду, что ну, государству в текущем положении санкционного давления ну, не есть выгодно обрезать возможности использования криптовалют как средства платежа, потому что это, как говорится, такая альтернативная финансовая кровеносная система, и здесь вот такой хрупкий баланс, он ищется.
1: А вот у меня вопрос, возможно, он будет такой очень узкий и специальный. Вот большая часть норм, там, определения, правила майнинга, требования к операторам, вот все это у нас уже действует с 1 сентября. У меня вопрос, на самом деле, в том числе про криптообмен, потому что, опять же, в информационном поле, когда сообщается о том или ином очередном крупном мошенничестве, выясняется, что криптообменники, они являются вот одной, являются одним из звеньев цепочки, которую используют мошенники, потому что туда ходят, либо, значит, вот приобретают эту самую криптовалюту, либо как-то вот добытое нечестным путем пытаются, опять же, легализовать в форме криптовалюты. Раз криптообменники у нас должны быть на спецучете, то есть они должны обязательно попадать в реестр. Это как-то вот, ну, обелить, что ли, этот рынок с точки зрения того, что крипта у нас довольно-таки удобное средство для мошенников, для того, чтобы не только, то есть отдельная история это сначала украсть то, что они украли, а вот криптовалюта, она как бы является вот той самой, не знаю, подушкой, облаком, туманом, в общем, куда эти деньги так вот прячутся, и потом их извлечь оттуда даже в рамках того или иного расследования очень и очень непросто.
0: Ну, криптообменники, я в ту меру своих компетенций могу судить, они есть там онлайн, есть офлайн.
1: Я говорю про офлайновые, в которые просто вот там в Москва-Сити не так давно была громкая операция, когда там всех подряд задерживали. Москва-Сити. Криптообменник. Совершенно физически существующий, куда можно ножками было прийти, принести чемодан денег, простите.
0: Не был.
1: А я только читала. Поэтому пересказываю вольно.
0: Ну, давайте в любом случае. Вот смотрите, сам по себе закон, он в первоисточнике занимает, как вы думаете, сколько страниц? 287 страниц.
1: Да, больше, чем закон о банкротстве.
0: Но это крупным разборе с таким разряженным шрифтом. 56 статей, переходные положения 55-е. Фактически вот только начинает все это действовать. Ну, давайте так. Все, что находится в офлайне и на территории, соответственно, Российской Федерации, ну, мы понимаем, что это центр там, финансовых операций, должно подчиняться соответствующим требованиям. И все, что касается и учета, и операции, мне кажется, прежде всего и в отношении таких там точки были направлены регуляторные требования. Ну, и в том числе по противодействию как мошенническим схемам, так и легализации, так и уклонению от уплаты налогов. Поэтому тут, мне кажется, вопрос времени.
1: Следующая тема, я думаю, что мы ее успеем как раз обсудить до перерыва. 5 сентября председатель Верховного суда выступил с инициативой создать общие этические принципы использования искусственного интеллекта в судебной деятельности. Это демонстрация того, что у нас назрел вот этот вот момент, когда, опять же, вот криптовалюту мы легализовали, теперь давайте разбираться с искусственным интеллектом. Это вот второе, то, с чем мы вынуждены жить и что нам, в общем-то, помогает в определенных ситуациях.
0: Ну, это не первый сигнал от председателя Верховного суда. Насколько я помню, в мае уже было поручение подготовить обзор соответствующей практики, в том числе по использованию технологий ИИ при подготовке проектов судебных актов той или иной деятельности. Мне кажется, есть трезвая оценка и вот понимание той старой там шутки рецепта: если беспорядок нельзя предотвратить, нужно его возглавить. Потому что, ну, можно, как говорится, делать вид, что этого явления нет или что кто-то этим не пользуется, но в меру каких-то субъективных навыков доверия, недоверия, и представители Фемиды, и аппараты их начинают где-то экспериментировать, а где-то и использовать. Поэтому, может быть, более консервативно, нежели там в образовательном процессе, где молодое поколение, оно креативом просто
1: генерирует все, что можно сгенерировать.
0: Переполнено. Поэтому всем понятно, что бороться с этим невозможно, но это можно использовать в качестве ассистента, если хотите сказать, костыля, которого позволяет экономить времени, время позволяет ассистировать. И вот и в рамках соответствующих межгосударственных отношений, в рамках обмена опытом, был председателем суда, ну, совершенно здравое предложение сформулировано в том, чтобы выработать какие-то этические правила. Ну, что значит этические правила? Значит, соотношение вот работы алгоритма и человека, что можно доверять, что нельзя доверять, степень влияния. Но мне кажется, что вот из этических правил, что можно делегировать, что нельзя, наверное, мы очень скоро перейдем, да и уже переходим к юридико-техническим правилам использования. То есть, по сути, как конкретно, как эффективно использовать для того, чтобы повысить достоверность результатов и избежать ошибок. То есть, ну, грубо говоря, как алгоритмы прописывать соответствующим образом, как верифицировать, то есть какие блоки поручать, какие фрагменты туда вставлять с точки зрения задания.
1: Что, ну, что пишет искусственный интеллект, что формулирует сам судья,
0: а потом, как бы собственноручно. А потом как верифицировать, какие ограничения, какие источники в качестве вводных данных, что подгружать. То есть именно такие, знаете, мануалы. По большому счету, юридико-технические правила, как с помощью того же ИИ ограничить там как раз буйство фантазии, либо в должной степени опирать те или иные выводы на эмпирику. Ну, а в условиях, когда, видите, судебная власть демонстрирует требовательности к сторонам, мы вот знаем тот прецедент, где были оштрафованы лица, участвующие в сделе за неуважение к суду в связи с явными признаками искусственного интеллекта, не сам факт использования, а по сути, как сказать, неэтично, непрофессиональное использование, были сгенерированы якобы судебные акты, которых не существует в природе. Ну, а если
1: это
0: бы
1: то, что может, кстати говоря, искусственный интеллект. У него просто-напросто нету вот этого этического ограничения, что так делать нельзя.
0: Или оно не было соответствующим образом в промпте учтено, либо в определенной нейросети так сделано. А мы понимаем, допустим, если бы документ был сверстан с тем же самым искусственным интеллектом, и практика была бы достоверна. Есть претензии к лицу, участвующему в деле?
1: Наверное, не возникло бы, потому что все совпало.
0: Но при этом это формулируется как обязанность сейчас. Если, по сути, лица, участвующие в деле, используют, то они должны уведомлять об этом обстоятельстве. То есть вопрос, а можно скрывать, либо всегда нужно уведомлять? Вопросы такие, взаимодействия. Но это все про этику, но мне кажется, важнее не только про этику, но и про юридико-технические конкретные правила. Как это использовать, что использовать, в какой именно последовательности. И здесь, мне кажется, просто идет наработка опыта, имея в виду, что все, что находится за пределами горизонта планирования в один квартал при работе юриста с нейросетями, находится уже за пределами какого-то разумного расчета. Технология очень быстро меняется. Мы все должны понимать, что вот на ближайший квартал, максимум полгода, мы можем что-то планировать, как-то устраивать свою работу, но должны соответствовать совершенно трезвым образом отдавать отчет, что через квартал изменится сильно, а через полгода уже до неузнаваемости. Поэтому речь идет не о выработке раз и навсегда каких-то правил, а создании механизма постоянной адаптации, гибкого механизма и учета этого в режиме онлайн. То есть все меняется с бешеной скоростью.
1: С бешеной, не с бешеной, но у нас трехминутная пауза в эфире юридической консультации остается неизменной каждую неделю. Сейчас мы прервемся, после этого вернемся, продолжим. Поговорим обязательно про инициативу Совербукинга. Дождитесь.
2: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кино.
2: В Ельцин-центре сегодня открывается фестиваль «Beat Weekend». Фильмом открытия стал «Боуи. Последняя глава». Этот фильм был снят к десятилетию со смерти Дэвида Боуи и снят с неожиданного ракурса. Не бравурный портрет Зигги Стардоста, а история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом «Black Star». Начало показа сегодня в 19 часов, также фильм в афише еще 13 и 19 сентября. Билеты на сегодняшний сеанс стоят 600 рублей, на 13 и 19 число – 500.
3: Театр.
2: В Коляда-театре состоялась долгожданная премьера. Первая в новом творческом сезоне и первый спектакль на большой сцене, поставленный без Николая Коляды. Команда театра взялась воплотить в жизнь то, что было задумано. И это стал спектакль «Витя Мурзилка». Пьесу Николай Коляда написал еще в 2023 году специально для Олега Ягодина, нынешнего художественного руководителя театра. В свой юбилей артист вышел на сцену в главной роли и в новом для себя качестве режиссера большой сцены. Действие разворачивается в типичной провинциальной промзоне, где один из домиков-бараков самовольно захватил местный бизнесмен Василий, чтобы устроить там кафе. Однажды он приводит в дом попавшего под машину Витю Мурзилку. За крышу над головой и еду тот готов помочь со стройкой и хозяйством. Но после знакомства с соседями выясняется, что Витя оказался здесь совсем не случайно. Ближайший показ спектакля «Витя Мурзилка» состоится в Коляда-театре 23 сентября, а на октябрь театр готовит еще одну премьеру «Две капли Коти» о модельере Надежде Ломановой. Главную роль исполнит Тамара Зимина. Режиссер спектакля Олег Ягдин, сообщает портал «Культура Урала».
3: Выставки.
2: Новая выставка «Поколение новаторов. Русское искусство 20-21 веков» открывается на этой неделе в главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств, что на Воеводина 5. Это проект «РосИЗО». Экспозиция охватывает более 100 лет истории русского искусства. От авангарда начала 20 века до произведений современных молодых художников. И прослеживает не только смену художественных направлений, но и преемственность между ними. Так традиция предстает не как застывший канон, а как живой поток идей, который каждое новое поколение переосмысливает и наполняет собственным содержанием. Выставка будет работать для публики с 13 сентября по 22 ноября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: Реклама. Видеть мир в деталях. без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Андреем Винницким, доктором юридических наук, профессором Уральского государственного юридического университета. Обещала про овербукинг, давайте с ним разбираться. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Это достаточно громкая новость прошлой недели. Изменения в законодательстве коснуться ситуации, когда у нас на рейс приходит большее количество пассажиров, нежели есть в самолете. Что предлагает Минтранс? Минтранс предлагает авиакомпаниям какую-то систему компенсаций разработать. Овербукинг должен действовать на ограниченном количестве направлений, то есть обязательное условие овербукинга – это у нас достаточное количество рейсов, то есть когда есть из чего предложить. Вот насчет разработки изменений, они как-то так вот прописаны в общих положениях Минтранса. Вот разработка изменений каких, которые коснутся овербукинга, я так, собственно, конкретизировать для себя и не смогла. Самое удивительное, что сначала представители отрасли говорили, давайте узаконим овербукинг. Когда эту точку зрения принял Минтранс, как-то вот не очень представители транспортного бизнеса оказались за и сказали, давайте, давайте, мы вам давно об этом говорили. В чем суть вот ситуации на текущий момент?
0: Ну, знаете, это не первая попытка штурма
1: овербукинга,
0: этой темы, да.
1: Да.
0: И вообще это был законопроект, который отклонен по этому поводу. Грань-то очень тонкая, насколько это находится в правовом поле сейчас, не правовом поле, прямо не прописано. И когда были дискуссии, совершенно разные аналогии слагались. Вот, допустим, есть многоквартирный дом строится, долевое участие, а овербукинг возможен? С точки зрения количества дольщиков. Вот, например, в долевом участии это будет называться мошенничеством, да, когда продается больше, чем у тебя есть. Это не моя мысль, это всего лишь такие это звучало в полемике.
1: То есть, это дискуссия.
0: Да, это на грани добросовестного и недобросовестного поведения, но здесь все-таки немножко из другой оперы, поскольку здесь нет намерения изначально обмануть. Здесь намерение максимально использовать ресурс и в рациональным образом заполнить рейс по полной, в частности, изначально предвосхищая, что кто-то из пассажиров не придет, не явится, давайте мы дадим возможность улететь всем тем, кто хочет улететь здесь и сейчас. Вот, как бы, намерения благие, и этим тем самым отличается от незаконных практик там, продажи того, чего у тебя нет заведомо. Поэтому логика здесь несколько другая. Поэтому сама идея права на существование имеет, хотя с трудом у нас все-таки переваривается, и поэтому со скрипом так шла, несмотря на то, что в других странах мы знаем, что такое институт есть, и наверняка какая-то заметная часть наших слушателей физически сталкивались с этим овербукингом. И вот анонс свежайший, вчерашний, по основным информационным агентствам прошел, что вроде как договорились. И подтвердили это авиаперевозчики. Но подчеркну, пока всего лишь это продекларированный компромисс в пределах отрасли. Как оно пойдет на этапе более широких обсуждений на уровне уже подготовки конкретных законодательных решений, это мы еще посмотрим. Может быть, найдутся противники этого подхода. Но сейчас, по крайней мере, декларируется, что компромиссное решение найдено или якобы найдено, но предполагает защиту всех тех, кто остался без кресла. Но, по большому счету, чтобы кресло было на ближайшем рейсе физически, ну, как вы уже сказали, не буду дублировать, там не менее еще одного рейса в этот же день. Это компенсация, значит, компенсация всех неудобств. С другой стороны, если такой компенсаторный механизм, он будет выливаться в какую-то конкретную сумму, и если мы всегда прекрасно понимаем, что вряд ли объем этих компенсаций в итоге превысит размер того дополнительного дохода, который получает авиакомпания от овербукинга. Иначе зачем это все? То есть в минус стоим не будет. Экономика-то работает. Значит, даже при наличии этих компенсаций все равно вроде как выгоднее допускать этот овербукинг. Поэтому вот мы должны это трезво оценивать. Поэтому, когда мы говорим о вот подобных амортизационных мерах, они лишь сокращают такую дополнительную прибыль, но точно не будут ее перекрывать. Вот это мы должны понимать, иначе у нас не топили бы наши авиаперевозчики за такие мероприятия. Тем более, что мы, не знаю, владеем, не владеем. Вот я не владею, вы владеете, не владеете точной статистикой.
1: Овербукинга? Вот всех этих ситуаций?
0: Сколько в итоге обращается за компенсацией, не обратится, какие конкретные размеры. Но мы понимаем,
1: если что судить по СМИ, то это единичные случаи, потому что обычно выходит ситуация в прессу в каком случае? Когда, например, летела семья, трое из четырех попадают на рейс, а на четвертого не хватает мест и так далее. Либо когда сотрудники авиакомпаний не в состоянии разрулить эту ситуацию самостоятельно. Вот тогда начинается скандал с привлечением прессы.
0: А вот вы привели пример, и как раз такие позиции, которые касаются защищенных категорий, они вроде как должны быть отрегулированы. В частности, запрет разбивать семьи, группы.
1: Но у нас уже это на уровне посадочных мест, когда приобретаешь билеты, вроде как отрегулировано.
0: Или запрет снимать с рейса лиц там, с некоторыми ограниченными возможностями, те, кто повышенными гарантиями требуется. Поэтому при балансировке кого нельзя, либо, например, есть какие-то тарифы, которые там не будут подпадать уже заранее под возможность оказаться лишними в этой перевозке, либо компенсационные меры. Но в значительной степени экономика процесса все равно сама за себя все и определит. Но мы посмотрим окончательных решений, потому что те механизмы, которые предусмотрены, декларируются в качестве компромиссных, мы видим их пока в образе утечек некоторых примеров, но не в качестве консолидированного правил, которые уже пошли бы в проект нормативного акта. Дождемся. Считаю, что если что-то будет там не так, с учетом такого высокого резонанса, общественность там не пропустит каких-то дисбалансированных решений.
1: Я не хочу на самом деле дожидаться, я хочу задать вопрос уже. Вот здесь и сейчас. Андрей Владимирович, вы все-таки по сравнению со мной человек, который гораздо чаще передвигается между Москвой и Екатеринбургом, используя для этого самолет. Вот вы за овербукинг или нет? Учитывая, что есть категория людей, для которых вот эти вот перелеты, это часть профессии, то есть на это завязаны какие-то вещи, когда я лечу в отпуск, может быть, если это там не очень дорого и так далее, я могу взять и поменять утренний рейс на вечерний, в рамках предложенного мне авиакомпании. А если это полет или поездка в рамках рабочего графика. Вот вы за овербукинг или нет? Вы будете эти самые сутки условные закладывать в свой рабочий график для того, чтобы точно успеть к назначенному времени, к назначенной встрече?
0: Вы сформулировали вопрос так, эти сутки самые, в то время как командировки часто в пределах суток туда-обратно и протекают.
1: Вот вы за овербукинг или нет?
0: Это невозможно. Но вы привели пример, когда в отпуске все в расслабленном состоянии, вроде как можно себе позволить. Я напротив скажу, в той ситуации, когда авиаперелет зашит в туристический продукт,
1: это я понимаю,
0: и связан с сопутствующей логистикой, да еще и пересадка, либо другой вид транспорта, трансфер, это еще большие проблемы влечет. И это как раз ограничение, мне кажется, должно быть на использование инструмента. Я за компромиссный вариант. Казалось бы, что он выглядит следующим образом. Пассажир вправе должен выбрать тариф, в который гарантирован от авербукинга. То есть, что, например, в этом тарифе...
1: Я покупаю билет на конкретный рейс в конкретное время, мне это устраивает.
0: Это значит, может быть, в каких-то, например, тариф промо, где это возможно, и тогда более выгодные предложения по цене. Но если для человека существенным является время, то он имеет право выбрать какой-то доступный тариф и не быть заложником этой ситуации. Я за компромиссный вариант.
1: Хорошо, убедили. Давайте еще одну тему возьмем в сегодняшний эфир. В Госдуму внесен законопроект о передаче полномочий дознания по коллекторам Федеральной службе судебных приставов. В случае этой инициативы кому больше достанется? Коллекторам или судебным приставам, которым регулярно достается, когда мы с вами обсуждаем темы, касающиеся их и этой службы?
0: Вот это тот случай, когда я исключительно за. Мне казалось вообще странным разделение. Я подчеркну, вот дознания и все эти проверки доследственные проводили и проводят органы внутренних дел. Мы привыкли к чему? Если есть потенциальное там, преступление, то это либо полиция, либо Следственный комитет по каким-то тяжким серьезным составам, либо резонансным. Но это не совсем так. Перечень правоохранительных органов, которые вправе заниматься расследованием, дознанием, он шире. И в частности, служба судебных приставов проводит дознания по целому ряду составов, в частности, связанных со злостным неисполнением судебных актов тех же. Но когда пристав исполняет, ему противодействует. Другие подразделения ФСБ, специализированные, оперативные, но это делают. А как получилось, все, что касается вот, незаконной коллекторской деятельности, либо ну, законной, но с использованием незаконных там, приемов за пределами установленных ограничений, это вроде как такой пас в сторону МВД. В то время как, если это еще не преступление, а состав административного правонарушения, тогда проверяет, составляет протоколы, ведет производство по делу об одном правонарушениях в ФССП. Ну, как-то возникает вопрос, а почему? То есть контроль за коллекторами ФССП, административные дела ФССП, компетенции их, но если вырисовываются признаки состава, то в МВД, при том, что у ФССП есть собственный аппарат дознания. Ну, не самым оптимальным образом. Мне кажется, я глубоко уверен в том, что служба приставов с этим справится. Там ведь иногда ситуации смежные, грань между административным правонарушением и преступным деянием в этой сфере иногда очень тонкая, и там, возможно, переквалификация из одного в другое и обратно. И если это будет связано с с футбольным пасом из одного ведомства в другое, это контрпродуктивно.
1: Но Балакита, и по пути из ведомства в ведомство у нас кое-чего и теряется.
0: Да и в ряде случаев чревато сроками, истечением срока, ну, зачем? Зачем этим заниматься? И поэтому вот это тот случай, когда это представляется более чем рациональным, нет никаких сомнений.
1: А служба готова? Есть у них вот этот вот ресурс, который будет дознание это осуществлять?
0: Подразделение есть, компетенции есть, но нагрузка увеличивается. Но давайте исходить, будем соревноваться, где больше некомплект. В полиции или в дознании, мы знаем, статистика, везде есть некомплект, но тоже компетенции есть. Но вопрос, если увеличивается нагрузка, но это предполагает необходимость, наверное, увеличения штатной численности. Но где эту численность аккумулировать, это вопрос второй. По большому счету, в масштабах государства не так важно, но мне кажется, эта работа может быть эффективнее организовано и соптимизировано на уровне ФССП, потому что ну, это их вопросы. Они в этом быстрее, глубже разбираются. И затрат времени на это будет меньше. Потому что, как правило, и материалы это соответствующие из ФССП там, идут в этой части по результатам тех или контрольных мероприятий.
1: Я думаю, что на сегодня с темами все, потому что не меньше 10 минут в каждом эфире мы посвящаем ответам на вопросы. Вопросы до нас добрались, давайте с ними разбираться. Между организациями заключено соглашение о замене стороны в договоре процентного займа. Возможно ли замена долга из договора цессии заемным обязательством?
0: Так, как я понял вопрос, жил-был заем, случается весьма часто в настоящее время, когда кредитор заменяется на нового кредитора. Так вот, этот новый кредитор с должником может о чем-то договориться, в частности, как-то изменить там график, механизм исполнения? Да вопросов никаких нет. В рамках такого правоприемства в обязательстве новый кредитор получает все права, в основном права, и сопутствующие обязанности прежнего кредитора, в том числе может производить трансформацию этого обязательства. Например, произвести зачет требований, изменить сроки, либо произвести новацию обязательства и из одного трансформировать в другое. Я более того скажу, зачастую цессия сопровождается изменением обязательства, потому что не происходит же каких-то случайных цессий. Во всем есть какие-то мотивы. Новый кредитор купил долг с дисконтами или еще что-то. И зачастую это сопровождается предварительными теми или иными переговорами с должником. Это не просто покупка билета на войну, но теперь я буду трясти должника. А, видимо, есть какой-то расчет, какая-то деловая цель или попытка урегулирования взаимоотношений с должником. И там в приличном количестве ситуаций такие цессии сопровождаются урегулированием в той или иной измененной форме отношений с должником, поэтому в условиях такой достаточно широкой дискреции в частно-правовых отношениях, а это именно частно-правовые вопросы, это вполне нормально.
1: Возможно ли ограничить ответственность, если, например, прописать в договоре ограничение ответственности в размере стоимости услуг?
0: Интересный и многогранный вопрос. Мы прошлый вопрос отвечали, обозначили, что это сфера частно-правовых отношений. Здесь тоже сфера частно-правовых отношений. И в целом субъекты могут договориться. Я несу ответственность, но в определенных пределах, не выше. И, в принципе, это работает в условиях широкой дискреции, но до той поры, пока субъекты находятся в одинаковом экономическом положении, и один не обладает экономической властью над другим. Это я на что намекаю? На наших любимых ненаглядных граждан, которые в взаимоотношениях с крупными хозяйствующими субъектами могут показаться и таковыми являются уязвимыми. Им, по сути, диктуется. И если хозяйствующий субъект, например, я предлагаю условия, но имейте в виду, я отвечаю не свыше. Эта история, она может не пройти, потому что эти отношения носят уже такой публичный характер, опубличенный, и в отношении потребителей самоограничения подобные, они могут быть признаны ущемляющими права, законы, интересы, условия ничтожными. Поэтому здесь есть определенные правила оказания соответствующих услуг, либо купли-продажи соответствующих товаров, где такие ограничения, в принципе, могут законом устанавливаться. Например, в транспортные перевозки, железнодорожные перевозки, есть авиаперевозки, есть где-то ограничения. Там, где они не установлены, подобные самоограничения, они могут признаваться нарушающими права и законные интересы потребителей. Более того, сам ЗПП, вы знаете, достаточно лютые санкции предусматривает. И например, бороться таким образом, что я себя ограничиваю, поэтому гарантии закона защиты прав потребителей будут распространяться, но так не есть возможно. Поэтому, закругляясь, между равными субъектами возможно, в отношении потребителей
1: между
0: нет.
1: Между неравными нет. Организация работает со службой доставки по договору об оказании услуг курьерской доставки товаров. Нужно ли в данном случае с 1 сентября этого года оформлять электронную транспортную накладную?
0: Как раз про 1 сентября у нас изменения касаются разных сфер. Электронный документооборот прочно входит в различные сферы, в том числе грузовых перевозок. Но грузовых перевозок. Насколько я понял вопрос, курьерская доставка – это немножко про другое. Курьерская доставка по своему договорному типу, соответствующей главе, Гражданского кодекса правилам относится не к перевозкам, а к возмездному оказанию услуг. Ну, я не буду заниматься рекламой и упоминать названия соответствующих операторов, которые оказывают. Ну, это просто оказание услуг, насколько я это вижу.
1: Но они же передвигаются на транспорте, то есть курьер может приехать на автомобиле, приехать на электровелосипеде.
0: Тут, может быть, у них средства там...
1: Перемещение
0: предметов в пространстве неизвестной науки. Это другой вопрос. А главное, как это упаковывается и чем это регулируется. А регулируется это правилами оказания услуг, это соответствующие положения. И об оказании услуг не про перевозку. А если здесь нету перевозочных документов для отправителя-получателя, то уже и соответствующие товаросопроводительные документы не работают. Поэтому посмотрите, вот я, так как это я вижу экспресс-доставка, если это, там будет указано об оказании услуг по доставке, слово «перевозка» не будет осуществляться специальными правилами, то никаких
1: транспортных накладных. Подскажите, пожалуйста, если наша фирма зарегистрирована в особой экономической зоне, мы можем открыть свой филиал или отдел за ее пределами, или это запрещено?
0: Знаете,
1: выйти за пределы особой экономической зоны.
0: Подозреваю, что наш слушатель не так прост. И вопрос, с чем связан особая экономическая зона, как правило, привлекательна вследствие некоторого преференциального режима осуществления деятельности. В частности, наиболее соблазнительны те или иные налоговые льготы. Но надо же понимать логику. Почему? Потому что идет какие-то инвестиции в эту территорию, там аккумулируются соответствующие экономические ресурсы, трудовые места, вкладывается, развивается инфраструктура, налоговый потенциал этой территории. Вследствие вот такого компромисса публичных частных интересов предоставляется такой преференциальный режим. Что-то мне кажется, что вот попахивает ситуация тем, что мы хотим быть резидентами, но доход-то извлекать, открыв то или иное обособленное подразделение, не из экономической зоны, а, как говорится, за счет деятельности вне этой экономической зоны, но льготироваться как субъект экономической зоны. И здесь, конечно, нужно быть весьма аккуратным, потому что, насколько я помню, прямо предусмотрено, что субъект особой экономической зоны иметь филиалы, представительства вне пределов нельзя, но проблема-то в том, что а вот иные подособленные подразделения, они могут быть не только в форме филиалов представительств, но в другой форме. Потенциально это можно, но вот когда мы говорим в том числе там, о проблематике дробления, тех или иных выборе режимов, мы должны понимать, что использование инструментов хозяйственной деятельности не должно иметь единственную цель – сокращение налогового бремени. Поэтому, если подобные действия будут отвечать признаками
1: налоговой оптимизации
0: недобросовестной, и это единственная хозяйственная цель, боюсь...
1: Во всех кодексах по этому поводу все уже написали.
0: Не сдобровать. А если, ну, есть какая-то цель, например, иметь представительство обособленное, без признаков, иметь структурное подразделение без признаков филиала или представительства, ну, чтобы, например, представлять интересы, да, привлекать в эту экономическую зону, наоборот, чтобы пополнять, как говорится,
1: элементарно, источники. Целевая аудитория, она находится значительно дальше пределов особой экономической зоны.
0: То есть не за счет, но для. Вот тогда, наверное, это можно хозяйственно обосновать.
1: Последний вопрос и минута до завершения эфира. Машина снята с учета в марте 26 года. Сейчас начали приходить штрафы. Что делать? Договора нет, он в ГАИ, и вот он в ГАИ, это знак вопроса. Если не можем ответить, оставляем. Завтра будем в дорожном просвете думать, что с этим делать.
0: Слушайте, ну если машина снята с учета, все просто. Значит, состоялась сделка, значит, пропал объект налогообложения. И, значит, просто нужно в личном кабинете налогоплательщика соответствующие сведения.
1: Нет, а штрафы? Штрафы-то дорожные начали приходить.
0: Дорожные штрафы? Ну, слушайте, если ты не автовладелец, не собственник, значит, это безусловное основание, исключающее там состав административного правонарушения. Если штраф пришел, значит, направляется жалоба. То есть ты не мог быть за рулем с указанием этих обстоятельств.
1: В госуслуге можно нажать кнопочку и направить эту жалобу?
0: Да, разные есть механизмы, в том числе и такие, но это далеко не единственные. Но если продан автомобиль уже не твой, ты не владелец, понятно, что штраф к тебе не могут приходить.
1: Общее положение обозначено, в подробностях действительно будем разбираться завтра в дорожном просвете. За сегодняшний эфир всем огромное спасибо, ну и отдельное спасибо Андрею Виницкому. До следующей недели, прощаемся.
0: Конечно, до встречи, до свидания.
3: Макс Автоплюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
4: Самокатчица погибла под колесами грузовика в Екатеринбурге. ДТП произошло вечером 9 сентября на пересечении улиц Островского и Московской. Но вот что Максим обращает на себя особое внимание. Возраст погибшей – это 81-летняя пенсионерка. Судя по предварительным данным и словам очевидцев, на шеринговом самокате желтого цвета она ехала из магазина с покупками, с продуктами, не спешилась и проехала на красный сигнал светофора на пешеходном переходе. В свою очередь водитель грузовика, ну, видимо, поясняя гаишникам, сказал, что самокатчицу не заметил, так как его ослепило солнце. Ну, вот такая история. 81 год женщине, и она пользуется шеринговым самокатом. Это, конечно, само по себе поразительно, ну и ужасное стечение обстоятельств. Что еще тут скажешь?
5: Ну, да, да. Ну, для города

0: Тут мы передаем привет многочисленным курьерам, которые на светофоры как будто бы не смотрят совершенно. Посмотрел вправо, посмотрел влево. И даже если он создает препятствия или проблемы для водителей, которые едут рядом, он все равно куда-то мчится. Я еще хочу вернуться вот к этой истории, о которой мы с тобой сейчас говорим, про пояснение водителя грузовика, что его солнцем ослепило и так далее. Этот нюанс какое-то значение имеет? Как будто бы часто водители такое говорят. Может быть, на всякий случай, чтобы к ним как-то меньше каких-то претензий выдвигалось. Хотя, еще раз, если женщина ехала на красный, ну, наверное, здесь, в общем-то, можно ставить точку в разбирательствах, нет?
1: Не всегда можно ставить точку в разбирательствах таких вот, потому что у нас есть понятие, пункт 10.1 правил дорожного движения, который говорит о том, что при возникновении опасности для движения водитель должен снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Конечно, вот когда ты едешь на зеленый, ты меньше всего ожидаешь, что какой-то пешеход или самокатчик начнет пересекать пешеходный переход, и вот этот вот зеленый, он какое-то чувство такое в расслабленности в водителе добавляет.
0: Ну, ты едешь на свой зеленый, что еще надо, да, действительно.
1: Да, конечно. Угу. Менее внимательным, может быть, даже становятся водителями, но при этом, если экспертиза покажет, например, да, что он мог предотвратить ДТП путем торможения, да, что в случае с грузовиком вряд ли на самом деле, потому что у грузовика, скорее всего, достаточно большой тормозной путь, то к нему тоже могут появиться вопросы. Но, опять же, если мы причинно-следственную связь выстраиваем со всем этим, а без этого никуда, то здесь, конечно, нарушение, вот проезд на запрещающий сигнал светофора, вот грубое игнорирование вот этих вот основных, наверное, положений, да, правил дорожного движения, ну, вот они и привели к такой трагедии.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: И также вчера вечером на улице Серафимы Дерябиной погиб байкер в результате столкновения с легковушкой. В ГАИ сообщили, что мотоциклист столкнулся с автомобилем Kia Cerato. Байкер погиб на месте, но, видимо, удар был сильным. По данным инспекторов, далее будет цитата, водитель Kia осуществлял разворот, не убедившись в безопасности маневра, вследствие чего создал помеху мотоциклисту и допустил с ним столкновение. Конец цитаты. Ну, то есть, получается, Максим, к сожалению, перед нами такая теперь уже классика. Водитель не заметил байкера, начал совершать разворот. Иногда бывает, что совершают левый поворот с такими же последствиями.
1: Перестроение,
0: и вот еще один печальный исход.
1: Да, перестроение неаккуратно совершают. Ну, насчет сильного удара, человеческий организм, он очень уязвим, конечно, да, и водители, вот мотоциклисты, они очень подвержены разным травмам, причем иногда скорость может быть не обязательно большой, высокой, да, ну, так, с течением обстоятельств может по-дурацки сложиться, что даже небольшой удар может привести там и к гибели, или к серьезным каким-то травмам. Ну, сейчас же, наверное, поздновато призывать водителя там смотреть в зеркала.
0: Да, это никогда не поздно.
1: Другие участники движения. Ну, хотя погода хорошая, в принципе, эти участники дорожного движения не с нами и останутся.
0: Ну, в сентябре точно будут. Да? Завершение мотоциклетного сезона, ну, когда? Это октябрь, ну, да, у нас, как правило, уже.
1: Ну, скорее, да. Да,
0: когда холода. А сейчас уже темно становится вечерами. Наверное, это тоже факт.
1: Внимательнее смотреть, потому что сейчас вот, видишь, трагедия для всех, конечно, да, и человек погиб, второй там сейчас, скорее всего, исходя из действующей судебной практики, получит какой-то реальный срок, там, колония, поселение, но все равно это будет реальный срок, да, поскольку правила дорожного движения нарушены, человек все-таки погиб.
0: Виноват.
1: Да, вот, и, да, трагедия, она у всех, вот, в разной степени, но все равно это такие истории, когда вот внимательность, она может вас уберечь от чего-то нехорошего.
0: Ну, еще раз, действительно, внимательно надо смотреть в зеркала заднего вида. Мотоциклисты бывают быстры, да, у них все-таки одна фара, а не две, если мы говорим, ну, о, да, темном, да, времени суток,
1: уже
0: прежде всего.
1: Не так воспринимается это,
0: да,
1: все,
0: да. Да, и, ну, вот еще раз такая довольно распространенная история. Человек, видимо, в зеркало глянул, не увидел, начал свой маневр, а тут раз, и вот, пожалуйста, там мотоциклист уже рядом, тут как тут.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: Какой интересный заголовок на портале «Автоньюз». Как изменятся цены на иномарки из-за падения рубля? Прогнозы продавцов. Читать дальше? Угу. Мне кажется, мы с тобой такие публикации читаем раз в квартал. Ну, самое редкое, раз в полгода. И по большому счету очевидно, правда? Что там внутри. Ну, вот одна небольшая цитата. Одна небольшая цитата для иллюстрации, скажем.

0: Если текущий курс сохранится, ожидается рост цен на импортные автомобили примерно на 5-7% через месяц-полтора. Например, машина за 3 миллиона рублей может прибавить 150-250 тысяч рублей. А новые поставки при сохранении нынешнего курса могут подорожать еще на 20%. Так что, да, ну что, подорожать. Очередного ждем витка цен?
1: Нет, нет, ничего мы не ждем на самом деле, да, потому что они могут подорожать, могут и не подорожать. И все дело в том, что есть условный некий внутренний курс производителя, да, когда производитель ввозит стоимость, он прогнозирует, что если рубль будет стоить вот до такого-то, до 100 рублей, например, да, за доллар, то мы сохраняем ту цену, которую сейчас выставили. Если это будет больше уже, то будет корректировка цен. То есть автопроизводители, когда возят свои автомобили, формируют цены, они тоже учитывают и нестабильность российского рубля. Да, он, ну, не всегда он стабилен, иногда он укрепляется, иногда он идет вверх. Да, и заметь, вот, цена при этом на автомобиле, как правило, не меняется. Вот, завезли тебе там какой-нибудь джили, да, на 3 миллиона рублей. Вот у тебя что, доллар
0: пока
1: 70,
0: не продадут,
1: доллар,
0: так и будет 3 миллиона.
1: 100 долларов 85, ну, она ну, будет стоить 3 миллиона рублей.
0: Но когда уже будут следующую закупку делать?
1: Но если курс... Нет, надо смотреть, по какому внутреннему курсу, да, своему курсу ввозили эти самые модели.
0: Да как ты его посмотришь, он же внутренний, а его, его же никому не показывают.
1: Это закрытая информация,
0: конечно.
1: Как правило. Да. Но вот когда рубль был совсем нестабильным, и там мотало его там ближе к сотне рублей, да, тогда многие автопроизводители закладывали вот этот вот внутренний курс доллара как 110-115. И поэтому это совершенно спокойно ввозили автомобили, и цены оставались стабильными. То есть, если бы это ввозили действительно там с калькулятором, подсчитывая, сколько же стоит этот автомобиль, и там какие-то проценты высчитывали, у нас бы тогда цена на автомобили менялась бы ежедневно.
0: Ну, можно было бы такие публикации делать каждый день.
1: Ну да, может быть, для журналистов это был бы праздник.
0: Как изменятся цены на иномарки сегодня? Или там на следующей неделе, что-нибудь в этом роде. Но есть ведь островок стабильности, это автомобили, которые производятся в России, правильно? Они же не до такой степени зависят от колебаний курсов валюты. На днях, по-моему, глава АвтоВАЗ ровно об этом и говорил. Ребята, обратите внимание, то, что мы делаем, оно наиболее доступно на рынке сейчас.
1: Да, не до такой степени, но все равно зависят, так как есть импортные комплектующие, даже в самых там российских автомобилях, та же «Лада Гранта», например, там, «Лада Веста», тем более уже, да, там есть импортные комплектующие, ну, незначительная доля, да, но весьма существенная.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». «Хунци» в переводе с китайского название марки означает «красное знамя». «Хунци». «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Добрый день. Владимир Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России. На встрече с первым замглавой МВД, начальником миграционной службы Андреем Кикотем, президент уточнил, что идет речь, в частности, о преподавании детям русского языка, чем должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство, пишет РИА Новости. Напомню, в правительстве проходит согласование законопроекта о реформе системы организованного набора работников иностранцев. Их планируют централизованно привозить к месту работы, обеспечивать жильем, по окончании контракта отправлять на родину, пишет Фонтанка. В Нижнем Тагиле стартовали судебные прения по уголовному делу о взрыве жилого дома на улице Сибирская, 1 в августе 2024-го, когда погибли 11 человек. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» предъявлено обвинение по статье выполнения работы, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей. Женщине-собственнице квартиры на первом этаже, потерявшей во время трагедии дочку, предъявлено обвинение по статье причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Гособвинитель попросил суд назначить газовикам по 9 лет колонии общего режима, жительнице дома 3 года колонии поселения, пишет «Новый день». Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». Почти трехкратное падение производства красной икры в России минувшим летом связано в первую очередь с плохой добычей лососевых рыб путиной, сообщает газета «Известия». В Росрыболовстве сообщили, что суммарный объем вылова тихоокеанских лососей составил немногим более 92 тысяч тонн, при изначальном прогнозе 227 тысяч. О серьезных проблемах с выловом рыбы ранее заявила губернатор Камчатки Владимир Солодов. Путина в этом году отстала от рекордного показателя 2018 года почти в 10 раз, пишет газета «Ру». Отшельница Агафья Лыкова собрала хороший урожай картофеля и моркови, а студенты помогли ей собрать ягоды. Об этом рассказал бизнесмен Али Узденов, который помогает женщине. По его словам, сейчас с Агафьей живет послушник, помогает заготовить дрова на зиму. До зимы также ей завезут муку, корм для коз и собак и фрукты, пишет РИА Новости. Напоминает, что в начале сентября медведь пытался напасть на отшельницу. В апреле еще один зверь утащил у нее собаку. Хищники продолжают бродить в окрестностях хижины Агафьи. В заповеднике считают, что животные могли выйти к людям из-за плохого урожая дикоросов. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
2: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф. У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
5: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
2: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
6: Для лиц старше 12 лет.
0: 13 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM в прямом эфире программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
7: Привет.
0: Если есть что сказать, пишите. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Как всегда, мы болтаем. Подчеркиваю, у нас не чисто просветительская программа, не обучающая. Мы рассуждаем на тему международных отношений и сфер, которые связаны с международными отношениями. Как всегда, формулируем нашу тему на латыни. Вот тут мы просветители. Я так считаю, как раз мы прививаем высокий научный штиль слушателям. И сегодня очень простая тема на самом деле. «Люди универсалис».
7: Универсальные люди.
0: Примерно так.
7: Ну, игры. Да, игры. Лудоманы. Да, тут да, уж да, каждый да, должен да. знать, что я не лудоман.
0: По аналогии с «Люди секулярис», которые были в Риме, мы сегодня вот так назвали программу, потому что завтра у нас начинается международный фестиваль молодежи.
7: Именно он нас и триггернул.
0: Триггернул.
7: Да уж. Не, ну можно там какие-нибудь Олимпийские игры повспоминать.
0: А, естественно, вспоминать придется.
7: Футбол,
0: потому что...
7: опять же.
0: Вот. И это странный такой крен получается от игр, фестивалей и так далее, которые были нацелены на идентичность, формирование идентичности. Ну, любой фестиваль же, это ну, вот, сообщество выплескивает свои карнавалы, вот эти все, да, выплескивает свои какие-то эмоции.
7: Ну, не только на формирование идентичности, а правильно же говоришь, выплескивать эмоции. Целый год копили, друг друга пилили, там, не знаю, петь нельзя только псалмы по воскресеньям.
0: Ну, это тоже врут, конечно, но Бахтин
8: Украина нам в помощь.
7: Да. А тут поржать, да.
8: Да, перевернутый мир, кстати, как
7: вывернут
8: раз.
7: Вывернут плут наизнанку.
8: Да, эти Сатурналии тоже вспоминают, что все, рабы, господа, господа, рабы и так далее.
7: День школьного самоуправления.
8: Да, непослушание это называлось в Советском Союзе, когда-то книжка даже такая была. Но вот это все, оно было локальным. И только в тот момент, когда империи формировались, становится универсальным, когда глобализированный мир появляется, 20 век, скорее всего, конец 19-го, скажем так.
7: Да, но ведь они же и сначала были, вот действительно, правильно же говоришь, общность внутри своей общности, общая идентичность, то есть внутри нас.
8: Угу.
7: Нас всех.
8: А вот кто мы?
7: Нас всех. Вот. А вот это мы все, оно постепенно расширялось от там, условно крошечной деревни там, до полиса, до уже всей Эллады, а потом уже до всего мира. То есть, видимо, мы потихоньку начинаем осознавать, что мы
8: единство,
7: все.
8: Единство, да? Человечества.
7: Глобальная деревня.
8: Ну вот, опять же, мы же говорили о том, что глобализм последние лет 10 куда-то сворачивается. И этот расцвет глобализма в 90-е годы, это же было прям вот маршем проходил глобализм по всей международной
7: паровой
8: политике.
7: Паровой каток глобализации.
8: Да. А потом, уткнулся в стенки.
7: Нет, тогда умные уже люди говорили, что это глокализация, фрагмиграция.
8: Так все умные, потому что дурацкое название.
7: Но все равно противоположно направленные процессы, то есть одновременно с глобализацией еще и разделение на регионы, на какие-то локальности.
8: А так вот, вспоминая английскую школу, любой такой фестиваль показывает сообщество. Мы приглашаем одних, не приглашаем других. Мы едем.
7: Или приглашаем других, но как зрителей, наблюдателей, посторонних, чтобы они восхитились нашим милым, замечательным сообществом. Мы сейчас тут восстановим древнеанглийский танец с палками и ветками. Это я серьезно. И покажем, что вот для наших графств вот это вот многовековая история.
8: А кому покажем-то? Вот опять же, кому это надо?
7: Нам это надо показать, какие мы хорошие, классные,
8: кто-то душевные. Должен приехать, потому что, афиняне свои театральные постановки, которые на Дионисиях, и линеях были, они там резервировали места для вот этих проксенов или тех, кто приехал с посольствами. У них были специальные такие места, чтобы показать, смотрите, у нас
7: какие
8: великая культура, да, вот, это не похвастаться.
7: И все нам завидуют.
8: Да, грубо похвастаться.
7: Это цитата прямо из Перикла, и все нам завидуют, потому что мы такие великие, потрясающие, достигли чего ни попадя. Ага.
8: Да, и открытое общество, скажем.
7: Причем интересно, ведь много понаписано, прямо вот много, и про культурную дипломатию, и про там Олимпийские игры, про все это, про мягкую силу, но почему-то все это вот так сводится к тому, к нескольким постулатам. Первый постулат – это продолжение политики. Да, но мы декларируем, что мы далеки от политики. Олимпийские игры вне политики.
8: Ага.
7: А потом осознаем, это продолжение политики, только другими средствами. И опять упали в такой заскорузлый реализм. Мы сейчас своей этой мягкой мощью всех задавим и большинство золотых медалей хапнем.
8: Это раз, ладно, соперничество с олимпийских, нормальных, настоящих греческих игр, собственно, для того и были сделаны, для того, чтобы аристократы друг друга не поубивали. Поборолись там, пометали этот диск и удовлетворились.
7: По аристократическим сусалам друг другу
8: Все, потом руки пожали, разошлись по полюсам, войны нет в это время, все прекрасно. Кто нарушил вот такой закон перемирия, тот к Олимпийским играм не допускается. Примерно то же самое изначально было на современных Олимпийских играх. Идея,
7: у Кубертена-то ведь была идея как раз вот мира.
8: Да.
7: То есть у греков-то, не знаю, какие у них там в головах идеи были.
8: Потому что там религиозный мир, нельзя, когда люди совершают обряды, все-таки на них нападать. Это религиозные праздники. Единственное, что если чужой религиозный праздник, как римляне с евреями, то тогда можно напасть.
7: Это все равно не настоящий
8: праздник. Это не наш все. Мы что хотим, то и делаем.
7: Да,
8: а если общий, то уже нельзя.
7: При этом у греков же ведь тоже, когда наступало, как структурный реализм учит, наступает биполярная система, сразу следом жуткое лютое озверение, и все, и все обряды никого уже не волнуют, и давай вырезать там детей в храме, женщин на алтаре, срубать оливковые деревья, травить колодцы, то есть ничего святого. Сын на отца, отец на сына, и в общем.
8: Но это, кстати, характерно для гражданских войн, в том числе. Именно вот разделение такое коллектива, когда мы будем ваши вот эти вот святыни портить. Это характерно как раз, когда общество раскалывается.
7: Причем общество-то ведь, оно же, ну, за счет чего оно собирается? За счет вот таких каких-то коллективных обрядов. Игры, за счет коллективных самые, праздников. Да, да, за счет коллективного языка. Языковая общность. Ну, то есть мы чем-то, какими-то символами обмениваемся и показываем, что мы едины. Но вот интересно, структурные реалисты говорят, да, в общем, ну, это вторично. На самом деле важно, что вот получилось два противостоящих примерно равносильных лагеря. А там уже язык, вера. Ну, в общем, резать друг друга будут все равно.
8: Даже говоря на одном языке.
7: Как полные отморозки, да. Даже говоря на одном языке. Даже вроде как объединенное должно быть одной религией. Даже если эта религия говорит «не убий».
8: Ну, то же самое разделение, поздняя античность, пожалуйста, да? И в рамках христианско-языческого противостояния, и в рамках христианского противостояния, потому что христианство нет единого, но христианства всегда были и будут.
7: И тут же еще перекрывается с какими-то местными штуками, то есть вот, ты вот, кто? Я подданный вот этого барона, например, и это, ну или житель вот этого города. Вот как в Альбигойском восстании, давайте вырежем всех граждан этого города, то там же есть настоящие добрые католики. Ничего, Господь разберется. Добрых католиков в рай отправит, а подлых альбигойцев в ад. Но ведь сначала этим католикам предложили выйти. А они не вышли. Потому что я житель этого города, я не могу бросить, предать. Ну, то есть, это нынешнее истолкование, но тем не менее ведь.
8: Но, кажется, греки как раз все-таки нагрузили вот такие игрища дополнительным международным смыслом. Потому что все-таки какие-то ритуалы были в империях. Да, ассирийцы, да, призывали всех своих подданных для того, чтобы они участвовали в определенных ритуалах. Это было показатель такой лояльности.
7: Верности. Да,
8: да, верности. Китая то же самое. У каждого ритуала была прописанная структура в древнем. Кто, ну, кто где должен стоять.
7: Там уже просто Конфуций, да, прямо сколько человек должно танцевать перед чиновником такого ранга.
8: Да. Ну и сами чиновники, и их жены, там, дети.
7: И это ведь очень, ну, кажется, там, маразмом каким-то, но на самом деле это очень четкое следование сложившемуся социальному конструкту, да. И вот это
8: праздник, как картина империи. Да? То есть вот во главе стоит начальник, а потом уже вот эта иерархия просматривается.
7: Причем не только праздник, а вообще все ритуалы. Ритуалы — это то, что нас объединяет. А вот такой вот международный праздник — это вообще ого-го ритуалище.
8: Вот, ритуалище. И греки первые, ну, поскольку их было много, они были разные, они решили...
7: Ну, потому что они нам ближе.
8: Ближе, да, ну, порациональнее, скажем так, хотя изначально Олимпийские игры — это тоже ритуал определенный, но они как-то привнесли вот эту вот международность, потому что у греков были не только Олимпийские игры, Немейские, Смийские, какие там еще...
7: Да и кроме того, греки — это же тоже, в общем-то, объединение самых разных
8: народов. Да, участвовать могли только те, которые были эллины, правда. Вот опять же мы говорим про общество, сообщество, и македонский царь Александр I, который доказывал, что он происходит из Аргоса, получил право участвовать в... Македонцы нет, а вот Александр, как представитель рода арголидов, он туда попал и там участвовал радостно. Но опять же, да, показывает свою мощь между своими. А чужие не допускались.
7: И вот с глобализацией, если к ней вернуться, то сейчас же Олимпийское движение ширше и ширее, чем там больше участников, чем количество стран участников ООН.
8: Так есть нейтральные, есть
7: да, разные, непризнанные, да, полупризнанные, да. Гонконг, Китай отдельно, там, ну, что-то, в общем...
8: Вот, и это всегда вот такие игры, они про своих. Либо это показать мощь, идите к нам, смотрите, какие мы крутые, а либо мы объясняем, что вот эти, вот эти, вот эти. И даже не страны. Вот к нам на международный фестиваль молодежи приезжает сколько? 190 стран? Ты же там переводить будешь? Ты должен лучше знать, чем я. 190 стран.
7: Красота.
8: Значит, там явно будут и недружественные страны.
7: Ну, это же Олимпийские игры, это же ритуал, когда общее перемирие и через запятую «мы вне политики».
8: Как это мы вне...
7: Вот именно, вот
8: а
7: как?
8: А тогда это становится еще способом показать, что вот в этой недружественной стране есть категория людей, которые нам дружественны. Приезжайте к нам, посмотрите или поучаствуйте.
7: И интересно, вот у нас как-то, я не знаю, не очень четко это проговаривается. Американцы это прямо формулировали с конца 19 века откровенно и честно. Нам не нравится вот этот конкретный правитель, вот этот конкретный режим, но народ вот этой страны мы нежно любим.
8: Ну, все правильно. правильно, ну и потом...
7: В том числе вот к России было такое отношение, в том, там, например, Марк Твен, вот, ух, царское правительство, фу-фу-фу, какое нехорошее, ну, в общем, народ-то приличный.
8: Ну, мы помним и Олимпиады, 36-й год, угу. Да, игнор некоторых стран Германии.
7: Причем с Олимпиадой 36-го года вообще же очень интересно, ведь договорились на проведение Олимпиады в Берлине до Первой мировой войны, ну и пока там война, пока угу. там разброд, всякие безобразия, и вот вроде вернулись к нормальной жизни, ага, в 36-м году.
8: Не вернулись, ага. 80-й. То же да. самое, да. Лос-Анджелес.
7: Да, да, да. Да.
8: Также мы
7: или понимаем. Вот интересный пример. Япония сразу после ковида. То есть Олимпийские игры это как показатель. Все, все, все. Гадость кончилась. Возвращаемся к нормальной жизни. Все нормально, все хорошо. Business as usual.
8: Но почему-то вот как раз с одной стороны это должно быть и действительно вне политики. То есть это же такое горизонтальные связи получаются. Вот эти фестивали
7: да,
8: молодежи, футболы,
7: да,
8: олимпиады, да. Там, хоккей, неважно что. Да? То есть вот эти вот международные турниры, игрища, которые имеют не только там, не столько ритуальный характер, сколько, не знаю, какой идеологический. Вот в чем смысл международных вот этих турниров.
7: А вот интересно посмотреть, ну и не только турниры, вообще вся эта мягкая сила, все эти культурные дипломатии и прочее, как государства к этому относятся. Ну вот, например, якобы подлые англосаксы, которые якобы стремятся нас подорвать, а на самом деле США резко, просто чудовищно, в 20 раз и больше сворачивали такие вот институты после, там, ну то есть пик был в 1960-е годы. Потом к 90-м постепенно снижалось, а с 90-х, ну вот с конца 80-х годов, в 20 раз уменьшилось. То есть Госдеп нет. Госдеп, да, раньше поддерживал всяческие
8: программы. А потому что зачем тратить деньги, если
7: да?
8: так зачем? Все организовывается,
7: если
8: помимо
7: и так,
8: нас.
7: Да, если и так, и Голливуд они еще же не попадя, да. И, интересно, считают? Частная инициатива. Mm-hmm. То есть, да, частные лавочки
8: инициатива,
7: могут.
8: Она не может так глобально выстрелить.
7: Вот
8: может
7: почему?
8: Иногда.
7: Почему? США, Британия, вот и выстреливают. Mm-hmm. А с другой стороны, Франция, где мощная государственная поддержка, ну, да, но она нацелена на франкофонные страны. Ну, хотя и у нас Альянс Францез, пожалуйста. Угу. То есть Франция активно государственно поддерживает. Точно такая же вот с моей обывательской глупой точки зрения, низенькой кочки. Италия от Франции, ну, чем? Ну тоже вино, языком. Тоже кухня, тоже там, ну, язык похожий. А, да, жесты тоже. Но вот Италия не поддерживает. У Италии государственная поддержка всякой культурной дипломатии и прочего безобразия по сравнению с Францией ничтожна. Но в мире итальянская кухня чем хуже французская?
8: Мафия тоже хороша.
7: Или мафия, да, или диаспоры. Еще кто могущественнее.
8: Так вот, там, где как раз горизонтальные связи появляются, государство как-то уходит на задний план. А иногда вот по Смиту мы должны, вот если уж государство, то поддерживать непроизводственную деятельность, которая позволяет нам показывать, какие мы мощные.
7: Это по Смиту, по реализму и по всяким там политэкономическим соображениям. Но ведь абсолютно искренне, скажем, Фулбрайт, он же деньги свои выдавал на что? Чтобы люди изучали
8: он
7: нас.
8: Никак
7: он
8: не
7: у нас наверняка запрещен. Там,
8: нежелательный.
7: Враг,
8: нежелательный. На всякий случай нежелательный.
7: Иноагент, да. И вообще, но, и американский сенатор.
8: Вообще американский нехороший человек.
7: Да. Но идея-то была, что когда люди о нас узнают побольше, выучат там наш, ну, может, не познакомятся с нами. Угу. Знакомого человека бить по морде вроде как уже не очень
8: не,
7: приятно.
8: Ну, это вот по английской школе, это создание мирового сообщества.
7: Да, да.
8: То есть мы
7: причем,
8: своих приучаем.
7: Интересно, это мы вот сейчас ссылаемся на англичан-американцев, а на самом-то деле термин «культурная дипломатия», если так покопать, начали употреблять по отношению к Советскому Союзу 1930-х годов.
8: Угу.
7: И вот когда западные интеллектуалы поехали в Советский Союз смотреть, а потом возвращаться и с вытаращенными от изумления глазами говорит, ну надо же, оказывается, вот, а мы-то думали, а? И вот тогда пытались это объяснить, говоря, что ну там, это же ведь не промывание мозгов.
8: Нет, ну чуть-чуть.
7: Но нет.
8: Но это как врагу показать, еще раз мы с тобой обсуждали, армию. Вы смотрите, как у нас, какая большая армия, идите и расскажите своим там, что не надо к нам лезть.
7: А тут-то показывали не армию, причем вот интересно, Россия 19 века, конца 19-го, начала 20 века, культурная дипломатия России – абсолютно негосударственная, но вот балет, литература, иногда даже Толстой, ну, в общем-то, антигосударственный.
8: Да, анархист, кто-то его в анархисты записывает, то есть, ну, православный.
7: Вот, и вот получается, что государство было само по себе, а вот эта вот могучая культура...
8: А потому что опять уже сложился тогда рынок, не рынок, республика, не
7: и
8: республика.
7: Глобализация уже произошла.
8: И глобализация, и все передвигались как хотели. То есть государство скорее ограничивало эти контакты, когда думало, что ну, не очень хорошо, когда к нам приходят идеи.
7: Да, и что декабристы там будет какого-нибудь Герцена.
8: А он потом уедет, а потом еще кого-нибудь разбудит. Давай друг друга будите. Спите уже. Государство примерно так себя и вело в 19 веке. Ага. Сейчас, наоборот, пытается использовать эти инструменты. Ладно, у США есть Голливуд. Тоже, казалось бы, горизонтальная структура.
7: Причем интересно, что у США ли Голливуд? То есть, вот, например, при Франклине Делано Рузвельте Голливуд ведь, получается, был в основном против политики, которую проводило правительство Рузвельта. И именно тогда вот создавался уже с началом Второй мировой войны Office for War Information, такая организация, которая подсказывала различным культурным институциям, в какую сторону думать лучше.
8: Но в 50-е чистила, пожалуйста,
7: да, потом уже прямо чистила,
8: этот чистила от нехороших коммунистов.
7: Причем, а там же ведь, с другой стороны, многие Голливуд чики или уходили в подполье и работали.
8: Голливудиды я их называю.
7: Да, литературными неграми. Ну, то есть шифровались. Либо выступали против.
8: Ну и получали по полной программе.
7: Но из-за этого, вот, кстати, поучиться, наверное, не грех, когда, с одной стороны, правительство пытается там худо-бедно влиять, но при этом все-таки право голоса, свобода слова и так далее. И у потребителя этой культуры возникает ощущение, что он может добиться правды, что он может посмотреть на противоположные точки зрения, поскольку они все разрешены.
8: Но все-таки,
7: хотя на самом деле не совсем они все разрешены.
8: Но это вот такая дискурс, там можно куда угодно углубиться, потому что он нарратив определенный существует, и в основном все ему следуют. А мы говорили про популярную геополитику. Но Голливуд отчасти это тоже игры. Ну, такие, которые распространяются по всему миру. И зачастую как раз эти компании-то, они стремятся... Вот опять же, если появляется такая компания, которая получает деньги от проката в зарубежных странах, она стремится, чтобы там, в этих странах, все смотрели.
7: Потакать вкусом.
8: Потакать вкусом.
7: Да.
8: Netflix. Пожалуйста, они же сделали такую империю. Там есть же и итальянские, и испанские, и норвежские. И каких только нет этих сериалов, фильмов и так далее.
7: Да, или подлый иноагент Макдональдс, который в разных странах ведь пытался под местные вкусы чего-то чуть-чуть изменить.
8: Да, и, но индекс Макдональдса все равно, бургера как-то, как он назывался-то уж, вкусная точка. Это сейчас, ну ладно, Мак.
7: И пропади оно.
8: Ну, пропади, ладно. Хорошо, то есть, где переоценен, где не переоценен, все, наверное, помнят этот самый индекс бургера. Так вот, игры. Почему они превращаются из локальных таких вещей? Вот ты сказал про то, что в Англии вот давайте мы наши танцы возродим и будут к нам ездить. Кому они нафиг нужны? Казалось бы, тут люди есть.
7: Сериал, как он по-русски называется? Outlander. Чужеземец, иностранец, там что-то такое. После вот выхода такого сериала про какую-то там замечательную старинную Шотландию, куда попадает современная женщина, туризм вырос на какие-то лютые вообще десятки процентов.
8: И туда подтягиваются вот разные рода игрища. Игры. А, вот Святой Валентин в 94-м году, по-моему, как раз, если не ошибаюсь, ирландцы придумали вот эту всю легенду про то, что Валентин женил там людей, солдат и так далее, и так далее, потакал всяким меньшинством и прочее, и прочее. И вот разошлось моментально, и люди начали ездить. Для чего сделано? Для того, чтобы привлекать людей на игры вот эти все, на разные фестивали.
7: На наших же глазах, причем это же ведь как раз не критика, а очень... Мы же помним, когда у нас проходил чемпионат по футболу, и прямо вот она, народная дипломатия в действии. там, угу, каких-нибудь пьяных мексиканцев, шведов, египтян и прочих, суровые парни в Торчермета и Уралмаша поднимают, да, из лужи, отряхают.
8: Ну, сейчас все надеются, что будет на фестивале молодежи примерно то же самое, хотя времена немножко изменились. Мне кажется, не будет сильно много пьяных мексиканцев.
7: Нет, там-то не будет, потому что там запрещено.
8: Ну, ой, там выйти за Новокольцовский, мне кажется, выехать.
7: Это только местные студенты, которые...
8: Ну-ка, они повезут. Знают. Должны повезти своих товарищей.
7: По какой там трубе пробираться через дорогу.
8: Мы не пропагандируем ничего. Нет, все, мы против.
7: И мы не расскажем, как переходить Новокольцовский тракт.
8: Это точно. Вот, а потом есть такие фестивали, которые неожиданно становятся мировыми.
7: Выстреливают.
8: Выстреливают. Рио-де-Жанейро, пожалуйста, ну тоже вот карнавал, да, который был призван, ну, там, почтить и умерших, и прочее, прочее.
7: Но призван это мы так, вот, со стороны, ну, да, истолковым. Это... А так это просто выплеск.
8: Ну, обычный карнавал. Потом, да, там, в Новом Орлеане такая, uh-huh, же история. То есть, выплеск разных эмоций и так далее.
7: А с другой стороны... фестиваль. Вот с другой стороны посмотреть, когда инициатива не снизу такая, не, uh-huh, «Уральская ночь музыки», например, а наоборот, сверху «Экспо», когда правительство, угу, чтобы похвастаться, чтобы там, ну вот опять же, со всеми этими показушническими, угу, штуками организовывали, но по сравнению с тем, как это Экспо выстреливало в конце 19-го, начале 20-го века, ну, сейчас, ну, Экспо и Экспо, ну,
8: привыкли,
7: хорошо, да. Ну,
8: так, а потому что, опять же, это круг своих какой-то, да, странный получается. Если раньше это была мировая выставка, угу, в том числе, ну, у нас тоже
7: потому
8: как бы...
7: Потому что мир был меньше.
8: Мир был меньше, потому и что, удивительней.
7: Да, и разнообразнее. И тогда же ведь были такие ужасы, когда, ну вот, весь мир это цивилизованные, в кавычках, угу, страны. Промышленно развитые, опять же, в кавычках. Угу. А всяких филиппинцев, ну, их можно там такую, ну, этническую деревню, да, зоопарк, угу, деревню такую построили, ходите за заборчиком, смотрите на полуголых дикарей. Вот надо же, как обезьянки, только вот что-то, кажется, угу, разговаривают.
8: Да, потому что любое Экспо сопровождалось с 19 века вот, угу, такими, угу, развлечениями, в том числе этнографическими. То есть мир раскрывался, с другой стороны, такая колониальная геополитика, ага, и глобализация колониальная, но она же глобализация.
7: Да, причем интересно, что с одной стороны эти всякие колонизованные народы, то ли они обезьянки, то ли наоборот благородные, да, дикари. Да, да, да, да. Ой, сколь они прекрасны, они близки. И это до сих пор есть такое, угу, ощущение, что вот они-то вот искренние, настоящие, а мы тут угробленные цивилизацией и мозгоклювы. Надо припасть к корням.
8: Ну и развитие, наверное, таких еще ивентов, как их любят на называть, связано с развитием массового туризма. Это же тоже рубеж 19-20 века. Да, пролетарии, да, поперлись, да, в другие страны смотреть, глазеть на самое интересное.
7: И очень интересно, когда про англичан вот был, угу, такой стереотип, что это такой сухопарый, высокий, сдержанный, ну, прям джентльмен, лорд, джентльмен, угу, ага, который через сжатые губы роняет отдельные звуки и вообще... А оказалось,
8: тогда это совсем... манчестерская гопота.
7: Конечно.
8: Вот так вот, если посмотреть на туристов, которые оттуда приезжают, угу, иногда, ну да.
7: Ну, правда, насчет гопота, это тут негативная какая-то оценочная характеристика. А у меня друзья, правда, из Ньюкасла, не из Манчестера, но тоже такие суровые парни рабочих окраин, которые, да, нисколько не высокие, не худощавые, там, не джентльмены вообще.
8: Угу. Ну и, соответственно, вот такие вот как раз вот это хлеба и зрелищ, угу, римское, оно ж для народа. А народ, когда начал глобализироваться, вот как раз рубеж 19-20 века, то и вот такие вот локальные ивенты превращаются в глобальные. То Октоберфест какой-нибудь, то еще.
7: Да, да, и интересно, что это вот какое-то сочетание и местной экзотики. Вот мы такие вот октоберфестные, или там шотландские, или там еще какие-нибудь. Mm-hmm. Вот уральские, или там пермские. А у нас посекунчики и культура. То есть, ну, местная какая-то, локальная, замечательная штука. Но, с другой стороны, оно должно быть как-то вот так глобализовано, чтобы у всех была там, не знаю, горячая вода, туалетная бумага. И это у Гончарова очень четко было прописано путешествие на фрегате «Паллада». Причем он горестно про это пишет. Вот раньше путешественник сквозь джунгли пробивался, там от тигров отбивался, там на каком-нибудь верблюде там ломился через пустыню. А сейчас куда ни припрешься. Везде одна и та же гостиница, одни и те же чистые, да, простыни, да, отглаженные. Везде бифштекс, портер и красная рожа британского купца. Ненавижу. Вот она, глобализация.
8: Вот она тогда и пришла, да? Примерно. И стандарты, и все остальное, и стандарты праздников, да, да, да, потому да, что у нас да. все фестивали делаются примерно вот по тому самому, причем западному стандарту.
7: Да.
8: Есть сценарий. Вот тут мы это делаем, это, тут распределяем потоки так-сяк, у нас должно быть обеспечено все гостиницами, транспортом и так далее.
7: Волонтерами, вот волонтерами, бэджиками.
8: Да, да, да.
7: С утра у нас там летучка.
8: То есть ты на любой ивент попадаешь, и ты находишься в той же самой ситуации.
7: Кофе-брейк будет примерно тогда.
8: Через полтора часа.
7: Да, там будут конопушечки одинаковые примерно. То есть, ну, если еще в Ханты-Мансийске раньше там был муксун в 48 разных видах, в том числе и строганина, то сейчас, ну, в принципе, да, везде там.
8: Вот в этом плане как раз вот те самые фестивали, которые из почвы выросли, они, наверное, отличаются. Потому, ладно, хорошо, гостиничный бизнес гостиничным бизнесом, но сам по себе фестиваль, карнавал, он же не может быть урегулирован на 100%.
7: А вот и происходит такая интересная штука, что, с одной стороны, из широких народных масс рождается что-нибудь новое, гениальное и замечательное, но потом оно вынуждено...
8: Хочешь зарабатывать деньги?
7: Да, и хочешь, отвечать всем этим глобализованным стандартам, и сотрудничать со всяческими структурами политическими, как национальными, которые могут и поддерживать эту национальную, этническую и прочую составляющую.
8: Пока у власти находится та группа, которая считает, что это полезно. А потом появится группа...
7: Ну, похвастаться-то все считают, что полезно.
8: Ну, подожди, какой-нибудь Амстердам тоже поменял свою политику в отношении туризма и всяких веществ.
7: Ну, они же вещества постепенно так, но не туризм как таковой сокращает.
8: Да, хотя,
7: оно, ну, конечно,
8: хотя туда люди же ездили часто
7: для
8: этого.
7: А вот выезжайте смотреть на нашу историю, культуру.
8: Кому она нужна?
7: Ваша
8: культура, каналы.
7: У нас своя такая.
8: У нас своих каналов завались. Поэтому люди едут как раз за изюминкой, как любят сейчас говорить, что вот нужна фишка.
7: И вот интересно, что эти фишки, когда они рождаются снизу, да, это что-то такое интересное, классное, замечательное. Ну вот, маленькие скульптурки. Ага, маленькие скульптурки выстрелили. Давайте во всех городах настроим маленьких скульптурок там под какую-нибудь местную. А что у вас там есть?
8: А если нет, то мы русская литература есть у всех. В конце концов, в Барнауле у меня в прошлом году настроили таких скульптурок по мотивам произведений русских писателей. Потому что есть улицы, названные писателями, есть литературный музей. Ну и надел. Ну, с одной стороны, никому не мешает, весело. А с другой стороны, да, универсализация вот эта самая, глобализация.
7: Вот этот противонаправленный процесс, с одной стороны, нам нужны. Я хочу, чтобы везде у меня был круассан, кофе и чистые простыни, с одной стороны. С другой стороны, хочется же ведь попробовать чего-то местного, но это местное должно быть отфильтровано, прокопичено, и там, в общем, безопасно и соответствовать всем санпинам.
8: А любая массовость к этому и приводит. То есть массовый человек требует универсальных вещей.
7: Но при этом, чем больше мы массовизируемся и глобализируемся, тем большую ценность мы придаем своей вот этой уникальности. И тем больше мы ее пытаемся выпятить.
8: Ах, диалектика.
7: А чтобы ее впарить, мы должны опять попадать вот в эти глобализационные рамочки.
8: Здравствуй, Гегель, в общем.
7: Да. Мы диалектику учили не по Гегелю.
8: Гегель спер все у Гераклита и сам это признавал. Так что возвращаемся к Гераклиту. К сожалению, Гераклит водянку в навозе лечил. Лежал в навозе. Ну, что делать?
7: Ну, нет, ну почему? Современные индийские ученые, своими глазами читал, пишут серьезные научные статьи о целебных свойствах навоза. Так что если
8: там,
7: поискать,
8: кстати,
7: коровьего.
8: А там
7: конечно же
8: и человеческий тоже используется.
7: Да,
8: теперь для строительства домов.
7: Для строительства, не для... Ну, для лечения тоже.
8: Вот мы нащупали идентичность для индийских товарищей, пусть используют. Ну да, вот эта самая диалектика глобализации и локализации, она всегда будет. Всегда, мне кажется. И удачные проекты, хорошо, что они есть до сих пор.
7: Вот да, и хорошо, что они позволяют вот этой народной дипломатии устраивать нам...
8: А как ты еще другого
7: напрямую
8: узнаешь? Да,
7: не то, что
8: поговорить.
7: Нам расскажут про каких-нибудь малайзийцев, а вот я его видел, мы с ним вместе там кофеек-чаек пили и радостно трындели.
8: Да, кайф. Согласен, кайф. Хорошо. Навстречу Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.
7: Ура, товарищи!
8: Ура, товарищ.
7: А также господа и граждане.
8: Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Повидаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
10: Кино.
9: В Ельцин-центре сегодня открывается фестиваль «Beat Weekend». Фильмом открытия стал «Боуи. Последняя глава». Этот фильм был снят к десятилетию со смерти Дэвида Боуи и снят с неожиданного ракурса. Не бравурный портрет Зигги Стардоста, а история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом «Black Star». Начало показа сегодня в 19 часов, также фильм в афише еще 13 и 19 сентября. Билеты на сегодняшний сеанс стоят 600 рублей, на 13 и 19 число – 500.
2: Театр.
9: В Коляда-театре состоялась долгожданная премьера. Первая в новом творческом сезоне и первый спектакль на большой сцене, поставленный без Николая Коляды. Команда театра взялась воплотить в жизнь то, что было задумано. И это стал спектакль «Витя Мурзилка». Пьесу Николай Коляда написал еще в 2023 году специально для Олега Ягодина, нынешнего художественного руководителя театра. В свой юбилей артист вышел на сцену в главной роли и в новом для себя качестве режиссера большой сцены. Действие разворачивается в типичной провинциальной промзоне, где один из домиков-бараков самовольно захватил местный бизнесмен Василий, чтобы устроить там кафе. Однажды он приводит в дом попавшего под машину Витю Мурзилку. За крышу над головой и еду тот готов помочь со стройкой и хозяйством. Но после знакомства с соседями выясняется, что Витя оказался здесь совсем не случайно. Ближайший показ спектакля «Витя Мурзилка» состоится в Коляда-театре 23 сентября, а на октябрь театр готовит еще одну премьеру «Две капли Коти» о модельере Надежде Ломановой. Главную роль исполнит Тамара Зимина. Режиссер спектакля Олег Ягодин, сообщает портал «Культура Урала».
2: Выставки.
9: Новая выставка «Поколение новаторов. Русское искусство 20-21 веков» открывается на этой неделе в главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств, что на Воеводина 5. Это проект «Росизо». Экспозиция охватывает более 100 лет истории русского искусства. От авангарда начала 20 века до произведений современных молодых художников. И прослеживает не только смену художественных направлений, но и преемственность между ними. Так традиция предстает не как застывший канон, а как живой поток идей, который каждое новое поколение переосмысливает и наполняет собственным содержанием. Выставка будет работать для публики с 13 сентября по 22 ноября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
0: Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Спонсор программы «Макс Авто», АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи от профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365», высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну а мы в рубрику «Макс Авто» ждем ваши вопросы. Это могут быть любые вопросы на автомобильно-дорожную тематику. Присылайте их нам на номер +7 908 909 104 5 в любом удобном для вас текстовом формате, в любом удобном мессенджере. Также можно нас слушать и смотреть в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Там есть чат, через него также можно с нами связываться. Но для Екатеринбурга сегодня утром, в утренние часы, однозначно главная новость, в том числе автомобильно-дорожная, это туман. Причем, Максим, это не просто туман, это туманище. Сегодня утром, часов в 7, когда я проснулся и подошел к окну, я не увидел там вообще ничего. Вот абсолютно. Понимаешь? Настолько туман был густой, такой вот туман. Белый. В молоке наш дом оказался. И рассеиваться он начал, ну, где-то, наверное, через час, уже в 9 часу утра. Сейчас уже более-менее. Более-менее. Видимо, какой-то ветерок налетел. Так что сильно, наверное, на эту тему уже не переживаем. Хотя, судя по всему, это природное явление будет повторяться. Сейчас время года такое, с влажностью, с перепадами температур. Все это приводит к туманообразованию. Кстати, туман еще говорит и о безветрии. Об этом тоже синоптики предупреждают. И говорят, что в Екатеринбурге будут сегодня плохо рассеиваться выбросы разнообразные. И от транспорта, и от предприятий. Поэтому качество воздуха будет хуже, чем обычно. И подтвержу, запашок ощущается. Ощущается. Посмотри, Максим, какой интересный заголовок на портале «Автоньюз». Как изменятся цены на иномарки из-за падения рубля? Прогнозы продавцов. Читать дальше. Угу. Мне кажется, мы с тобой такие публикации очевидно. Читаем раз в квартал. Ну, самое редкое раз в полгода. И по большому счету очевидно, правда? Что там внутри? Ну, вот одна небольшая цитата. Одна небольшая цитата для иллюстрации, скажем так. Если текущий курс сохранится, ожидается рост цен на импортные автомобили примерно на 5-7% через месяц-полтора. Например, машина за 3 миллиона рублей может прибавить 150-250 тысяч рублей. А новые поставки при сохранении нынешнего курса могут подорожать еще на 20%. Так что,
1: да,
0: ну что, очередного ждем витка цен?
1: Нет, нет, ничего мы не ждем, на самом деле, да. Потому что они могут подорожать, могут и не подорожать. И все дело в том, что есть условный некий внутренний курс производителя. Да? Когда производитель ввозит стоимость, он прогнозирует, что если рубль будет стоить вот до такого-то, до 100 рублей, например, да, за доллар, то мы сохраняем ту цену, которую сейчас выставили. Если это будет больше уже, то будет корректировка цен. То есть автопроизводители, когда возят свои автомобили, формируют цены, они тоже учитывают и нестабильность российского рубля. Да, он, ну, не всегда он стабилен, иногда он укрепляется, иногда он идет вверх. Да, и заметь, вот, цена при этом на автомобиле, как правило, не меняется. Вот, завезли тебе там какой-нибудь джили, да, на 3 миллиона рублей. Вот у тебя что, доллар
0: пока
1: 70,
0: не продадут,
1: доллар,
0: так и будет 3 миллиона.
1: 100 доллар 85,
0: ну, она ну,
1: стоит 3 миллиона рублей.
0: Но когда уже будут следующую закупку делать?
1: Но если курс... Нет, надо смотреть, по какому внутреннему курсу, да, своему курсу, ввозили эти самые модели.
0: Да как ты его посмотришь, он же внутренний,
1: а
0: его же никому не показывают.
1: Это закрытая информация,
0: конечно.
1: Как правило. Да. Но вот когда рубль был совсем нестабильным, и там мотало его там ближе к сотне рублей, да, тогда многие автопроизводители закладывали вот этот вот внутренний курс доллара как 110-115. И поэтому это совершенно спокойно ввозили автомобили, и цены оставались стабильными. То есть, если бы это ввозили действительно там с калькулятором, подсчитывая, сколько же стоит этот автомобиль, там какие-то проценты высчитывали, у нас бы тогда цена на автомобили менялась бы ежедневно.
0: Ну, можно было бы такие публикации делать каждый день.
1: Ну да, может быть, для журналистов это был бы праздник.
0: Как изменятся цены на иномарки сегодня? Или там на следующей неделе, что-нибудь в этом роде. Но есть ведь островок стабильности, это автомобили, которые производятся в России, правильно? Они же не до такой степени зависят от колебаний курсов валют. На днях, по-моему, глава АвтоВАЗ ровно об этом и говорил. Ребята, обратите внимание, то, что мы делаем, оно наиболее доступно на рынке сейчас.
1: Да, не до такой степени, но все равно зависят, так как есть импортные комплектующие, даже в самых там российских автомобилях, та же «Лада Гранта», например, там, «Лада Веста», тем более уж, да, там есть импортные комплектующие, ну, незначительная доля, да, но весьма существенная.
0: Угу. Сергей нам пишет, я видел последствия вчерашнего ДТП с байкером, мотоцикла было оторвано переднее колесо, подозревая, что скорость у него была немаленькая, там разделительная полоса, мотоциклист ехал во встречном направлении. Ага, во встречном, не в попутном.
1: А, то есть получается, человек не увидел его навстречу едущего, да?
0: Ой-ой-ой, ну это еще хлеще получается.
1: Ну да, да, конечно.
0: Угу. Ну, опять же, видимо, водитель считал, что скорость мотоцикла не такая большая, что успею.
1: Может быть, просто не заметил из-за того, что одна фара, на самом деле.
0: А может быть.
1: Правда, человеческий мозг как-то не так это воспринимает.
0: Оксана нам пишет, наша постоянная слушательница. Мне часто в последнее время приходится задумываться об ослеплении солнцем. К примеру, выезжаю из тоннеля, солнце в лицо, ничего не вижу. Думаю, а если бы был затор, препятствие, При ослеплении я проанализировала, что, исходя из своего опыта, автоматически снижаю скорость, стараюсь использовать откидную шторку, прислушиваться к звукам снаружи, пишет она. Ну, правильно. Первое, что нужно сделать, это шторку опустить. Правда, на это уходит какое-то время. Да.
1: Ну, конечно. Да, это так, в принципе, ну... Тут защитные очки еще помогают, в принципе, от ослепления так, да?
0: Но, опять же, если Максим дольше надевать, чем шторку опустить.
1: Если ты выезжаешь из тоннеля, например, то действительно такая резкая смена света, световой интенсивности, да, она на какое-то время тебя дезориентирует. В ПДД, кстати, по этому поводу, там, правда, про ослепление со стороны встречных водителей, да, говорится, вот, но про ослепление в ПДД тоже есть. При ослеплении водитель может включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосы движения, снижать скорость.
0: Да. И еще один интригующий заголовок из свежей прессы, Максим. Названы 5 самых частых автомобильных заблуждений. Пишет издание «Газета.ру». Почему-то эти заблуждения на наш суд представили аналитики одной из лизинговых компаний. Ну ладно, хорошо, будем считать, что они в достаточной степени экспертны для этого. Самым старым и вредным заблуждением эксперты назвали необходимость прогревать мотор зимой не менее 10-15 минут. Дескать, ну на самом деле это совсем не обязательно.
1: Откровенно говоря, это не заблуждение, еще как.
0: Самое старое и вредное, Максим. Прям вот топ-1.
1: Слушай, не вредное совершенно. Вредно для экологии, да? Ну что, ты думаешь об экологии или о том, что ты не будешь греть машину, и через 2-3 года тебе придется там несколько сотен тысяч рублей за ремонт двигателя отдать? Я думаю, кошелек выберут многие наши слушатели. И,
0: смотря какая температура за бортом, Максим. Тут тоже, в общем-то...
1: Тоже верно. Факт. Если у тебя минус 30, конечно, надо погреть машину. Никуда там не надо сразу ехать. И нужно, чтобы хотя бы масло примерно в рабочую температуру пришло, хотя бы в положительную, да? Mm-hmm. И свою текучесть возобновило. И тогда уже можно спокойно ехать. В прогревании машины нет.
0: Так получается, ничего вредного уж точно. И не заблуждение, и не вредное. Ну вот насчет старое я не знаю.
1: Я считаю, что нет.
0: Хорошо.
1: Нет, знаешь, вот многие думают сейчас, да, что автомобиль пока стоит, он не греется. Вот раньше, да, вот вспомню старые времена, когда об экологии никто не думал, карбюраторные движки, подсос вытянул, у тебя там под 2000 оборотов, там все там, ты спокойно там слег отряхиваешь вокруг машины ходишь, да. Потом пришли на замену инжекторные двигатели. И поначалу действительно ты заводишь двигатель, и очень долгое время, особенно всякие Toyota, да, у тебя там 1500 примерно оборотов система сама поддерживает, пока автомобиль не прогреется. Затем появились экологи, которые сказали, это очень вредно. И поэтому сейчас ты заводишь автомобиль, у тебя максимум там 1200 оборотов держится секунд 40, и потом они падают до 1000 примерно, да?
0: Ну и все, как будто машина супер, прогрелась.
1: Для экологии супер полезно, для двигателя нет. Вот и многие остаются и продолжают какое-то время еще ждать, вот, чтобы хоть чуть-чуть двигатель прогрелся, и потом уже потихонечку начинают движение.
0: Ну не 10 же, 15
1: вообще,
0: минут.
1: Вообще не вредно.
0: Правильно?
1: Слушай, можно и 10 минут, если у тебя минус 30.
0: Можно и 40, конечно. Ладно, давай дальше. У нас тут список из 5 утверждений. Значит, второе неправильное утверждение. Необходимость менять моторное масло строго через каждые 10 тысяч километров. На самом деле это не так. Все зависит от интенсивности, стиля движения и места движения. По городу одно дело, за городом другое. В общем, все это, скажем так, подвижно. Никаких тут строго 10 тысяч не существует.
1: Ничего не подвижно. На самом деле, так. Масло менять надо правильно по моточасам. Да, вот параметр такой, как
0: моточасы. Так об этом же разговор, не по километрам.
1: Он не выводится нигде. И поэтому посчитали примерно, да, что столько-то моточасов, которые там необходимы для замены масла, это столько-то тысяч километров. И менять масло каждые 10 тысяч, вам двигатель спасибо скажет, если бы научиться говорить. Он спасибо вам скажет за прогрев и за замену масла. Поэтому давай дальше.
0: Третье заблуждение связано с влиянием высокооктанового бензина на динамику. Ну, вот, дескать, люди, у кого машина на 92-й заточена, льют 95-й, у кого на 95-й, 98-й, ну, вот для того, чтобы лучше машина ехала. На самом деле это неправильно и все не так.
1: Ну, это влияет на детонацию двигателя, опять же, да, на его работоспособность в будущем. И если автопроизводитель у тебя допускает диапазон, а чаще всего это диапазон там 92, 95, 95, 98, например, да, то ничего в этом плохого-то и нет. Самое главное, чтобы нужную марку заливать, потому что если у тебя рассчитан двигатель на сотый бензин, ты льешь 92-й, ну, наверное, это не очень хорошо все-таки, да. Да, если у тебя рассчитан двигатель на 92-й, ты льешь 100-й, то у тебя клапана быстрее прогорят, так как температура сгорания чуть больше. Но если мы говорим про диапазоны, автомобиль по-разному едет на 92-м бензине и на 95-м.
0: То есть на динамику все-таки повлияет.
1: Ну, там
0: опять заблуждение получается. Там, да что ж ты будешь делать?
1: И это скорее психологическое такое состояние. Знаешь, как машину помыл, то едет быстрее сразу, да?
0: Угу.
1: Но, в принципе, если так уж совсем разбираться, да, это не заблуждение. Маша. Ну, оно такое в плане погрешности, там, знаешь, ты это, может, даже не заметишь. А многие замечают. Вот наши слушатели, я думаю, нам напишут.
0: Ну, вот, может быть, именно поэтому это мифом и является. Четвертым мифом эксперты назвали утверждение, что масло в автоматической коробке передач менять не требуется. Мне кажется, про это вообще никто не думает особенно. Ну, приехал на сервис, тебе сказали надо, ты меняешь. Сказали не надо, ты не меняешь.
1: Ну, как у любой жидкости, есть срок службы. В принципе, тут, по-моему, совершенно очевидно, что все понимают, что надо, наверное, менять что-то.
0: Ну, как ни странно, утверждается, что это вот такой миф и распространенное заблуждение. Ну и ладно, пятый и последний миф сводится к тому, что помутневшие фары являются исключительно косметическим дефектом. На самом же деле пожелтевший, поцарапанный или треснувший пластик рассеивает до 40% светового потока. Вот так.
1: Ну, слушай, если у человека есть глаза, он сам видит, что фары стали светить не очень хорошо.
0: Что это не просто некрасиво, да?
1: Заблуждение,
0: на чем-то еще отражается.
1: Ну, конечно. Ты сам наблюдаешь, если ездишь на таком автомобиле.
0: В общем, поразительные какие-то эти автомобильные заблуждения.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Вне биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Курс доллара падает больше, чем на рубль к предыдущему закрытию. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель впервые за 3 месяца. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. После столкновения в Екатеринбурге на Эльмаше трамвая и КамАЗа водитель трамвая доставлен в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в ГАИ, пишет Е1. Там пояснили, что водитель грузовика не пропустил трамвай, когда пошел на разворот. В момент аварии в 2 вагонах состава находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Не пострадал и водитель КамАЗа. Его привлекут к ответственности за невыполнение требований ПДД. Ранее сообщалось, что авария произошла на улице Фронтовых бригад у остановки Турбинный завод. Водитель трамвая после столкновения оказался зажат в кабине. В парке Маяковского пройдет акция «Стань донором, спаси жизнь». Выездное мероприятие организовала областная станция переливания крови совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Акция продлится 3 дня с 14 по 16 сентября. Сдать кровь можно будет с 9 утра до 2 часов дня. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью. Потенциальным донором крови при себе необходимо иметь паспорт гражданина России и СНИЛС, сообщили в Минздраве области. Мобильный комплекс разместят возле проката «Северное сияние», пишет «Комсомольская правда». Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или социальной изоляции. Об этом рассказал Rush Today врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что ИИ подстраивается под запрос пользователя и может создавать ощущение, что собеседник понимает его состояние. Но такая система, не обладая собственными переживаниями, не способна дать полноценную человеческую реакцию. Предпочитая нейросеть живым людям, пользователь закрепляет свое стремление избегать контактов, отметил психиатр. Постоянное обсуждение с ИИ своих переживаний не приведет к решению проблемы, пишет Rush Today. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress, пишет издание «База». Жительница Петербурга хотела сэкономить на наряде, который в магазине стоит 100 тысяч рублей, и заказала аналогичный на AliExpress. Однако за несколько дней до церемонии, которая была намечена на 9 сентября, она получила маленький конвертик. В нем оказалось свадебное платье для куклы размером с ладонь. Свадьбу пришлось перенести, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 85.46, евро 99.25.
0: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
8: the one I love. Только здесь, только на Rock Arsenal.

Здравствуйте, путешествуем мы неразделимо с любым человеком. R.E.M. Wanda Last. На выходные, может быть, даже лежа на диване можно перешрудить полпланеты. Всем горячий пламенный, это рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных начало четвертого. Но те, кто планирует выходные, имейте в виду, что завтра в пятницу синоптики обещают плюс 18 градусов, облачную погоду и временами дождь. Ну, а что касается выходных, приблизительно такая же погода нас ожидает. Все-таки осень наступила, но все-таки плюсовые отметки. У нас всегда в плюсе Брайан Эдамс очень скоро с концертной площадки группы Полис. И уже сейчас сегодняшний именинник, 77-й день рождения, сегодня встречает легендарнейший английский музыкант, известен как барабанщик, перкуссионист группы Jet Rotal в 70-е. Это Берримор Берроу, Heavy Birthday. Участник этой записи именно он. Ловите продолжение нашей музыкальной программы. Веселая картинка из жизни людей. Jet Rotal, Bungle in the Jungle.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

Песня безоговорочного счастья Тесла. Их прочтение, я бы сказала, прямо по лекалам Джеймса Брауна. I got you, I feel good. В этом году ребята выпустили целый альбом кавер-версии под названием Homage. Мне очень понравился этот релиз. Кстати, вот осенью, когда цыплят, так сказать, по осени считают, начинают уже подсчитывать лучшие релизы, по личному мнению. Я надеюсь, что у каждого может быть сформирован уже маломальский хоть какой-нибудь интересный список. Тот, кто следит за музыкой. А дополнительный привет передаю тем, кто вместе со мной предлагает музыку, самую интересную, ту, которая еще не звучала, разножанров из разных времен для программы «Полезные ископаемые». Завтра ждите наши свежие раскопки, что интересного мы раскопали. Все с удовольствием отдаем тем, кто будет слушать нас завтра в 9 часов вечера. Программа «Полезные ископаемые» — наш совместный творческий проект. Вступайте в наши радиоряды. Ози Осборн, Зак Уайлд, очень скоро будет Иэн Браун. Ну а уже сейчас самая раскудрявая группа 20-го столетия, 25 сентября. Ждем их новый альбом, долгожданный «Come This Madness». Это Europe. Предложение на предстоящее время суток.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

Редко, но метко звучат эти стилизаторы, рокобилли, коллектив под управлением немецкого гитариста Адриана Батолба. Адриана Батолба Трио, Last One on My List, последний в моем листе, так сказать, правда, которую не вырубишь топором. А у нас только такая музыка, все по-настоящему. Марк Нофлер, Dead Daisies. Здесь Виолетта, сейчас вырубаю песню, которая появилась именно 10 сентября в 91 году. Привет всем, кто помнит, свое было заводное. Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Потрясающее исполнение песни Led Zeppelin про то, что жизнь зебриста, сегодня хорошо, завтра так себе. Good times, bad times. Это была бомбическая барышня. Bad Heart, не только блюзвомен, но и потрясающая артистка, нашла в себе такие резервы, которые, я думаю, что не каждая женщина может в себе отыскать. В 2022 году ее трибют-альбом с кавер-версиями на композиции Led Zeppelin ошарашил весь мир. Ну а у нас в продолжении лучшие по традиции Крис Ри, Genesis, а еще французский андеграунд группа Ниагара. Здесь Виолетта, отличное настроение. Четверг, завтра пятница, а там выходные. Вот разминочка для...

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: rock music.
1: Rock Arsenal 104.5 FM. Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
1: Я знаю, что мне нравится в твоем гардеробе. I know what I like in your wardrobe. Genesis Z, композиция с концептуального альбома 73-го года под названием Selling England by the Pound, продавая Англию по фунту. Ну а что касается нравится, не нравится, это вопрос личных симпатий или цензуры. Так вот, сегодня в 9 часов вечера не пропускайте в программе Rock and Talk в гостях у Алексея Коршуна Екатерина Герлах, которая знает толк в юридических тонкостях, правовых составляющих, о задании границ дозволенного. В 9 вечера сегодня слушайте, будет интересно Rock and Talk. Manfred Mann's Band, Robert Smith, The Cure, а еще будут Nazareth. Такие вот планы здесь, Виолетта. Я желаю классного настроения. А это самое главное в нашей жизни. Для тех, кто спешит туда, где его ждут, к нам на 104.5 десятков французский модерн. Ниагара, Метленочка. Je suis retour.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые читаемые и обсуждаемые сообщения официальных железнодорожных пабликов. Фирменный поезд номер 7172 «Демидовский экспресс» сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» станет двухэтажным. Это будет первый регулярный двухэтажный поезд на Свердловской магистрали. Все составы сформируют из комфортабельных вагонов купе и СВ. В них есть кондиционеры, душевые, яркие детские купе. Предусмотрен вагон-ресторан. Первый рейс двухэтажный поезд отправится 3 декабря. Билеты уже в продаже. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» отмечает, что расписание «Демидовского экспресса» останется прежним. В пути поезд, так же, как и раньше, будет делать остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах. РЖД заключили с холдингом «Синара транспортные машины» трехлетнее соглашение на поставку электропоездов «Финист». Ранее такие договоры заключались сроком на один год. В рамках контракта для РЖД на Урале производят электропоезда серии S-104 для линий с постоянным током и S-105 для маршрутов с разными видами тока. Составы идут в 5- и 8-вагонном исполнении. В этом году завод «Уральские локомотивы», который входит в холдинг «Синары», поставит 12 поездов в «Финист». Из них 7 уже переданы РЖД для эксплуатации в Краснодарском крае, Башкирии, Самарской и Свердловской областях. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» напоминает, что «Финист» полностью отечественный электропоезд, способный разгоняться до 160 км в час. В вагонах предусмотрены система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники и места для крепления инвалидных колясок, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, крепления для спортивного снаряжения.
2: Екатеринбург готовится к международному фестивалю молодежи, который пройдет в городе с 11 по 17 сентября. Участники из 191 страны соберутся на Урале, чтобы обменяться идеями, культурой и энергией. К встрече гостей подготовили и ворота города. Железнодорожный вокзал, рассказывает начальник вокзала Екатеринбург Маргарита Караева.
3: Чтобы вокзал Екатеринбург в условиях повышенной нагрузки, а также особых требований транспортной безопасности работал бесперебойно, а также стал еще более комфортным для наших пассажиров, провели локальный текущий ремонт пассажирских платформ, тоннелей, лифтовых холлов, залов ожидания. Обновили фасад здания вокзала. На перроне и пассажирских платформах установили дополнительные вазоны для цветов, скамьи и урны и заменили асфальтовое покрытие. В целях транспортной безопасности в досмотровых зонах установили связь с линейным отделом транспортной полиции. Провели генеральную уборку по всей территории вокзального комплекса. Чтобы прибывающие на фестиваль гости почувствовали нашу заботу на уральской земле, обновили навигацию, подготовили рекламные и туристические афиши, а также проинструктировали наш персонал.
2: Канал Телеграма РЖД сообщает, что всего в логистике фестиваля планируется задействовать более 150 регулярных поездов. В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Народы России в лицах Свердловской магистрали». Экспозиция знакомит с традициями, бытом и культурным наследием многочисленных народов нашей страны. На 8 стендах портреты представителей большой железнодорожной семьи. Это работники локомотивного и вагонного хозяйства, подразделений по управлению движением, работе с пассажирами и других структур. Гости и жители Екатеринбурга могут увидеть галерею рядом с управлением дороги. Современный зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на вокзале «Тюмень». В новом зале предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания поезда. Установлена эргономичная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Есть место для зарядки электрического кресла-коляски. Для пассажиров с детьми организована отдельная игровая зона. Особое внимание уделено доступности информации. В зале установлено индукционное оборудование для пассажиров с нарушением слуха. Размещено табло отправления и прибытия поездов. Также есть сенсорный видеотерминал. Он позволяет самостоятельно посмотреть информацию об услугах вокзала, либо связаться с оператором и получить консультацию, в том числе на русском жестовом языке. Для ориентирования слабовидящих граждан размещены тактильно-контрастные указатели и пиктограммы. Проект реализован в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов. В целом на вокзалах страны теперь действуют 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

Вот вам и картина маслом, так сказать, райская песня «Visions of Paradise» Мик Джаггер для тех, кто как минимум мысленно представлял себе предстоящие выходные. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера, а сегодня еще четверг. Ну а что касается планов предстоящих, в 9 вечера не пропускайте программу «Рок энд Ток». В гостях у Алексея Коршуна правозащитница Екатерина Герлах. Жаркая беседа будет, так что держите ухо востро. В продолжение Питер Гэбриэл, норвежская группа «Аха», завтра плюс 17 и дождик небольшой, обещают синоптики. Ну а уже сейчас чего хотят чуваки, знает только он. Брайан Эдамс, «Kids Wanna Rock».

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп, Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

самая группа, которая с момента появления во всем видит и слышит глубину, ну и с этой глубиной они выдали наконец-то после 11-летнего молчания альбом под названием «I Must Be Dreaming» Alabama Shakes и композиция «Waist Deep». Я послушала альбом и скажу, что мне очень зашла композиция под номером 2 «Another Life», на репит прям поставила. Ну, вообще весь альбом звучит концептуально, я бы сказала, с заходом даже местами на прог-рок, и прекрасно звучит голос Британи Ховард. Вот в этой песне, кстати, он как-то не отразил все ее бесподобные возможности делать такие вокальные рулады. В общем, если послушаете, я надеюсь, сделаете свои оценки, ну и кто-то, может быть, полюбит этот альбом под названием «I Must Be Dreaming» Alabama Shakes. 2026 год. Продолжение парни из коллектива Wombats будут Blur. Глен Хьюз уже сейчас его респект своему другу, барабанщику Led Zeppelin Джону Бонаму. Song for Bonzo. High Blazers.

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Да, знаменитый домик в деревне Блёр. Эта композиция не случайно появилась. Дело в том, что один из участников, менеджер коллектива Дэвид Балфор, покинул лейбл и купил себе домик в деревне. В этой песне, кстати, некоторые усмотрели даже параллели с композицией Дэвида Боуи «All the Young Dudes». Так, если кому интересно, можно по тексту пробежаться. А вообще, мне кажется, когда человеку хорошо там, где ему хорошо, ему плохо быть не может. Здорово, что с нами «Рок Арсенал» здесь. Виолетта, лучшие песни впереди. Из былого заводного сэр Пол Маккартни будут Iron Maiden. Любители потяжелее не пропускайте. В рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь Виолетта, всем рок-н-ролль, а это ZZ Top. Баста «Get Paid».

больше, что может представить себе человек, это полет и во сне, и наяву. Стив Миллер Бэнд, Fly Like an Eagle, лучшая сопроводительная и на этот вечер, и вообще на предстоящие выходные. Песня, которая имеет прекрасную кавер-версию, которая исполняет один из самых знойных красавцев в моем личном представлении о красоте мужской силы. В 94 году сделал свою очень трогательную версию, благодаря которому, кстати, кто-то, может быть, и открыл для себя группу Steve Miller Band. Их одноименная пластинка Fly Like an Eagle получила платиновый статус. Рок-арсенал здесь Виолетта, а у меня подборка «Что надо», Линкин Парк, Дэвид Боуи. В продолжении завтра плюс 17. Обещают синоптики и небольшой дождик. А уже сейчас сегодняшний очередной рок-именинник, день рождения встречает британский рок-барабанщик, обладатель Грэмми в составе группы Bush. Это Робин Гудридж. Happy Birthday с его участием. Песня про то, что невозможно заблудиться, когда ищешь выход, если не забыл, где вход. Bush, The Only

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Joypub. В пятницу, 11 сентября в 20:00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Joypub 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Самое актуальное на этот вечер — ночные полеты, Night Flights, Дэвид Боуи. Ну вот, дилемма, кто прилетит, а кто и вылетит из нашей активной радиоротации, пока что витает в воздухе. Вам решать, какие песни из нашей коллекции «Летняя часть вторая» будут красиво согревать нас весь год 2026, ну и, может быть, все последующие. Так что голосуйте, успевайте, поддержите эти песни в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. 10 песен из нашей летней коллекции. И спасибо тем, кто проголосовал. В продолжении музыкальной программы порадует вечер новинка. Впереди Крис Ри, еще будут Клинны. Ну а сейчас предлагаю сгонять на концерт, где еще есть такая возможность, только на рок-арсенале. Это Dire Straits. Ну и для тех, кто помнит свое былое, молодое, заводное, Two Young Lovers.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите. В это воскресенье в Joypub живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Специально для тех, кто, прощаясь, долго раскланивается. Будешь уходить, сделай это помедленнее. Let me down slow. Rolling Stones. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы. Ловите ваши объятия. Лучшая музыка очень скоро в рубрике «Национальный продукт», группа «Аукцион». А уже сейчас сегодняшний именинник, 71-й день рождения, сегодня встречает легендарнейший американский барабанщик. Это Пэт Мастелотто, известный своим участием в группе King Crimson. Я предлагаю вам композицию с легендарного альбома 95-го года «Track». На барабанах Пэт Мастелотто, King Crimson, а нас, дорогих произведений People, на этих магических нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

Яковичу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый вечер. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Ядин». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль «Донских казаков», «Нилетто» и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Новый род насекомых из Австралии

0: назвали в честь Тейлор Свифт. Свифти Филус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Информация на правах рекламы.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Первый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: отказалась ставить штамп на эту песню, и эту песню метровцы не могли исполнять ни на одном концерте, которых, впрочем, у них и не было вообще.
1: Что, конечно, жаль. Группа «Метро» весьма достойный коллектив. Но мы с вами как раз послушаем ту самую многострадальную песню на стихи бельгийского поэта-коммуниста. Называется она «Моя улица». Группа «Метро» на «Рок-Арсенале» в программе «Rock and Talk».
2: Я жив, а рядом умер кто-то. Умру, здесь будет жить другой. Все так, но грустно чего-то.

старик какой-то на рассвете скончался в доме за углом. Случайно я узнал об этом от почтальона, а потом сказали мне, что у портного родился мальчик в тот же час, и что для случая такого вино держать про запас.

А я как будто в этом мире ни радости, ни горя нет. Тем временем в своей квартире за книгой встречал рассвет.

0: Это была свердловская группа «Метро», тогда еще не участница Свердловского рок-клуба, потому что его просто не было. Прозвучавшая песня в свое время, в 1984 году, не получила литования, то есть, по сути, была запрещена для исполнения по непонятной причине. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-музыке.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Процесс литования, то есть прохождение через цензуру в рок-клубе стартовал осенью. Не стартовал, то он вообще как бы даже весной 86-го года, вскоре после открытия, но это были такие пробные заходы. То есть, например, для того, чтобы группы могли выступить под фонограмму, причем на открытом празднике в честь советско-чехословацкой дружбы в июне 86-го года, им выдали временные литовки на песни, которые действовали на один день. Рокеры и не подозревали, что бывает еще и такая форма литовки. Но это были и такие пробные шарики. Вообще, худсовет рок-клуба начал активно работать по официальному разрешение исполнять песни осенью 86-го года, вскоре после первого фестиваля, потому что первый фестиваль, он был закрытым мероприятием, и там теоретически можно было исполнять все, что угодно, потому что считалось, что посторонних людей в зале не было. Осенью пустили в эту машину худсовета песни самые такие проходные, считавшиеся, то есть Наутилуса, Чайфа. У Чайфа небольшими порциями их пропускали сквозь эту машину. У Чайфа с самого начала литовали почти все. То есть худсовет сам не литовал, как бы считал. Худсовет, он рекомендовал залитовать. Но это была такая формальность. То, что проходило через худсовет, потом получало вот эту круглую печать разрешительную областного научно-методического центра при управлении культуры почти автоматически. Было несколько вот этих вот рецензентов худсоветовских, которые изучали эти тексты. Одни были либеральные, рецензенты, другие были более кровожадные.
3: Их кто приглашал?
2: Ну, их приглашал сам рок-клуб, то есть это были кандидатуры филологов, литературных критиков, которые, с одной стороны, вроде бы они были дружески расположены к рокерам, а с другой стороны, они обладали каким-то официальным статусом, ну, вроде бы не

0: бывали никакой аллергии у властных органов. Допустим, Леонид Петрович Быков, который был преподавателем филологического факультета, он писал в основном очень доброжелательные рецензии практически на все песни. Там вот, и, например, у меня были его рецензии на песни Насти. То есть там был такой филологический разбор, вот тут аллюзии на древнегреческую мифологию, тут вот на восточные мотивы. То есть это были такие миниатюрные рецензии, без всякой критики, и в конце стандартная фраза «песня рекомендуется к разрешению к общественному прослушиванию». По-моему, так была формулировка. Были рецензенты более суровые, которые искали во всех этих текстах, как они говорили, фигу в кармане. Если эту фигу искать, то ее всегда можно где-то найти. С одним из этих рецензентов я спрашивал, вот он, я ему прямо зачитывал из дневников Пантыкина, который вел чуть ли не стенограмму этих заседаний худсовета. Я говорил, вот ты тогда зарубил песню «Алчи-алчи» Наутилуса Помпилиуса. А почему? Я говорил, блин, я сейчас и не помню, что же мне там не понравилось. По-моему, я всегда любил очень эту песню. Были смешные истории. Например, в песне «Отход на север», а Наутилуса того же, вот рецензент зацепился за фразу «Я внебрачный сын Октября» и сказал, что это фига кармане и такого пропускать нельзя. Бутусов, который там присутствовал, он достал паспорт, он родился 15 октября, говорил, это я про себя написал, я вот внебрачный сын Октября. Ему ответили, что ты из нас дураков-то сделаем, мы что, не понимаем, что ты имел в виду? Нет, нельзя, нельзя, и все. Самая такая непроходная, что ли, песня, естественно, была «Скованная одной цепью» на стихи Кормильцева, того же Наутилуса, и ее отказывались литовать вообще. Из-за этого, в принципе, и альбом «Разлука», записанный в августе 86 года, он же имел две версии. То есть одна такая полная, это была негласная версия, а другая неполная, типа официальная, из которой были выкинуты две песни. Вот эти самые «Скованные одной цепью» и «Хлоп-хлоп, гороховые зерна». Тоже песня такая непроходная. И когда Наутилусу надоело бодаться со всей этой литовской, со всей этой цензурой, то в первой годовщине, на первом дне рождения Свердловского рок-клуба в марте 86 года во время концерта Наутилус просто спел эту незалитованную песню «Скованной одной цепью». Катастрофы не случилось, небо на землю не упало, и мало того, даже сам этот рецензент, который всячески противился ее литовке, он в это время сидел в зале и то ли не обратил внимания, то ли забыл о том, что сплошные фиги из сплошных карманов торчат. Исполнение этой песни закончилось овацией. В результате, многие поняли, что на тот момент, на весну 87 года, все эти литовки — это уже такая фикция устаревшая. Вскоре худсовет уже не собирался, штампы, рекомендованные к исполнению, ставил уже администратор рок-клуба Александр Калузский, который сам был хорошим поэтом, и он отвергал, откровенно уже беспомощные и бездарные тексты, то есть делал упор не на идеологическую составляющую, а вот чисто на поэтический талант или отсутствие этого таланта в этих текстах. Еще примерно через полгода, то есть к 88 году, эти литовки исчезли вообще как жанр. То есть некоторое время еще, уезжая в какие-то гастроли, особенно в глухие места, наши рокеры еще продолжали возить с собой вот эти пачечки текстов со штампами. А потом даже там, в этой тьму таракани, их перестали спрашивать, и они ушли окончательно в историю.
1: Итак, запись с того самого концерта в честь первого дня рождения Свердловского рок-клуба. Незалитованная песня «Скованная одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус». Кстати, Слава Бутусов от волнения забыл слова в одной строчке. Послушайте внимательно. На рок-арсенале в программе «Рок-н-ток» «Наутилус Помпилиус».

0: одной, целью скованные одной, целью связанные одной, целью скованные одной.
1: Это была группа Nautilus Pompilius. Прозвучал знаменитый хит «Скованная одной цепью». Песня была записана на концерте в марте 1987 года и на тот момент еще не получила разрешения на исполнение. Публичное исполнение, то есть цензурного разрешения. Сегодня мы беседуем о цензуре и запретах в рок-музыке с Екатериной Герлах.
2: Rock and talk
3: на рок-арсенале.
4: Ну, давайте, да, уже вот у меня в публикации целый большой абзац про знаменитое дело «Рок-музыканты против домохозяек».
1: Это что такое за дело? Вот,
4: честно говоря, не припомню. Фрэнк Заппа...
1: Это Фрэнк Заппа?
4: Да. Когда домохозяйки, жены видных политических деятелей потребовали ставить на... Ну, в общем, естественно, они-то сначала требовали запретить, естественно, рок-музыку, как сатанинскую, там, сжигающую ненависть, что-то это мне все подозрительно.
1: Развращающую молодежь, прежде всего. Вот это вот, это больше всего их волновало.
4: Звукозаписывающие компании тогда приняли решение ставить уведомление на альбомы, что сейчас это называется Parental Advisory, о том, что данная музыка содержит ненормативную лексику, всякие там нехорошие, жуткие вещи.
1: Да, и эти надписи
4: да,
1: были
4: в Конгрессе, так они до сих пор есть. Mm-hmm. На книгах не ставят. То есть вот у меня дома автобиография Мэнсона Long Hard Road Out of Hell, там не ставят. То есть они ставят только на альбомах и перед трансляцией клипов они ставят это. То есть как бы совет родителям. На самом деле тогда дело было очень громким, и в Конгрессе США выступали эти домохозяйки, которые требовали все запретить, и выступали несколько рок-музыкантов, в том числе Фрэнк Заппа и Ди Снайдер. Это был конец 80-х. Тогда музыканты, конечно, очень много, очень правильных говорили вещей о свободе слова, о свободе самовыражения, о том, что если запретить рок-музыку, как бы от этого никуда не денется ни насилие, от этого не денутся ни преступления, просто культурный мир станет беднее. И вместо того, и вот как раз-таки все эти подростки, вместо того, чтобы пойти и покричать на рок-концерт и выпустить там экологично свои эмоции в компании единомышленников, вместо этого они как раз могут пустить свою вот эту юношескую бушующую энергию в деструктивное русло. Ну, то есть единственное тогда, чего добились домохозяйки, строго говоря, это вот эта вот установка дисклеймера. Сейчас его вообще лепят не только на рок-музыку, а на все подряд. И, конечно, у нас, если обратили внимание сейчас, если смотрите, слушаете на платформах, если читаете книги на платформах, на все ставят дисклеймер, что содержит там, и бог весть, что еще содержит. То есть, поскольку у нас сейчас действительно очень много новелл, вправе сейчас об этом поговорим, которые коснутся как зарубежной музыки и уже коснулись, так и отечественной. Так что идем-то на самом деле тем же курсом и догоняем, и перегоняем Америку, как старой доброй традиции.
1: Ну, вообще, тут я, Катя, могу сказать, что государство на то и государство, чтобы следить, так сказать, за нравственностью в каких-то, ну, конечно, каких-то рамках.
4: Вот,
1: то есть,
4: я, да,
1: потому что невозможно же совершенно человека ограничить от того, чтобы он ничего не слушал и ничего не писал. Но, кстати, Фрэнк Заппа, он же такой острый на язык был.
4: Может, человек. Мы его и послушаем тогда потом?
1: Фрэнка Заппа мы, конечно, послушаем.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
4: Мы продолжаем нашу беседу с Екатериной Герлах, правозащитницей, общественным деятелем, который занимается такими очень щепетильными вопросами. Сегодня мы говорим о вопросе цензуры и запретов в рок-музыке. Почему они происходят и насколько они правомерны, и как все это происходило в историческом разрезе за рубежом, ну и у нас, конечно. Но я еще вспоминаю, что в Великобритании еще раньше было дело по поводу вот этой нравственности в текстах рок-песен. И такая была Мэри Уайтхаус. И вот она вместе с графом Лонгфордом выступала за то, чтобы ограничить такие вольные тексты рок-музыки.
5: Там, наверное, Оззи Осборн попал, нет?
4: Нет, прежде всего Deep Purple.
5: Ну, поэтому тут не угадаешь, какой коллектив попадет в следующий раз под очередную раздачу
4: как
5: и за какую
4: песню. Там просто назначается козел отпущения. Группа Deep Purple вообще писал тогда тексты Ян Гиллан. Угу. Человек достаточно такой, ну, скажем, эпикуреец. Вот он как бы свое отношение к жизни. А он поэтому написал текст песни «Мэри Лонг». Знаменитая песня, которая даже была издана в Советском Союзе. Вот интересные парадоксы такие,
5: вот
4: да?
5: Да, вот иногда польским. Вот говорю, не угадаешь, где прилетит.
4: Вот, и там такой текст, просто закачаешься в этой песне. Такое ощущение, что наши редакторы фирмы «Мелодия» просто не знали английский язык.
6: Я, пожалуй, тоже воздержусь от перевода текстом песни «Мэри Лонг». Но послушать-то мы ее можем вполне. Группа Deep Purple на Рок-Арсенале в программе «Рок-Арсенал».

0: Это была группа Deep Apple с песней Mary Long. Сегодня мы говорим о цензуре в рок-музыке с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, артисты, да, часто отвечали, ну, собственно, это единственный доступный способ. Раньше еще было можно ответить на, в ответ на погульное цензурирование, обвинение рок-музыки бог весть в чем. Можно было еще в конце 20-го и в начале нашего века отвечать созданием песен. То есть то же самое ведь сделал и Мэнсон, когда его обвинили в школьной перестрелке, что у него плохая музыка, которая вот так вот влияет на детей. И Мэнсон записал альбом «Холливуд». И вот вы совершенно верно сказали про то, что музыку выбирают козлами отпущения. «Холливуд» у него весь об этом, вся концепция. Что его выбрало общество просто козлом отпущения, потому что его легко сделать, как он говорит, «poster boy for fear», то есть бабайкой, чтобы им пугать детей.
0: У нас пугали дяденька-милиционера. Если вы себя плохо вестите, я...
3: Да, дяденька-милиционер заберет. Либо сдам в детдом вообще.
0: Ну, детдом это уже совсем...
3: Это уже совсем до крайности себя плохо ведешь.
0: Ну да, послушаем.
3: Нет, пугали еще бабайкой. Давайте тогда вот послушаем из «Холливуда». Я предлагаю песню «Target Audience». Как раз где у Мэнсона есть такая фраза: «Мне жаль, что Шекспир для вас тоже когда-то был козлом отпущения». И здесь Мэнсон как раз об этом рассуждает, что артисты, поэты, художники часто для общества становятся козлами отпущения, потому что они не боятся показывать правду.
0: Потому что они на виду, да, да, потому что они же приковывают к себе внимание. Ну, давайте послушаем Мэрилина Мэнсона.
3: Target Audience.
0: На рок-арсенале в программе Rock and Talk.
4: MSI is going black. Put your knives in baby's backs. MSI, you killed the Kennedys. Huxley too.

0: это был Мэрилин Мэнсон со своей песней, которая дает отповедь всем лицемерам, цензуре и прочее. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-культуре, да и не только в рок-культуре, в музыкальной культуре, вообще с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И в чем парадокс, да, вот вы хорошо подметили, в чем парадокс толерантности? То, что толерантность призвана сделать общество комфортным для всех и дать людям максимум свободы. Но вместо этого, если ты, не дай бог, ты где-то выказал себя как нетолерантный, как тот же Мэнсон, то ты тут же, естественно, попадаешь под такую раздачу, что ты просто уже вынужден сам себя цензурировать.
0: За что боролись, на то и напоролись, называется.
2: Да, да? Перейдем немножечко к родине матери от Соединенных Штатов, а то нам скажут, что мы тут сидим, вещаем.
0: Ну, попробуй.
2: У нас же сейчас тоже ситуация пошла такая, что музыкальные произведения, художественные произведения, в них усматриваются пропаганда. То есть не просто, например, вот Достоевский написал роман «Неточка Незваного», а он там что-то вот пропагандировал то, что в России запрещено. Я в детстве обожала Агату Кристи, это была вообще первая моя рок-группа, меня отец покойный сводил на мой первый концерт, как Мэнсона тоже. И то есть для меня, честно говоря, вот этот шаг господ Самойловых мне не понравился. То есть трек сейчас называется «Для никого». Я была уверена в том, что они будут как раз бороться, отстаивать свою точку зрения, что они, ну нет же там никакой пропаганды в этой песне.
0: Сама аллегория эта, да, она может восприниматься людьми недалекими, совсем иначе, чем задумал автор.
2: Так все, что он недалекий человек, чтобы понять все недалеко. Для того,
0: к сожалению, да.
2: Вот,
0: тот же Чарльз Мэнсон, не Мэнсон, Мэнсон.
2: Не
0: это же
2: Мэнсон,
0: это какой-то вообще придурок. То есть, я не знаю, это организовал секту, слушал Битлз, Битлз несли свет и добро,
2: вот
0: а он увидел в этих песнях совсем иное, призывы к убийству.
2: Так же, собственно, как и бедный Вагнер. Он наверняка ворочался в гробу, узнав, ну, если бы он знал о том, что его сделали идеологом, одним из идеологов.
0: Ну да,
2: то есть Германии.
0: Его
2: вообще,
0: музыка как бы
2: музыка
0: вроде бы
2: не
0: стала
2: виновата, да.
0: Гимном вот этого нацизма.
2: Человек просто писал хорошие оперы, никому не мешал. Тем не менее, мы сейчас с этим столкнулись, мы живем в такой реальности. И как раз-таки я бы на месте Самойловых, я бы отстаивала свою точку зрения. Почему я сейчас и принципиально защищаю права только Мэнсона вообще и бездомных кошек? Потому что Мэнсон, он боец. Он борется за свое искусство, он отстаивает свою точку зрения. Да, он вынужден заниматься определенной самоцензурой. Он, по крайней мере, не стал вымарывать из своих песен целые куски и не стал ни перед кем извиняться. Альбом «Для никого» я не слушала ни разу и, честно говоря, не особенно-то и планирую.
0: Я довольно неплохо знаю творчество Агаты Кристи, но вот к такой косвенной, ну, в общем-то, аллегорической пропаганде вредных для здоровья веществ в песнях всегда относился крайне отрицательно, но мне всегда нравились песни веселые, без каких-либо сомнительных намеков, слов и терминов. Например, такая песня группы Агаты Кристи, как «Хали Гали Кришна» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была Агата Кристи. Сегодня мы говорим о запретах и цензуре в рок-музыке с моей гостьей, общественным деятелем, правозащитницей, бывшим следователем Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И еще давайте вспомним 1984 год, когда в Советском Союзе вдруг были опубликованы списки рок-исполнителей, как отечественных, так и зарубежных, чье творчество шло вразрез с моральным кодексом строителя коммунизма, по мнению составителя этих списков. Полностью оглашать все списки я не буду. Напомню, что, например, в этих списках присутствовали московские группы «Альянс», «Браво», «Центр», «Ленинградские мифы», «Кино», «Пикник», а также «Свердловский», «Наутилус», «Метро», «Фолиант» и «Урфин Джуз». Что касается иностранных команд, то это были, конечно же, «Sex Pistols», «Madness», «Stranglers», «Kiss», «Iron Maiden», естественно, «Black Sabbath», которые в этот список попали по той причине, что их творчество пропало.

0: нас еще сейчас в стране пошли по всей стране административные дела задержания за татуировки. С символикой три шестерки, с князем тьмы.
1: Ну да, что-то
0: да, до 15 еще... суток татуировки и посты в социальных сетях.
1: Да, некоторые языческие символы тоже попадают под это.
0: Многим сейчас действительно иностранным артистам к нам вход абсолютно заказан. Потому что у того же Мэнсона на руках около, по-моему, у него около 4 татуировок, как раз тех, которые действительно уже запрещены от слова вообще. По поводу самоцензуры, на которую вынуждены идти не только отечественные артисты, но и зарубежные, и в том числе даже я вот выступала на «Ночи музыки», конечно, мы вынуждены сейчас, мы вынуждены подстраиваться под ситуацию, вынуждены об этом говорить и вынуждены это проговаривать. Даже сам Мэнсон, он вынужден был одну свою песню, он ее все-таки исполняет, это «The Nobodies». Мэнсон вынужден был оттуда убрать эту спевку. Он вынужден с ее с живого исполнения был убрать. Он сейчас это не поет. Ну, потому что провокация, потому что могут не понять, потому что у него до сих пор не сняты с него обвинения, он официально не реабилитирован, это то, собственно, почему я до сих пор и продолжаю защищать его права и писать всевозможные обращения.
1: Для меня, завершая наш разговор,
0: да,
1: самый курьезный пример вот этой толерантности, которая вовсе уже не толерантность, а непонятно что, в американском, опять же, бизнесе музыкальном. Переиздание альбома Джона Леннона «Sometime in New York City». Представьте себе, альбом открывается песней «Woman is a nigger of the world», что в переводе означает «женщина – это негр мира», всего лишь. Это мощная аллегория, потому что действительно права женщин ущемляются. Этот альбом был записан в 1972 году, и тогда это было активное движение за права женщин, и Леннон тоже включился в это. Главное, что сейчас вышел альбом без этой песни. Потому что в каждом припеве слово «нигер» появляется.

0: Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у программы «Рок энд Ток» была Екатерина Герлах.
1: Лейтенант юстиции.
0: И сегодня мы говорили о культурных или антикультурных запретах в рок-музыке, и не только в рок-музыке. А сейчас мы послушаем песню «We are Chaos», одна из самых знаменитых песен Мэрилина Мэнсона на рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.
1: «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим.
2: Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. Lucy, you won't do your sister's will. King Crimson.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

«Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.